0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и секс.

упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой отсидки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин,

Любовь давно, брат, твою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповины, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не говорите.

0: Привет всем, я Сергей Ставроград, сегодня у нас 21 февраля, четверг, 19:00 по Москве, и 18-й выпуск программы «Мысли о смысле». Всем, кто в чате нашем эфирном, большой привет, машу руками-ногами и говорю губами. Так, ну что, о погоде сегодня не будем начинать ничего. Прям сразу представлю вам нашего нового гостя. Гость 18-й программы Сергей Даткай. Привет, Сергей.
1: Всем привет.
0: Сергей нас приветствует, знаете, откуда? Там у него уже 10 часов вечера, 3 часа разница, из Бишкека. Вот. И привет передаем в твоем лице, Сергей, всему Кыргызстану. Вот. Вашему солнечному или не солнечному сейчас краю?
1: Ну, с утра было не солнечно, после обеда уже опять солнечно.
0: Ну,
1: все,
0: все равно,
1: что с утра навалило, все растаяло.
0: Да, все равно, всем привет. Сергей сегодня представляет свой проект, или не проект, он заявил как группу. Мы вот в прошлой передаче обсуждали с гостем разницу между группой и музыкальным проектом, выяснили ее, поставили точки над ее, как он сказал. И, собственно, Сергей, у тебя точно группа или музыкальный проект?
1: Это был проект, который вылился в группу.
0: Уже вылился. Все. Тогда начнем с твоих прав и обязанностей. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание. Или отвечать уклончиво и односложно. Ну, то есть, понятно, да? Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно, полно, красиво. Ты можешь обращать внимание на понравившиеся вопросы в эфирном чате и отвечать их на них. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Угу.
0: Уразумел?
1: Да, есть немножко уразумел.
0: Немножко уразумел. Согласен? Ты согласен? А то, может, сейчас и закончим.
1: Блин, очень сложно вот моим маленьким мозгом.
0: Какую мысль сложно?
1: Ну, о том, что там что-то про судьбу было, там я вообще ничего не понимаю в этом.
0: Ну, ты это слово в своем творчестве употребляешь. Вот мне интересно, собственно.
1: Ну, как бы да, есть такое дело.
0: А как ты, кстати, судьбу понимаешь? Для тебя что такое судьба?
1: А для меня судьба это... Ну вот там два варианта есть. Один вариант это когда вот там девчонки вокруг, да, и ты там понимаешь, что судьба это просто линии на руке, да? А второй вариант это когда идешь в магазин за хлебом, подходишь, а он на обеде, и ты такой, ну не судьба. Два варианта, других я что-то не признаю.
0: Судьба, значит, ну, на мой взгляд, ты как бы описал себя то, что называется случай. То есть закономерности,
1: ну, да,
0: какие-то.
1: Просто как бы, этот случай довольно-таки не случайно.
0: Не случайно, да. Меньше надо было это. Шнурки быстрее зашнуровывать, тогда в магазин успел.
1: Либо идти раньше, либо вообще не идти. Ну вот сходил, судьба. Не купил, тоже судьба.
0: То есть, так, ну, ладно.
1: Фактически это говорит о том, что мы выбираем все сами.
0: Ну, собственно, я к этому. Я рад услышать вот такое резюме. То есть, судьба это не фатализм. А это, собственно, творческое соучастие в твоем жизненном пути и замысле, так сказать, Божьем о том, каким бы ты был совершенным в твоей жизни. Вот это и есть судьба. Вот, она ж... Так, ладно. Я сейчас в чате сразу кину ссылочку. Мы, Серега, твоему молодому проекту в Яндекс.Музыке сейчас, может быть, наверное, постараемся и сейчас, и потом под завершение программы еще раз поднять немножко рейтинг.
1: О,
0: по нравившимся песням. Да, кину я ссылочку на твой Яндекс.Музыка. страницу твою и начнем знакомство с тобой. Спасибо тебе, во-первых, что ты прислал такую интересную мне биографическую, как это называется, био, пресс-релиз о себе. Было очень интересно читать и очень даже прикольно будет, я думаю, если я его прочитаю сейчас людям, и мы немножко поговорим о некоторых моментах. Я только взял на себя смелость переставить кое-какие моменты и начну с, значит, псевдоним Сергей Даткай. Я не собираюсь там год рождения, все как бы метрические параметры объявлять. Это кому интересно, ты расскажешь. Я уже знаю. Все, остальным не важно. Мы с творчеством твоим знакомимся. Так, самый первый. Сергей Даткай. Национальность. Землянин. Вот.
1: Да.
0: Да. Обосновано это как бы вмещением в себя шести национальностей.
1: Вот это интересно. Это я знаю.
0: А, ну это понятно. Но это, кстати, мне...
1: В ближайших трех поколениях это то, что я знаю.
0: Шесть национальностей в ближайших трех поколениях.
1: Ну, четырех.
0: Ну, это здорово. А сам себя считаешь каким по культурному наследию, скажем так?
1: По культурному? Недобитая буржуазия.
0: Это классовое. Я про национальность. Не, ну культурная. Ты говоришь на русском языке, мыслишь, пишешь, творишь на русском языке.
1: Ну, как говорят, то есть...
0: Или ты шесть языков знаешь.
1: Той национальности, которой я думаю, да? Все-таки я, скорее всего, отношусь ближе к этой культуре, к этому образу жизни, образу мышления. Для того, чтобы жить как-то по-другому, мне нужно думать и разговаривать на другом языке. Поэтому все-таки, наверное, мне ближе русский язык. Ну и наше, вот, сложно сказать сейчас, потому что как
0: бы... Да что там, эти... ну, хороший выбор.
1: За эти годы многое изменилось, да, в течениях политических, то есть рухнул Союз и прочие истории. Я просто как бы живу еще, может быть, иногда бывают такие моменты, что какими-то отголосками того, что мы все-таки братья, там, вот эти вот 15 республик братских, которые были, хотя сейчас уже далеко не так, к сожалению, но все равно как-то вот это одно единое пространство такое, да, эфирное, которое во мне еще до сих пор дышит.
0: Ну, собственно, у тебя очень четко заявлено землянин, то есть для тебя вроде бы как в этом заявлении никаких границ, собственно, и не существует, и ничего и не рушилось, как и для меня, собственно. Мне пофиг их не юридические и прочие все дележки. И с большой высоты, как это говорится, нет большей красоты, чем плюнуть с высоты на все эти ихние манипуляции с народами. Вот, ну... мы русские, ну, по культуре мы русские, да. А вообще, на твой взгляд, вообще вот землянин...
1: Русскоязычный.
0: Почему ты написал именно землянин?
1: Ну, мне без разницы... С кем разговаривать, с кем общаться. Какой национальности передо мной человек. Кыргызстан, Киргизия по-русски, по-русски это Кыргызстан, да? У нас он очень многонационален, здесь очень много национальностей. И у меня в друзьях там кого только нет, мама дорогая. И, ну, общаешься и с теми, и с этими, совершенно одинаковые. А когда кто-то где-то рядом говорит о том, что там поднимает какие-то национальные вопросы, кто-то ему там не нравится, кто-то ему там не симпатичен или наоборот, да, ну, мне это как-то чуждо, потому что я не могу себя причислить ни к тем, ни к этим, ни к другим. Во мне столько намешано всего, причем не просто так, что где-то там что-то блеснуло, а прям конкретно и оттуда, и оттуда, и оттуда, и оттуда. И там такая география богатейшая, поэтому, ну, я не могу себя причислить ни к тем, ни к этим, ни к этим. И мне как-то вот в этом плане проще. Проще смотреть на мир, проще смотреть на эту жизнь. Географически проще, то есть я везде свой. В Азии, на Кавказе, в Сибири, в глубочайшие там...
0: Ну, главное, это вынесено все из практического опыта жизненного, я так понимаю.
1: Да.
0: А не школьные какие-то убеждения советских времен. Вот. Так, ладно. Тогда переходим к следующей твоей части, которую ты назвал здесь таким прекрасным словом «тоскография». Я начну с этого, да. Тоскография. Это то, что не относится к твоему творческому проявлению. Да, это оно. Я сейчас быстренько так речитативчиком практически зачитаю, пускай подивится народ. 1990 год. Транспортный отдел сахарного завода, работал путейцем. 1991 год. Завклуб. 1992 год. Машинист насосных установок. Крахмало-паточный завод. 1993 год. Руководитель музыкальной студии в ДК города Еманжелинска. 1994. Охранник на пивзаводе. 1996. Электрослесарь. Крахмало-паточный завод. 1998. Электрик кирпичного завода. 2000. Строитель-отделочник-электрик. 2004. Инженер-электрик в частной компании. 2007. Создал компанию, работающую в сфере электроинженерии, которая работает по сей день. ООО «Ньюконс». Для... И... Твоя фраза «для того, чтобы выжить». Да, и хочу заметить, что когда мы будем говорить сейчас о твоем творческом периоде жизни, что это, собственно, выживание, оно без творчества у тебя на 10 лет затянулось, я так понимаю, да?
1: Ну, как бы не совсем без творчества, но фактически да, то есть не было конкретных проектов, были какие-то там так проблески непонятные. Ну, в смысле, оно было, это творчество, от него никуда не убежишь. Просто оно реже и меньше выплескивалось на какое-то вот общее обозрение.
0: Ну, то есть это было в рамках, скажем так, друзей близких, да?
1: Местного, друзей близких,
0: в местных масштабов.
1: Не прям совсем вот друзья близкие, там я гонял и по фестивалям по каким-то, меня постоянно приглашают куда-то в Алмату, в Узбекистан, еще куда-то там. Ну, ага. Здесь у нас в Кыргызстане там фестивали проходят какие-то, ну, там выступал что-то.
0: Ну ладно, что-то такое. Мы еще, Сергей, поговорим об этом как раз о твоем вот периоде, который фестивалями связан. А сейчас я хочу все-таки начать знакомить людей в эфире и наших чатлан неформатного чата с твоим творчеством. И первое, что я хочу поставить, это твою песню, как я ее воспринимаю, песню твою «Визитку», «Дельфин». Слушаем. Сергей Даткай, «Дельфин».

0: А тут везде Москва-река. Кстати, Сергей, это образно говоря или фактически,
1: Ну, сама песня как
0: ну
1: бы
0: вообще,
1: образная, но сказано
0: ну
1: было
0: конечно
1: прям
0: образно,
1: фактически, да. Прям
0: ну
1: фактически
0: просто,
1: было сказано.
0: то есть писал ты ее по факту нахождения своего в Москве. Ладно,
1: Ну,
0: я к
1: не
0: чему эту
1: исключая
0: песню
1: опыта.
0: поставил, не исключая опыта, творческие воды дельфина. Ну, это вот после тоскографии, я так понимаю, что твоя вот дельфиня эта душа, такая вот свободная, общительная и творческая, веселая, в принципе, она и в песнях твоих проявляется очень хорошо. Вырвалась на свободу после 10-летней тоскографии и каких-то узких рамок. Ну, это я заключение делаю уже на основе того, что я прочитал из твоего, как бы, пресс-релиза. Ну, хотел бы, чтобы ты вот именно творческий свой путь, творческую твою, свою жизнь осветил уже самостоятельно, без моей помощи. С чего
1: Ну,
0: все началось? Про дельфинарий давай поговорим.
1: про дельфинарий.
0: Да.
1: Ну, началось все с того, что я пришел куда-то я пришел, не помню куда. То ли к дядьке к своему, то ли к маме. Почему-то мне захотелось поиграть на гитаре. Я подошел к дядьке и говорю: «Дядь Коль, хочу на гитаре научиться играть». Он говорит: «Ну посмотри, сколько гитара стоит». Я пошел в магазин, посмотрел, она стоила, что-то в то время были дорогие такие, по 25 рублей. Но я взял такие, цену подешевле, 18 рублей. Это еще советскими деньгами. Пришел к нему, говорю: «Ну, гитара стоит 18 рублей». Он мне дает 36 рублей, говорит: «На, иди купи себе две». Я говорю: «А зачем две?» Он говорит: «Потом узнаешь». Я купил две гитары, семиструнки, соответственно, как бы они были почему-то дешевле, чем шестиструнки. Вот. Научился немножко играть, потом за то, что
0: Две
1: плохо делал
0: семиструнки
1: уроки.
0: купил.
1: Да, за то, что переделали их на шестиструнки, естественно. То есть это по рожек перепиливаешь там и все,
0: Тебе
1: две
0: сколько
1: струны
0: лет было?
1: выкидываешь. Мне
0: Сколько
1: было
0: тебе лет-то было?
1: 12, 12 лет.
0: Ох, как
1: 12-13
0: рано
1: год, да.
0: потянулся. Угу.
1: Ну, двор, девчонки, красота, зелень, тепло.
0: Юга,
1: Как
0: да. У вас там, у вас.
1: без
0: У
1: гитары.
0: вас там все раньше созревает, да. Я помню, что еще по советским временам там, по-моему, даже и замуж можно было гораздо раньше выходить официально.
1: Ну, там, наверное, еще до советских времен это все
0: Ну, до
1: было.
0: советских времен там вообще на это не обращали внимания. Ладно, да, давай продолжай. Не, просто 12 лет, двор, девчонки. Нормально,
1: Ну,
0: давай.
1: вот, собственно, вот так вот в руки попала гитара. 5 аккордов, ну и первые три песни написаны были. О любви, о бесконечной, долгой, бесконечно долгие песни с огромными большими припевами из двух строчек. Ну, вот, все так просто было и длинно. Ну вот, потом как-то все это немножко стало выливаться в более что-то другое, когда я понял, что, оказывается, через это можно не просто там кому-то что-то показывать и доказывать, а когда это может быть самовыражением. Кто-то ищет выход в чем-то своем, там,
0: А когда ты это
1: неважно,
0: понял? Когда ты это понял?
1: ну, это уже,
0: Это
1: наверное,
0: вот.
1: мне было лет 15, то есть, получается,
0: Ага.
1: чуть постарше став. Как раз вот такой вот возраст, когда постоянно такой бунтарский момент, когда все кипит внутри, охота кому-то что-то там доказать, выплеснуть наружу. И тут ты понимаешь, что, ну, не обязательно там в крайности в какие-то вдаваться, достаточно просто все это выплескивать в виде песен из себя. Все, что угодно, все, что ты думаешь. И причем те ребята, которые тебя слушают, они все это прекрасно понимают и поддерживают, что-то там оспаривают, что-то нет. Ну, в основном как-то вот. Ну
0: Короче,
1: и
0: они
1: опять же.
0: не песню, а тебя слушают.
1: Ну, фактически, да, потому что мы-то растем, грубо говоря, вместе, в одном дворе, там, в соседних дворах. Мы друг друга знаем с малых лет, и поэтому как-то проще, да? Когда ты знаешь всех вокруг, и они тебя знают, и они уже понимают, о чем ты, в принципе, на одном языке.
0: Угу.
1: Ну, вот так вот и росли. Потом начались какие-то... Вот. Там на
0: Ты
1: фестивале.
0: пропадаешь иногда, у тебя может быть там со штекером что-то. Голос иногда
1: Ну,
0: пропадает.
1: может быть связь. Может быть связь
0: Поправь.
1: все-таки далеко.
0: Потом,
1: Есть?
0: потом,
1: А потом
0: под...
1: начались
0: начались.
1: какие-то фестивали, какие-то начались. Вот после одного из фестивалей там мне
0: Подожди, а
1: подачу
0: как
1: ребят.
0: ты выступать ты как-то начал вот во дворе и сразу на фестиваль, да?
1: Ну да, я, то есть, ну не совсем. То есть у меня был сосед по лестничной площадке, работал в газете журналистом, и он пришел, причем наша сельская там какая-то газета такая, пришел ко мне и говорит: ты знаешь, вот проводят фестиваль, комсомольская молодежная организация организовывает фестиваль вот авторской песни, исполнителей и так далее. Вот ты можешь и должен там поучаствовать. А он сосед, он через стенку услышит, как я ору эти песни, они ему еле, что, и он решил меня куда-то, чтобы я где-то там.
0: Ну, чтобы
1: И
0: плодотворно твои крики выливались в плодотворную
1: чтобы не
0: деятельность.
1: зря кричал, да.
0: Да. Ага.
1: Таким
0: И он
1: образом я
0: страдал.
1: попал на фестиваль, на свой первый. Пришел туда, вот выступил там, как самый молодой автор-исполнитель, получил какую-то грамоту, какой-то приз там непонятно. Вот, после него подошли, после этого фестиваля подошли ко мне ребята-музыканты, которые, ну как ребята, уже мужики, можно так сказать, им уже было по 27, почти по 30 лет. Вот, и предложили с ними где-то что-то поиграть и каких-то песен им, может быть, пописать, потому что они там, у них какая-то группа была. И вот это был мой первый опыт вхождения в группу, в музыкальную. Я немножко влился в коллектив в один и посмотрел, как это все внутри происходит. Мне безумно все это понравилось, было жутко интересно, и я тогда влюбился во все это дело. Причем, ну, я смотрел не просто как, хотя это были кабацкие музыканты, это у нас была такая рок-группа «Дефицит» называлась в то время.
0: Актуально. Это какие годы?
1: Без, да.
0: 90-е, да?
1: Нет, это, да, это,
0: 80-е?
1: они начинали где-то в середине 80-х, а я с ними познакомился, получается, в 90-м году, в 91-м, 90-91-й я с ними познакомился. И они играли такой хороший рок, и мне прям понравилось. Вот они меня и фактически приучили к чему-то такому вот более тяжелому, тяжелее, чем Юрий Лоза, немножко как-то по-другому, чем Дмитрий Маликов, ну и другие ребята, которые кричали тогда о любви, как Глызин, например. Вот. Хотя я все это слушал, мне все это нравилось, все это смотрел с телевизора, записывал на магнитофон электронику, крутил из форточки там на улицу, во двор. Ну, все как у всех, ну вот тут как-то все началось, потом по-другому складываться стало.
0: Да я тебе больше скажу,
1: Когда...
0: просто живая музыка, это живая музыка, это совсем другое. Вот как бы там хорошо, красиво на записях не было, но вживую это совсем другие
1: Не, ну они вживую играли
0: и ощущения другие,
1: как-то
0: и...
1: по-кабацки, а когда ты приходишь, и они начинают там играть рок, причем такой довольно-таки качественный по тем временам, прям очень качественный. И ты открываешь для себя какой-то вообще новый эфир, в который ты попадаешь. Что это, откуда эта музыка, что это такое? И тебе уже начинают какие-то записи давать, и ты слушаешь и начинаешь понимать, что оказывается, о, стоп, оказывается, музыка тут только начинается.
0: Ну и, может, ты вспомнишь точно, какие записи на тебя такое впечатление
1: Да,
0: произвели?
1: конечно, помню. Первые три кассеты, которые у меня появились, на одной кассете у меня было полностью там The Best группы Queen. Был сборничек с двух сторон, а на второй кассете был Iron Maiden, на другой Bad Company, и на третьей кассете было что-то такое вот
0: менее глубоко засела в память, но ладно, хорошо.
1: Похожая на более знакомый Скорпион. Там вообще
0: на
1: просто Скорпи...
0: на Скорпион? Слез,
1: слез, да, там вообще просто слезы рекой текли.
0: Так, ну, Серега, давай-ка я тебя немного ускорю по твоему творческому самоописанию и все-таки зачитаю из твоего этого, чтобы мы музыки твоей побольше послушали.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да, можно? Вот у тебя как написано, так и прочту. 1996 год. В подвале собственной студии записан магнитоальбом группы... А, ну да, 1994 приглашен в рок-группу «Юг» как солист, ритм-гитарист, автор песен. 1996 в подвале записан магнитоальбом группы на бобинные катушки, после которого группа прекратила свое существование. Ну, дело сделали, Мавр может уходить. Да? Что такое? Славу не поделили после первой записи.
1: Нет, так, там просто гитаристы гитарами
0: поломались. Гитаристы, гитара. Так, дальше. 1996 год. Сотрудничал в качестве автора со Светланой Назаренко. Город 312. В ее сольный альбом «Аромат клубники» вошло 7 моих песен. Так. Есть добрые памятные впечатления о работе?
1: Да. Да, нормальные такие впечатления. Приехал, познакомился с девушкой.
0: Они добрые.
1: Недобрые.
0: Тоже
1: нет, недобрых. Нет, недобрых нету.
0: Проехали дальше. 1998 год. Создается рок-группа «Небо». Затем группа меняет название на «Пиплы». И в 2000 году выпускает единственный альбом на компакт-диске, после чего прекращает свое существование. Еще одна трагедия. Да.
1: Ну, есть это, скорее всего, не трагедия. Это, наверное, все-таки вот немножко движение жизни, связанное с тоскографией, потому что вот что-то одно мешало другому, и тут надо было выбирать. Либо петь и плясать, либо зарабатывать и что-то кушать. Пришлось идти зарабатывать и что-то кушать, и поэтому пришлось уйти из группы, после чего группа как бы...
0: Ну, в общем, ты ушел и группу развалил. Все, я понял.
1: Ее начали разваливать еще до меня. С нее сначала ушел клавишник.
0: Да нет, это все виновато правительство. Это все наши поганые правительства. Я все знаю.
1: Да-да-да, они на Марсе сидят, оттуда смотрят и вообще что-то творят непонятное.
0: Да, заставляют вместо творчества заниматься, блин, тоскографией сплошной. Так, 2017 год. Взял псевдоним Сергей Даткай. Начал заниматься сольной карьерой, выступая в клубах и на фестивалях. Ну, давай про Даткай нам поясни.
1: Вот пояснить, что это и откуда?
0: Что это такое, да. Я не стал сам изучать, потому что информации в интернете не нашел. Домысливать не стал.
1: Да, информация... Расскажи. Сугубо личная и секретная, то есть, ну вот...
0: Вообще не скажешь.
1: Хотя секретного ничего в ней нет. У меня бабушка, которая меня воспитывала, у нее была фамилия Даткаева. Вот, она по национальности мордовка, с Мордовии. Угу. Я как бы вот, исходя из этого и...
0: В память о бабушке. Себе.
1: Да,
0: вот. В память корни, о любимой корни. Бабушке. Ну и
1: корни.
0: Зашибись. Ну и правильно. Так, 2018 год. Записал акустическую версию альбома «Окситоцин». Создана группа «Даткай». И готовится к записи второй альбом в полноценном звучании. То есть с аранжировками, инструментальным звучанием. Так, ну, про «Окситоцин» мы потом еще поговорим. По поводу одной песни из него. Так, и... завершающая информация о творческих планах, чтобы исключить этот традиционный вопрос публики и ведущих. Творческие планы – это первый альбом в полноценном звучании планируется к выпуску в 2020 году вместе с третьим альбомом, в котором планируется регги-звучание.
1: И... О, планы, хочешь насмешить?
0: О, планы, да.
1: Расскажи ему о своих планах. Там хоть посмеются наверху.
0: Мы не Господь Бог, нам можно Ну, а посмеются или нет, ты делай, а там видно
1: Да,
0: будет, как это
1: планы
0: говорится.
1: вполне земные, но я не знаю, просто сверху могут это все перемешать, все карты, они это часто делают. Ты хотел одно, а получилось вроде бы и то же, но как-то с другой стороны посмотрели на это. Ну, им-то сверху с другой стороны видно, а мне снизу с другой стороны. Поэтому у нас всегда как-то разные точки зрения одного и того же предмета. И он оборачивается в итоге немножко по-другому. Но, как говорится, просто первый альбом записан, второй альбом, материал на него есть. Я просто стараюсь не касаться того материала, который уже был написан когда-то ранее в прошлых каких-то моментах
0: В
1: жизни.
0: прошлой жизни, скажем так, в жизни до и в период тоскографии, да?
1: Ну, да, вот. Потому что там материала безумно много, совершенно разные. Я не понимаю, как это
0: А вот
1: все
0: ты мне
1: вот
0: скажи,
1: и
0: ну,
1: куда.
0: сегодня будут в основном люди слушать и в будущем, и сейчас то, что ты делаешь и творишь вот с 17-го года, вот в акустических версиях, там, инструментальных, с аранжировками, все. А как ты свой нынешний, ну, творческую вот эту вот подачу, это сильно отличается от того, что у тебя было раньше? Или все-таки это просто приукрашено как-то?
1: Нет, это
0: Ну,
1: отличается. Это отличается. Раньше у меня, вот если взять, допустим, просто манеру исполнения, она изменилась немножко. То есть я стал мягче, я стал не такой жесткий, я стал не, ну, я и раньше был мелодичным, потому что я в музыке безумно люблю мелодию и мелодичность. Я не люблю квадратов и каких-то штампованных фраз. Хочу, чтобы была прямо красивая мелодия, и желательно самого себя не повторять, и тем более уж кого-то еще. Но не всегда так получается. Обязательно у какого-нибудь Киркорова какую-нибудь ноту стыришь. Но это не самое страшное. Ну, вот как, что касаемо самих песен, текстов и мелодии, то я думаю, что я сильно изменился. У меня все стало каким-то таким легким, воздушным, лирическим, непринужденным. Раньше было все гораздо жестче.
0: Соглашусь. И в этой связи хочу вот поставить песню твою из, наверное, твоего акустического такого жизненного периода творческого, которая называется «Душа в теле». Давай ее поставлю, чтобы мы у нас не было больших разрывов между песнями. Сергей Даткай «Душа в теле». Ну, такая подгитарно-акустическая версия. Песня какого года, Сергей, сразу скажи, если можно.
1: Она была написана где-то в 94-м году и
0: Старая песня,
1: исполнялась
0: все.
1: вот в группе Юг. Это еще в том альбоме 96-го года. Она есть в полном варианте, как бы.
0: Все,
1: Вот, в
0: слушаем,
1: рок-рок.
0: Сергей Даткай, «Душа в теле».

смотрят, облаками моргая, как глазом. Я писал по стеклу алмазом, да сломался графит на полслой. Пьяный егерь в еловой соломе выпивал луну из корыта, вспоминал, где лежит его совесть, а то ли закопана, то ли зарыта. Леший лес покрывал благим матом, эхо плакало медным звоном, а палач-то, прикинувшись братом, а то четвилы с медленным стоном. И худые стояли здесь твердо, не в словах, а на ногах, да на вере и слетали.

Мы все играем на девственных плевах. Кто богатый, тот самый правый, а кто бедный, тот крайний, тот левый. И мы рвали на песнях рубахи, вспоминая о самом забытом. А палач, посылая на плахи, бил себя в грудь кровавым копытом. Наши шпаги рубили капусту и очень редко резали мясо. Мы на раны не сыпали дустом и не били никого лоботрясами. И снова ночь к нам пришла с востока, звезды встали.

0: Сергей, ну вот я слышу Юру Шевчука, ДДТ в этой песне, вот чисто ну, по
1: да,
0: манере,
1: правильно.
0: По всему этому, да все наверняка как бы это заметили.
1: Юрий Юлианыча там много.
0: Да там практически он и есть, то есть скажи кому, а скажите, кто это поет. Мы потом посмотрим, ну, там в комментарии, может кто-нибудь и это. А откуда на вообще эту песню эпизод, вот вдохновение, откуда она появилась, что это песня? Эта песня, в принципе, такая суровая, или это как в кино «Бумер», не мы такие, времена такие, жизнь такая.
1: Ну, времена были, да, тяжелые, не сладкие, конечно, но все-таки это было похмелье, ничего больше.
0: Твое?
1: Похмелье, конечно, мое. Чье же еще? Похмелье, тишина в комнате, ты сидишь у окна, у меня первый этаж был, и в окно смотришь. Похмелье, тишина в комнате, ты сидишь у окна, у меня первый этаж был, и в окно смотрел, и как-то вот все раз, раз и слышал.

0: Я общался, говорит, с бадуна легче всего пишутся песни. Ну, то есть, и я понимал, что это такое состояние репродукции, подключки репродукции в состоянии немощи плоти. Вот. Но тут
1: Но это
0: же все-таки
1: пограничное состояние, когда
0: это
1: ты
0: пограничное, да, да.
1: очень, очень напряжен, очень сосредоточен, потому что тебя все мучает и терзает. И вот терзаемый и мучимый, ты что-то можешь услышать
0: Ну,
1: сверху.
0: и много у тебя было такого вот терзательско-мученического творчества.
1: Ну
0: Весь
1: вот в то
0: до
1: время,
0: весь до,
1: да.
0: до тоскографный период, да? Или нет?
1: В то время было написано, наверное, порядка 100 вот именно песен таких сложных, тяжелых, о разном. Ну, все были о наболевшем, о смысле, о поисках смысла в жизни, о видении этой жизни, о справедливости, несправедливости, вот об этой борьбе. Ну, во мне все кричало тогда. Ну, это вот, скорее всего, был юношеский максимализм был, и... Ну, не буду говорить штампами, просто я жутко не любил несправедливость и
0: А
1: не
0: сейчас
1: любил
0: что любишь?
1: справедливость.
0: А сейчас что любишь?
1: А сейчас у
0: Несправедливость?
1: меня, как в той сказке, это все где-то там.
0: Так, а что
1: Я
0: тебя тогда
1: учусь
0: остудило?
1: спокойно
0: А
1: ко всему.
0: что тебя остудило?
1: Ну,
0: Поделись советом
1: остудило...
0: для максималистов, да, и юношей
1: Но
0: со
1: остудила
0: взорами горящими.
1: жизнь. Это же вот большой котел, с одной стороны котла кипяток, в другой лед, и постоянно плаваешь, и куда заплывешь. То есть где-то ты разгоряченный, а где-то охлажденный. Ну, это образно, конечно. А на самом деле, может быть, немножко перерос самого себя, того, и стал немножко другим, да? Может, человек постоянно меняется, обновляется внутри. С каждым годом происходит какая-то переоценка внутренняя. Ты уже по-другому смотришь на мир. Если раньше меня все это задевало и хотелось кричать, то теперь все это задевает, даже если, то ты либо относишься к этому снисходительно, либо не обращаешь на это. Потому что, ну, сколько можно? Сколько можно кричать?
0: Ну, собственно, многие выгоду из недовольства как раз любят извлекать, так сказать, управляемый хаос сначала вводят в состояние бедственное, потом доводят до бунтов, потом на этих бунтах делают бабки и чистят поле для новой, да, для новой посадки новой капусты. Новых саженцев. Ну
1: Ну, у
0: так,
1: меня, скорее всего...
0: значит, ты конкретно не ответил, но, собственно, я ход твоих
1: Нет,
0: мыслей
1: ну...
0: понял. То есть это определенная степень усталости от протеста бессильного, может быть, без возможности что-то изменить именно протестом. Я, кстати, тоже пришел вот как раз к такому же пониманию, что хватит протестовать, надо что-то делать. И делать
1: Я
0: именно
1: так понял, что
0: противоположное тому, что возмущает.
1: нужно и вам, и нам всем вместе писать песни, которые не будут протестовать или кричать о том, об этом, показывать, что вот, смотрите, там тучи солнца заслонили, а! Или там, о, куда все бегут? Стойте, остановитесь, не бегайте. Вот этого
0: Нет,
1: не надо
0: тучи
1: делать.
0: солнца
1: Ну,
0: заслонили, мне понравилось.
1: надо писать песни светлые, надо менять людей, менять себя, менять внутренний мир свой, окружающих, к
0: Не, ну
1: лучшему, к светлому.
0: чтобы менять, не, ну как бы чтобы менять, надо показывать, от чего меняться к чему. То есть отправная точка. Вот это как дети рассуждают. Вот
1: Меняйтесь от
0: это
1: похмелья к
0: хороший, а
1: трезвому образу жизни, от
0: это
1: курения к
0: как
1: опухшим
0: минимум, да.
1: ушам, там, вот, меняйтесь просто меняйтесь к лучшему.
0: Ну, я не знаю,
1: Вы
0: курение поможет.
1: выкрутите сгоревшую лампочку,
0: Наименьше.
1: вкрутите целую лампочку.
0: Но
1: Свет дома появился,
0: это вообще
1: наконец.
0: программа воспитания детского сада. Ты.
1: А мы же все дети до сих пор, даже в
0: Ну, к
1: 50, в 40,
0: сожалению.
1: в 20, в 70, в 80 мы
0: Да,
1: все
0: вот.
1: дети. Потому
0: И
1: что
0: вот.
1: до 90 лет мы все дети, а старость приходит в 90. Это приходит неожиданно, «О, мне сегодня 90, Боже!»

0: я стар. Ну, как-то так.
1: Не, ну, стар это телесное состояние, а если так вот посмотреть по жизни, можно очень даже посмотреть, что все старики, они вот что они с детьми имеют очень тесное и такое взаимно любимое общение, как ты, например, в честь бабушки даже взял псевдоним. Так что нет, в детстве как раз, ой, в старости и в детстве много очень похожего по мировоззрению и мировосприятию,
0: Ну, то есть мы все-таки пришли к
1: и
0: тому,
1: про
0: что...
1: тесту, и по творчеству. К чему пришли? Ну, давай резюмируй.
0: К тому, что все мы дети, и надо воспитывать детский.
1: Ну, я знаю, чей я сын, да.
0: Ну, отлично. Я имею в виду,
1: Да.
0: что не нужно там диктовать людям, там, не ходи туда, ходи туда. Нужно просто показывать, что вот здесь бывает так, что вот оно прекрасно все. И оно хорошо и весело. И вот здесь по-другому, но оно тоже все прекрасно, хорошо и весело.
1: Да. Ты мне расскажешь это, знаешь, когда? После песни, которая называется «Кино», в которой как раз совершенно
0: Ну,
1: другие выводы.
0: совершенно верно. Ну, это как
1: Это
0: бы...
1: ты тут уже пляшешь перед публикой? Не надо, не надо. Ты за слова, за песни отвечай, пожалуйста, Серега.
0: Я могу
1: Вот.
0: рассказать про эту песню. Это
1: Ну, давай.
0: единственная песня, которая написана не полностью мной. Она написана в соавторстве. Есть прекрасная московская поэтесса, современная нашей современности, Маргарита Радяхина. Она довольно-таки популярна в
1: Откуда она?
0: интернете.
1: Ну, это
0: Она
1: интернет,
0: сама
1: это
0: с Питера,
1: большой.
0: переехали они в Москву, и в Москве она там живет где-то. У нее безумно красивые стихи, их очень много. Мы с ней давно дружим, переписываемся, общаемся через интернет. Других образов связи, доступных у меня пока нет в этом плане. И читая ее стихи, периодически я вижу песню, и она запела. То есть вот, стихотворение начинает петь. И берешь в руки гитару и исполняешь его просто. На основе ее песен я написал уже, наверное, на основе ее стихов написал уже порядка, наверное, 10 песен. Такой полезный у нас творческий опыт с ней происходит периодически. И вот в этой песне я куплеты использовал, ее стихи, я их переделал, немножко перелепил, потому что все-таки музыка диктует свои какие-то моменты. И получилась вот такая вот интересная история про кадры позабытого кино, про немых героев с экрана. Это вот все-таки, наверное, дань кинематографу, тому черно-белому, немому кино. Ну и как бы происходит, конечно, тонкая параллель с нашей реальностью.
1: Толстым жирным грифелем. Давай слушать песню, Сергей. А потом, наверное, мы посмотрим. Это пока песня будет звучать, ты посмотри в чате, если есть интересные вопросы, обязательно ответь нашим слушателям и поддержке нашей постоянному вниманию в эфирном чате. Слушаем, Сергей Даткай, трек, песня, кино.

0: Ну и как это понимать, Сергей? Нас просто нет. Это... Ну ты как соавтор, осмысленно? Или ты просто писал песню под красивые стихи?
1: Нет, это были не просто красивые стихи, это стихи, которые мне понравились, на
0: Ну
1: которые у
0: чем
1: меня
0: они тебе понравились?
1: полилась музыка. Ну, это же сплошные аналогии наши, там, наш дорогой ВВП, неважно, кто это, президент или валовый
0: Валовый продукт.
1: продукт, да. То есть он же нас не слышит и не видит ему. Он там свои пешки двигает, а эти пешки кто? А эти пешки где? А эти пешки куда? Ну и вот у него там процессы свои, а мы-то по факту живем, мы живые люди. Но с другой стороны, я что-то открываю рот, говорю, пою там, кричу, докричаться не могу ни до кого, потому что меня никто не слышит. Я никому не интересен в этом плане. У них другие заботы. Одному надо колеса на джипе поменять, второму надо там переехать в Америку там куда-то. Третьему надо там, я не знаю, зубы вставить себе, четвертому еще что-то сделать. Вот у всех свои проблемы, и никто никому не нужен по факту. Зачем ему колеса того или переезд того туда? Каждый думает о своем наболевшем, никто не думает о других. А по факту, ну, двигают одни то, другие это, и все как-то вот друг друга двигают потихонечку. Ну, незаметно так, конечно, получается все это. Но движение-то есть. А мы как кадры немого кино, позабытого. Тебя увидел кто-то и уже забыл через то, что ты ему не интересен и не нужен. И не важен в этой жизни. А
0: Слушай.
1: если интересен и нужен, то только на какой-то момент, пока интересен и нужен. Потом он тебя опять забыл.
0: Ну, мы знаем на какой момент, когда пора стрижки приходит.
1: Да.
0: Там, а
1: Пока
0: там
1: совмещается.
0: загоняют постри, да, надо ж постричь.
1: Пока
0: Вот, ну и на...
1: совмещается полезное с приятным.
0: Да, ну, в этой песне, ну, как-то таким, вот знаешь, смирение, поникшее, но в бодрой мелодии, но, в принципе, какое-то такое надуманное объяснение для для успокоения самоуверенности в смысле жить дальше, просто жить дальше, по-простому, без идеализма в мыслях, нет? Идеалы-то какие-то, ну, собственно, ну вот кино. Это очень расхожая фраза, ну что это за кино такое показываете нам тут вообще? Многие, наверное, даже перестали смотреть и телевидение, потому что там сплошное кино. Вот, хотя
1: Ну,
0: даже
1: если бы там было сплошное кино,
0: называется
1: я бы...
0: оно выпуски новостей, иногда даже страшное кино показывают. Вот, собственно, ну, меня...
1: Там плохое кино, а у нас вот в этой песне позабытое кино, позабытое хорошее что-то.
0: Ну, мы же есть.
1: Метафоры всплывают такие. Ну,
0: Ну,
1: конечно,
0: мы
1: мы
0: же
1: есть.
0: есть. Да.
1: Мы не просто есть, мы любим есть.
0: Слушай, ну а ты посмотрел чат, пока песня звучала? Есть там
1: Да, я
0: вопрос, на
1: посмотрел.
0: который...
1: Я
0: Так.
1: вот прям смотрю в чат постоянно.
0: Угу.
1: Были вопросы, есть вопросы. А вот как часто музыка приходит во сне, например, во снах, да? Во снах музыка приходила раза два или три, и это было не так, что ты просто услышал какую-то музыку. Это был какой-то кошмарный бред, когда там во сне к тебе приходит практически сон настолько реалистичен, как будто это в жизни происходит, но как-то вот все вокруг, дальше вытянутых двух рук, уже все такое туманное и размытое, и ты этого не видишь. Но персонажи, которые вокруг тебя, они очень реальны, и к тебе приходит Владимир Семенович Высоцкий и начинает тебе песню надиктовывать, прям не надиктовывать, а напевать. Берет гитару в руки, напевает. Записывай давай, что ты сидишь, давай. И ты что-то берешь, что-то пишешь. Классная песня, очень нравится. Потом просыпаешься, где я, где Высоцкий? Во-первых, боже, что это было? Зачем ты ко мне приходил? Второй вопрос. Ну, вот какие-то вот такие непонятные моменты. Поэтому, ну, скорее всего, во сне песни нет. А вот когда пограничное состояние, когда ты вот отпахал весь день, там где-нибудь в поле лук собирал несобранный, а потом в ночную смену тебе на завод, ты ходишь там, следишь, у тебя 1500 двигателей в парке, ты ходишь каждой рукой, щупаешь, горячий, не горячий, перегрелся или нет. И утром ты выходишь со смены, идешь такой после суток фактически, отпахав, думаешь, блин, а часа через 3-4 уже клиенты приедут, надо ехать где-то там в кому-то шабашку по электрике что-то делать, чтобы двигаться дальше. И вот в этом пограничном состоянии ты практически спишь, но ты движешься, ты не выспавшийся, уставший. И вот тут, да, было такое, что приходили очень интересные песни такие, и по смыслу, и по написанию, то есть, ну, вот, даже круче, чем с похмелья, честное слово. Я не написал такого в обычном состоянии, даже не подумал об этом. В таком состоянии, в пограничном, песни приходили. Такое было. Что важнее в песнях, еще был вопрос у Камоныча. Что важнее в песнях для вас, информация или музыка? На самом деле важно и то, и другое. Причем очень важно. Если музыка слабенькая, я никогда не буду писать на нее песню. Она уже написана, эта музыка, уже даже песню написать, но что-то до конца не сложилось, я просто ее выкину и не буду больше на ней работать. А если мелодия получилась очень хорошая, богатая, и текст получается, и смысл получается хороший, то тогда работаю над текстом усиленно, по нескольку раз, по многу, по долгу, перерабатываю его постоянно, то есть осмысляю дальше, убираю слабые моменты, потому что чтобы музыка, она, если красивая очень, то чтобы текст никогда не был там какой-то так, лишь бы ноты озвучивать. Не люблю пустых каких-то слогов, фраз пустых. Редко, очень редко, крайне редко, но использую, конечно, такие моменты, но стараюсь их не использовать. В основном, вот, были такие моменты, что очень хорошая музыка, красивая, она мне нравится, и она пролежала 10-15 лет. Я возьму гитару в руки, начинаю ее напевать, хочу сочинить на нее песню, а у меня ничто не получается, вообще ничего. Ничего не рождается. Я ее откладываю, прихожу к ней через полгода, через год, бывает через 2 года, но я возвращаюсь к этой мелодии, что-то пытаюсь еще. И получается так, что 10 лет понадобилось, чтобы она отлежалась. И потом я взял в руки гитару, и то, о чем я запел, оно получилось, опять же, за 15 минут. И оно очень хорошо, очень гармонично с музыкой. И оно, это часть моей души.
0: Актуализировалось. Ну, натворил на будущее, напророчествовал себе новую песню на 10 лет вперед.
1: Надо было, оказывается, морально созреть к этой музыке. То есть духовно ты уже вроде бы вибрации попали, музыку услышал, а вот слов еще не было.
0: А как ты вообще воспринимаешь все свои вот стихотворные образы, песни после их рождения уже? Ну, я больше о текстах, конечно. Ты их перечитываешь? Они тебе что-то говорят, чему-то учат? Или они сугубо твое творение, которое ты знаешь до последнего атома, собственно, если
1: оно закончено? Нет, это невозможно. В любом случае, в каждой
0: песне. То есть ты пишешь песне и для себя, и для других? Ну, нет, почему? Ну, есть разные стадии, степени творческого совершенства, скажем так. И нет предела ему. У тебя как? А как твое отношение с твоими песнями? Личные отношения.
1: Песни – это для меня это часть моей души. Я, как сказал до этого, то есть это мой кусочек. Я не написал ни одной песни за деньги. То есть вот, что взять и кому-то там продать песню.
0: Даже ну, вот, то есть ты пишешь, я вот, скажи мне, я прав? Я вижу, что ты пишешь свое настроение, свое переживание на вдохновение. А потом их тщательно шлифуешь, вот эту первичную словесную форму там, или музыкальную форму, доводишь до какого-то состояния, и тогда уже только выпускаешь. Или...
1: Ну, это ровно из-за процесса. Просто мне безумно нравится процесс самого себя мучить и ковыряться над текстом, находить слабые места, делать более какие-то такие вот интересные моменты, находить для выхода в ту или иную форму образа, чтобы... рассказать ну, это, о чем-то.
0: У тебя заметна эта работа, хорошая работа, у тебя заметна. над текстами, над образами, над
1: мне когда
0: пребыванием.
1: Было, Сергей, мне когда было где-то вот, наверное, лет 15, я отправил свои песни, тексты песен и еще какие-то стихи я тогда писал. Я отправил их, была такая газета «Литературная Россия», я не знаю, есть она сейчас или нет, в то время в советской она еще была. Мне оттуда пришла рецензия от главного редактора на пяти или на семи страницах печатным, машинопечатным текстом, что компьютеров тогда еще не было. Все это. И вот он мне привел много примеров, как сделать так, чтобы ты не был похож на других. Он говорит, смотри,
0: тебе научил. Как... Он тебе научил. Да.
1: Он открыл глаза, он не научил, а открыл. Смотри, вот о любви ты говоришь. Ты говоришь так банально, что это настолько банально, что вот банальнее некуда. Посмотри, как о любви сказал, допустим, там Шекспир, как о любви сказал Маяковский, как сказал там Высоцкий, как тот этот. И перечисляет прям кусочки, отрывки, и ты читаешь, и вот тут до тебя дошло. Нельзя быть похожим на всех, кто вокруг тебя. Даже на тех, кого тебе сейчас перечислили, похожим быть нельзя. А для того, чтобы знать, на кого нельзя быть похожим, это только всего знать надо, мама дорогая. Началась работа над собой, работа над текстами. То есть это началось тогда еще.
0: Ну, и это, наверное, и уважение, и помимо того, что к развитию своего таланта, если он дан, и ты его осознал, ну, помимо всего прочего, и к публике, наверное, да? Нельзя же написать на трех аккордах песни всю жизнь, бегать и махать ей во всех. Нет, все-таки ты его чем-то заинтересовалась, он тебе на семи листах как бы преподал урок и открыл глаза таким образом. Сергей, мы тебя не слышим в ответ.
1: Так, так, я тоже, да, у меня что-то провалилось. Был какой-то, видать, скачок, наверное, с Марса откололся кусок и летит на Землю. Что там было? Простите.
0: Я говорю, видимо, ты его все-таки чем-то заинтересовал, этого редактора «Литературной России», что он тебе на семи страницах
1: может быть,
0: дал,
1: возраст
0: дал хороший урок и открыл глаза, да, на то, как надо работать над...
1: Увидел во мне своего ученика, простого парня с улиц, за двора, и я решил ему...
0: Ну, это ж не часто случается.
1: Очень редко.
0: С кем-то. С кем-то часто. Мне, ну, например, да, частенько попадаются хорошие люди, и вот стараюсь их на программу пригласить.
1: Это от тебя зависит, от твоего восприятия жизни и от того, как ты ее любишь. Это все от любви. Вот. Если ты любишь жизнь и любишь людей, то и
0: прекрасно.
1: Тебе попадаются эти люди, и жизнь поворачивается к тебе именно этой любовью.
0: Прекрасная у нас связка идет со следующей песней твоей, которая называется «Танец». Вот.
1: Хорошая
0: песня. Поставлю ее.
1: Мне нравится.
0: Да, у тебя много песен хороших, и они достойны хороших мест звучания. Так, ставлю. Песня Сергея Даткай «Танец».

0: Ну, если прямолинейно или по-простому смотреть, ну, вроде бы как лирическая песня, да, Сергей? Я вот целую серию твоих песен отметил как аллегорическая лирика. Ну и такая, знаешь, очень интересная, может даже автобиографичная немножко, да? Может быть
1: Ну, в чем-то.
0: на каких-то сюжетах основанная, да, из жизни подсмотренных или общеважных. Вот. Ну, я не могу отнести вот слова этой песни, например, как обращение мужчины к женщине. А у тебя в задумке, или это тоже соавторская песня какая-то?
1: Нет, не соавторская, это моя песня полностью.
0: Твоя?
1: Да, да. Тут соавторство только если с Господом Богом, и с кем-то оттуда. Или с
0: Вот как
1: какой-то
0: бы я.
1: музой, там,
0: Я бы, в общем, да,
1: лирических
0: как-то
1: образов.
0: адресата как-то вот в духовную сферу, в духовной сфере искал. У тебя не так задумано, грубо говоря.
1: Ну, эта песенка не конкретно кому-то, совершенно верно. То есть она просто как какой-то образ. Это, ну, все
0: Ну,
1: вот
0: это как период томления какой-то и чего-то
1: нет,
0: ожидания и
1: кто пишет,
0: поиск
1: они
0: кого-то,
1: все в
0: чего-то.
1: чем-то какие-то сказочники, и поэтому всегда придумывают какие-то сказочки. Ох уж эти сказочники. И вот это, скорее всего, наверное, одна из каких-то историй жизненных, когда бывает так, бывает так сильно натянута струна, что ты вот настолько натянут, что ты смотришь вот сквозь все это и видишь именно вот так, и чувствуешь вот так. И охота сделать этот танец в этот момент жизни. И только сейчас и здесь, по этим лужам, там, по этим осенним листьям. Это порыв такой.
0: Ну, весь выплеск эмоций на уж таком уровне танца, да? Без
1: Ну да.
0: слов. И все это ты выразил словами. А что так много? Вот у меня вопрос. Я вот даже озадачился своими текстами какие-то и стал вспоминать, почему у поэтов очень много так осени? Ну, во всяком случае, тех, которых я встречаю, и творчество которых мне нравится.
1: Осень
0: Осень, ну,
1: моя
0: да,
1: любимая
0: да.
1: пора, любимое время года – это осень. Потому
0: Есть
1: что
0: более подробное объяснение.
1: весна у нас здесь, в Средней Азии, она такая, слякоть, немножко грязь, потом листики зеленые, вроде бы все ништяк, но вот как-то немножко не то. Летом очень жарко, зимой холодно очень. Ну, по нашим меркам холодно очень. Ну, бывают морозы до, там, до 30 градусов минус. Летом жара там до 46 в тени. То есть резко континентальный климат. А осень, она мягкая. Она безумно мягкая и красивая. Очень красивая. У нас Бишкек, это бывший Фрунзе, он очень зеленый город, очень красивый. Здесь слишком много деревьев и так много осени вокруг, что невозможно ее не любить.
0: А по жизни, ну, собственно, сам период осени, как бы пора такая,
1: В
0: вроде
1: жизни
0: как,
1: именно.
0: затухание жизни, да, уже плоды
1: Нет, это
0: собраны.
1: не затухание, это момент переодевания, когда ты скидываешь с себя все старое. И готов.
0: Перерождение,
1: И готовишься, да,
0: переосмысление.
1: и готовишься к тому, чтобы, ну, наконец-то я отпахал. Сейчас я высплюсь зимой, и потом все начнется заново. Может быть
0: Знаешь
1: так.
0: что? Да, знаешь что? Давай я сейчас поставлю как раз песню твою. А это вот как раз мы уже приступили к твоему аллегорически лирическому творческому блоку, скажем так, который я воспринимаю, собственно, ну, это я, каждый по-своему, как способ своего выражения идеального отношения мужчины и женщины, и точно так же и как творца, творения, отца и детей. Ну, в общем-то, в разных разрезах, в разных ракурсах вот это вот состояние любви между людьми.
1: Между разным.
0: Да, между разными, да. И между разными людьми, да. И... Но у каждого он на своем плане происходит, и, собственно, но описать это вот так как-то выразить и подать, как у тебя это получается, я уверен, для многих близко, самоузнаваемо, так сказать, и да даже... Я, к счастью, не слушаю современную, вот, как бы популярную эстраду, которая, ну, музбиз называется, там, шоу-бизнес, все. По той простой причине, что, ну...
1: Ну, там же до
0: сих пор... Они загубят, они загубят, да, да. Если они даже что-то хорошее уже споют, то это как в той притче о пастушке, который все время звал волков, и ему никто не верил. То есть, раз послушал, два, три, четыре, ерунда, туфта, если он уже споет что-нибудь кайфовое, я его все равно слушать больше не буду. Ну, он неинтересен стал, потому что, ну, все. А вот когда встретишься с хорошими песнями, и понимаешь, что вот эти песни ты готов как рекомендовать, как и своим детям, так и своим детям в разных возрастах. Ну, то есть, у тебя много хитовых песен, мы еще поговорим о них. Ну, кстати, «Дельфин» туда относится. Это проверяется элементарно. Вот. Она запоминается на раз, и она напевается, она входит в тебя. И у меня еще тут бегают несколько таких этих... проявители хитов, они сразу начинают напевать хитовую песню. Вот, твою песню мои дети напевали. Вот, сейчас ставлю я песню «Осень». Очень такая интересная песня. И
1: она, тебя... да, она сугубо личная, философская. Так.
0: Я надеюсь, ты видео к этой песне выложил тоже на неформатке, прикрепил там. Нет?
1: Нет, я не могу, потому что там от меня требуют каких-то особых аккаунтов.
0: Видео нельзя.
1: Особо одаренных, да.
0: Все, я понял. Ладно, хорошо. Так, слушаем твою песню «Осень». Потом поговорим о ней.

0: Вот такая вот песня, наверное, для многих людей очень близкая, особенно для людей зрелых в своем мировоззрении, скажем так, когда уже сталкиваются с жизненными обстоятельствами не на фоне гормональных взрывов.
1: Не на фоне окситоцина.
0: Не, ну окситоцин, это мы еще поговорим, еще дойдем до этой песни прекрасной. Вот, нет, ну я к чему? У меня вопрос такой. Вот во взаимоотношениях с мужчиной и женщиной вот такая песня, она может появиться от опыта, скажем так, жизненного опыта, от не на, ты сам сказал, философская глубокая песня из личного опыта, да?
1: Ну да.
0: А чего, какие качества, какие ожидания в том человеке, которого ждешь полжизни? Что ждешь в человеке?
1: Перемен.
0: Полжизни.
1: Мы ждем перемен, да. Ты ждешь в человеке перемен, и они случаются, и ты потом такой радостный. Блин, так
0: я. Слушай, я честно, честно говоря, если это
1: ждал в тебе тебя.
0: Ну, это правильно понимаю, от мужчины к женщине, да?
1: Ну да, совершенно верно.
0: А вот мне показалось, что женщины меняться. Ну, не хотят они меняться совершенно по жизни. Они хотят умнеть, красивыми оставаться и прочее. Но как-то вот меняться, мудреть, ну, это с трудом.
1: Ну, они насчет мудреть и всего остального, мне сложно рассуждать. Мне вообще сложно на эту тему рассуждать, поскольку я далек от их мировоззрения в силу того, что я немного другой, да? А вот то, что они хотят любить, хотят быть любимыми, это факт. И насколько сильно они этого хотят? И
0: как любить? К этому, а что такое любить, Сергей?
1: Как к этому приходят? Вот это более важно. Как что такое любить? Любить это...
0: Ну, для многих это очень размытое понятие. Ну, не знаю, идеал любви. Расскажи мне. Ждешь же полжизни, например, ждешь. Чего ты ждешь? Ты же идеал ждешь.
1: Нет, ты ждешь не идеал, ты ждешь.
0: Ну, перемен связи, к идеальному. В идеальном. И все?
1: Ты ждешь вот этой связи между двумя противоположностями, чтобы. Как два магнитных полюса, которые начинают сближаться постепенно, и потом в итоге вот настолько сблизились, что лампочка горит в полный накал. Да, вот случилось. Теперь мы уже друг друга понимаем, мы друг друга чувствуем, мы настолько друг друга знаем и настолько уже одно целое, что по-другому не бывает. По-другому было, когда этого еще не было, этого контакта. Вот это любовь настоящая. То есть любовь в понимании, что такое любовь между мужчиной и женщиной. Это связь, это контакт. А душевный, духовный, да, любой, вообще полный контакт, как говорят в восточных единоборствах.
0: Да, и в американских кино, да? Фулл контакт. Так, да. Ладно, от ожидания, от периода ожидания мы сейчас быстренько метнемся к самому прекрасному периоду, когда этот контакт налажен. И он у тебя прекрасно выражен в песне «Не беда». Я прав? Это об этом?
1: Это как раз та самая песня, музыка, которая лежала на
0: 12... 10 лет?
1: 12.
0: 12 лет на отстое.
1: Музыка, да, а текст был написан буквально прошлым летом.
0: Все во внимание, сейчас эта песня будет звучать. Ну, это твоя хитовая песня, она 12 лет ждала своего часа. Сергей Даткай, «Не беда».

0: Вот. И это не беда. Уходим жить. Все. Фул контакт, уходим жить, детский
1: Да.
0: смех, все в порядке. Дальше мы перейдем к окситоцину как раз.
1: Про детский смех
0: По
1: должен
0: программе.
1: сказать два слова буквально про своего друга хорошего. Денис Колючий, у нас здесь в Бишкеке такой очень хороший, грамотный музыкант, у него своя студия музыкальная. У него раньше был такой довольно-таки популярный в какой-то мере проект, группа «Гагарин», прозвучавший в какой-то мере на постсоветском пространстве. Потом он прекратил существование, этот проект. И вот Дениска очень талантливый, безумно. У нас такой тандем сложился с ним, что я приношу песенку, в принципе, уже готовую, все, я ее записываю, прописываю, записываю вокал, а он уже начинает думать над тем, как заиграть гитарами. Он очень интересный. Я всегда ему доверяю. И, ну, аранжировку, окончательную сведенку мы тоже делали вместе с ним на студии, больше полагаясь на его вкусовые качества. И он говорит: «Серег, давай вот здесь вот сэмпл вставим. Соло же, Денис, тут я аккордов на соло тебе наиграл каких-то. Я примерно вот чувствую, что вот в этой гармонии должно какое-то такое соло, ты должен услышать». Он говорит: я слышу детский смех». Я говорю: «Хорошо, пусть будет так». То есть мы же не диктатура там какая-то, что я говорю: давай вот тут ноту вот эту сюда поставь мне. Нет, я полностью доверяю человеку, и он должен внести что-то свое творческое. И мне очень понравилась вот эта вот его мысль о том, чтобы вставить детский смех вместо какого-то соло-проигрыша стандартного. Очень хорошо.
0: Не,
1: Поэтому
0: ну,
1: Денису я очень
0: собственно, оно и
1: благодарен.
0: логично. Да, еще и очень логично, собственно, а жизнь-то она, как она еще будет продолжаться, если ты в жизнь уходишь, то как без детей-то? У тебя есть дети, у тебя есть дети,
1: Да, двое у меня.
0: я читал,
1: У
0: вот, так
1: меня
0: что ты,
1: двое.
0: знаешь, что это такое быть родителем, отцом, и вот от такого смеха, как в этой песне, когда он рядом с тобой, от него еще больше эмоций и действительно счастья. И пофиг
1: Да.
0: все беды. И пофиг все беды. И, кстати, как раз вот в этом ракурсе мне интересно, у тебя целый альбом называется, вот первый ты свой выпустил, акустический, да? «Окситоцин». Название. Ну, давай, расшифровывай тогда. У тебя и песня так
1: Ну,
0: называется, но
1: что расшифровывать-то?
0: вообще, ну, нет, ну, я могу
1: Изначально...
0: рассказать, что это, да, что это такой с гормонами связанный препарат,
1: Ну,
0: собственно,
1: это
0: без которого
1: медицинский...
0: невозможны
1: С
0: там
1: одной
0: роды
1: стороны, это
0: и лактация, да.
1: медицинский препарат, да, без которого там не происходят некоторые процессы. А с другой стороны, это гормон, который вырабатывает человеческий мозг. Вот. И он отвечает за привязанность. Привязанность – это не что иное, как одна из основных составляющих любви. То есть я настолько привязан к этой музыке, которая здесь происходит в этом альбоме, то вот и эта музыка настолько привязывает к себе людей. Каждый человек, который слушает альбом, что мне раньше вот запишешь что-то там, и кому-то нравится одна-две песни. И это всегда одни и те же песни, которые нравятся. И у всех групп практически происходит та же самая ситуация. А здесь я никогда не могу угадать, какому человеку что понравится. Нравятся буквально все песни. Но не больше двух-трех. То есть мне нравятся две-три песни. Ты говоришь: вот это, вот это и вот это. Не, это такое не мое, говорит. Вот это, вот это и вот это. А у другого другие уже. То есть всем что-то нравится. То есть тут как бы на любой вкус и цвет. И своего такого вот образа это как бы тоже окситоцин, который привязывает немножко людей к альбому, к этой музыке, я надеюсь, к доброй и светлой музыке. А песенку назвал «Окситоцин» «Амур», ну как-то слишком просто, потому что песня про Амура. А
0: Да
1: вот...
0: нет, ну какой Амур, окситоцин. Нет,
1: А вот...
0: ну вполне логично,
1: А
0: собственно,
1: любви, где она находит,
0: любовь,
1: куда
0: она,
1: приходит?
0: ну, любовь, плод любви и дети это одно и то же,
1: Ну да.
0: собственно. А к
1: ситуациям... Поэтому и песенку так назвал, и альбом так. Это вот один из гормонов счастья.
0: Отношения. И отношение к своим песням, как к детям своим, да?
1: Ну да, конечно. То есть каждая песенка это ребенок, в любом случае, которого надо вырастить, выносить, выходить, вымучить, потом процесс вырастить рождения, люди. А потом еще и воспитывать не надо. То есть там подправить, тут подтянуть, тут это.
0: Испытать и людям на показать. Публике.
1: Да, публике испытать.
0: А кстати, Сергей, у тебя песня «Осень», на нее снял ты видео самостоятельно, да?
1: Ну да, это прям вот на коленочке, быстренько.
0: Как это на коленочке? Ну, нет, я уж тут, ладно, я прямым... Прямым текстом скажу, у тебя еще идет проект, у тебя какая-то киностудию вы организовали с кем-то как-то там.
1: Ну да, я 8 лет отучился на режиссера кино, Тури, и...
0: В биографии ты это не указал.
1: Ну, пропустил, значит.
0: Стеснялся, 8 лет жизни пропустил.
1: Мучительный момент, да. Моя светлая мечта — снимать хорошее кино. Доброе, такое же поучительное, как эти песенки. Такое же интересное.
0: Саундтреки ты уже снял, красиво. Да.
1: Саундтреки к некоторым сценариям уже написаны и записаны. Нет возможности пока осуществить эти сценарии, превратить их в кинопленку, потому что... Ну,
0: а поделись, моменты, поделись одним одной задумкой хотя бы, Сергей.
1: Одна задумка, которая вот... Да. Прям гложет и рвется родиться это. Сценарий я написал по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Есть у него такое произведение, одно из последних, недописанных. Оно, концов, начало есть полностью, а концовка существует только в синопсисе. В раскладке что, как, куда, как... Произведение называется «Штос». Это была у него своего рода такая и шутка, которую он сыграл над своими друзьями в свое время. И все-таки это было произведение, которое было вполне на мой там, когда была шагреневая кожа, пиковая дама. Там, вот, и он свое вот ставил что-то. Но произведение...
0: Сергей, ты пропал звуком.
1: Произведение.
0: Сергей, ты пропал звуком.

как бы свершится. Сейчас давай слушать будем песню твою «Окситоцин» с одноименного альбома. Сергей Докткай, «Окситоцин».

0: Вот такой вот окситоцин. Уважим чатлан наших. Намек понял, Сергей?
1: А, да, понял. Тут
0: нашел.
1: Есть пару вопросов. Вот был вопрос, как часто у нас бывают концерты. Концерты бывают не так часто, как хотелось бы. Концерты редкие.

0: сейчас мы играем в таком в уменьшенном составе. У нас нет пока еще соло-гитариста, который играл бы все вот эти прекрасные соло, потому что Денис не всегда может с нами выступать, парень занятой. Ну, на каких-то больших значимых мероприятиях он выступает. А так, фактически, в облегченном варианте кахон, бас-гитара, гитара и три голоса. Все это поется. У моего сына голос фактически моя копия, и поэтому он замечательно сидит в бэк-вокале и вообще просто вот ничем не отличить. Выступаем не так часто, но завтра будет концертик маленький такой в нашем русском драмтеатре здесь, в городе Бишкек, будет концерт, посвященный памяти нашему автору-исполнителю Николаю Марусичу. И вот мы на этом концерте приглашены и исполним несколько композиций. Вот это насчет концертов. То есть не так часто мы выступаем, как хотелось.
1: В электричестве или акустика?
0: Нет, мы играем в акустике, там какое электричество. То есть, ну, как бы гитары-то, естественно, подключаются шнурками, но гитары акустики, бас-гитара, там, ритм-гитара. Все это акустика. И кахон, микрофончик к нему, в кахончик барабаним и поем. Все это вживую, акустика. Электрики нету у нас.
1: Так, дальше.
0: Вот, вот еще вопросик тут есть. Самая сумасшедшая творческая мечта.
1: Это Настя, наша роднина.
0: Да, вот. Ага. Анастасия спрашивает, есть ли такая мечта самая сумасшедшая? Самая сумасшедшая мечта, конечно, да, где-то вот частенько играть на концертах, может быть, хотя бы там раз в неделю минимум, но лучше три. Ну и может быть где-нибудь в Питере.
1: Почему концерты именно хочется? Почему именно концерты хочется, Сергей?
0: Это же общение с публикой, это такая наркота.
1: А какие концерты в таком случае? Выступления или концерты? Разница есть?
0: Нет, ну разница есть, наверное, маленькая, но. То есть, но в любом случае, когда ты с публикой. Когда ты общаешься с публикой?
1: Нет, я считаю, концерт — это сольное выступление, когда ты не выступаешь в каком-то замесе.
0: Ну да.
1: И на каком-то отчетном мероприятии. Тогда общение есть, тогда есть интерес у публики, у тебя есть.
0: Совершенно верно,
1: с
0: да.
1: публикой. А ну, когда вот, идет выступление, всего... выступление это как бы.
0: Ну, это вот то, что будет у нас завтра. Мы выйдем там в потоке общем, там споем 2-3 песенки и уйдем. Все тут. То есть создадим общую картину. Нет,
1: Ты не о таких.
0: Я о концертах, когда ты с той публикой, которая пришла к тебе. Пришла к твоим песням.
1: В общем, еженедельные концерты. То есть, как только закончилась рабочая неделя в фирме твоей, так раз гитарку на сцену и
0: да, побежали послушать эту гитарку и.
1: Там еще вопрос поступил.
0: Сергей. Да, какой зал интереснее в плане выступлений. Да, любой вообще. Начиная от квартирника, заканчивая Лужником. Все интересно, безумно интересно. Приглашайте.
1: Так, опять провал в связи.
0: Меня не было слышно, да?
1: Не было немножко. Но мы услышали. Приглашайте.
0: Да, я имею в виду, что... приятен любой зал, неважно, квартирник это или Лужники, нам нужно и то, и это. Приглашайте.
1: Ну, пока что мы единственное, чем можем, вот пригласили в эфир.
0: Спасибо огромное.
1: В ротации звучит уже твоя песня. Песня «Пепел».
0: «Пепел», да.
1: В ротации, да, в ротации на канале «Лирика». Надеюсь, оно же все постепенно, все так накатиком.
0: Не, мы не торопимся.
1: Ну и еще, значит, диджей Зухер, он вот как раз, кто тебе последние вопросы задал, он сейчас еще после эфира выберет одну из твоих песен еще в ротацию на основной канал. Вот. Ну, кстати, мы по прошлому эфиру... с большим ногами после того, как попросил Захара выбрать песню, а мы с Димой Сорокиным сделали ставки. И моя ставка победила из нескольких песен. В общем, я угадал, какую песню Захар выберет. Так что на твою тоже мы с тобой, наверное, забьемся, а Захар будет у нас рефери. Завтра, конечно, а кто ж тебя торопит? Захар, мы видим завтра. Так, ну, ты как у нас участник большого эфира, то есть такого очень основательного и многотворческого, имеешь право на большие слова в адрес всех твоих любимых, всех твоих предприятий. Рекламируйся. Всех твоих друзей, да. Всех твоих студий, сотворческих, значит, личностей.
0: Ну, хорошо, реклама так реклама.
1: Ну, грубо говоря, реклама. Ну, просто пусть, огласите, пусть это будет, пожалуйста.
0: Рекламная да. пауза, да. Вот, ребят, хочу прорекламировать солнышко. Оно очень теплое, оно хорошо светит и подогревает людей на хорошие поступки. Хочу прорекламировать воду, да, вот, неважно, что это, ручеек или там, или это океан. Ручеек прекрасно журчит, а океан хорошо шелестит. Всегда рядышком можно остановиться на минутку и все это послушать. Я рекламирую простые вещи, рекламирую уважение, рекламирую любовь. Любовь не только между мужчиной и женщиной, любовь к своей маме, любовь к своей бабушке, любовь к своим детям, любовь к тому делу, которым ты занимаешься. И подходить нужно к этому делу с любовью. То есть реклама простая, и она очень актуальна, и эти вещи действительно нуждаются. Хотя все о них знают, но я призываю еще раз. Люди, дорогие мои, давайте как-то вот немножко ближе к теплу, ближе к любви. Побольше всего этого. Поменьше вражды, розни, недомолок. Я хотя понимаю, что это тоже от любви приходит. От любви к себе, от любви к чему-то или к кому-то.
1: Ну, это же извращенная бывает любовь. Это же извращение любви.
0: Это тоже любовь. Это тоже любовь. Ну, как? От любви когда, до ненависти
1: когда, один шаг. Когда внутренний фидбэк, то есть от самолюбия внутренний фидбэк, это как бы такая бесплодная фигня.
0: Ну вот, когда ты свой взор от себя любимого справа налево повернешь там, или слева налево, да, там в другую сторону кого-то увидишь, туда немножко вот этого отдашь тепла, то все в мире станет по-другому. По Ой. Крайней мере, в твоем мире.
1: Есть такое еще понятие свобода выбора, да, вот оно вот как раз людям мешает. Потому что жить и любить, по-настоящему любить, наверное, это все-таки уметь еще жертвовать своими какими-то своей любимостью себя, вот, как минимум.
0: Все жертвы простые и легкие, когда ты понимаешь, что.
1: Получишь больше. Да, ну вот многие так далеко увидеть не смогут. Не могут, да. Ну, дай бог всем расти в этом понятии, в любви. От, да, от детской любви к папе, к маме, до любви как раз вселенской. Ну что, приблизился наш эфир к завершающей стадии. На прощание, и последним словом песни будет «Прощай». Я буду ставить твою песню «Пепел», она уже в ротации звучит. Всем, кто сегодня нас слушал в эфире и в эфирном чате вопросы задавал, всех вас благодарим. И я, и Сергей, наверное.
0: Спасибо, друзья.
1: Скажет
0: спасибо,
1: вам
0: что...
1: пару...
0: Спасибо, да. что задавали вопросы, спасибо, что писали, спасибо, что обратили внимание на это творчество, которое прозвучало. Огромное спасибо всем. И вам спасибо за то, что пригласили в эфир, за то, что все это случилось. Очень рад таким встречам. Они незабываемые на самом деле. Всем огромной удачи, всех благ, любите друг друга, обнимаю всех крепко-крепко.
1: Запись эфира не даст забыть никому, и еще и по наследству передать, то есть сможешь вспоминать частенько, а что я там наговорил, а что он мне за такие вопросы тупые задавал, ну во всяком случае...
0: Понимаете, господин Ставроград, что вот теперь ваши первые слова, что сказанное может быть, они уже обрели реальность. Теперь они реальны. Все сказано и все имеет силу.
1: Совершенно верно.
0: Теперь уже это судьба.
1: Я не сомневаюсь, да. Посмотрим, как судьба, и мы в ней распорядимся нашими вот этими возможностями.
0: Теперь ну что, случилось, дорогие, это судьба.
1: Да, дорогие наши друзья, прощаемся с вами до следующего четверга. Услышимся на волнах эфирного радио. А сейчас прозвучит небольшой джингл о ротациях участников большого эфира и песня Сергея Даткая «Пепел». Всего доброго.
0: Всем пока.
1: До новых встреч. Железобетонная ротация для участников больших эфиров программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Редакция выбирает по одному треку в годовую ротацию на радио. Уже звучат в эфире треки группы «Авалон» из Тосна, песня «Ночь», группы «Криц» из Москвы, песня «Повелитель мух», музыкальный проект «Анастасис» из Санкт-Петербурга, произведение «They took the rope of me» и группы «Московское время» из Москвы, песня «Самолет». Участвуйте в больших эфирах программы «Мысли о смысле» на неформатном радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочей завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно тех ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла.

промолвил мне брат. Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад. А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец. А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли, рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон даруя желанно, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат, побелевший, отчего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтоб объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним, а вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал! Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу. Собиралась гроза. Мрачной бездне раскисшей, что из сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: эй, хозяйка, послушай, я довольно служил. Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но непроклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут.

0: много в этом мире живет, тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет.
1: Нет иного пути.

0: óleo.
1: Где бы ты ни был. Закончили мы с Самарской областью, переходим к нашей союзной республике, к Белоруссии. Вот. Ну что, коняшка, ты начнешь или как? Или
2: да я начну, конечно. Мне очень радостно вообще видеть название знакомых мне групп, которые многие из которых у меня в плейлисте постоянно крутятся, да? Многие на неформатном радио звучат постоянно, постоянно в прямой ротации. Я очень рад тому, что белорусы участвуют вот в очередном отборе на Мото Малый Рослаец, и очень рад видеть много знакомых мне и любимых мною команд. Вот. И первая команда, которая у нас сегодня прозвучит, это очень группа, которая мне очень нравится. Часто их песенка «Лень» у меня звучит в моем плейлисте. Вот как раз недавно на этой неделе я эту песню слушал. Вот. И эта группа называется «Бабанцуйка» из города Минск. Ребята играют такой развеселый, разухабистый, позитивнейший панк-рок. Но это даже, ну, я не знаю, панком-то можно ли это назвать или нельзя. Но это просто веселая, позитивная, светлая и смешная музыка. Вот. Сейчас ребята представят новую свою песню. Она называется «Еще не вечер». И на данную песню они в этом году сняли клип. И как раз сейчас «Бабанцуйка» находится в очень активном репетиционном процессе, потому что, насколько я знаю, у группы запланировано огромное количество концертов не только в Беларуси. Вот. Надеюсь, что на Малоярославец тоже «Бабанцуйка» приедет.

0: полномасштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Начали мы отбор по Белоруссии. Вот, и отзвучала у нас первая песенка от наших друзей славян, от Бабанцуйки, «Еще не вечер». Вот, так, ну, что пишут у нас в комментариях? Так, вот, Анжелка пишет: «Все, ребят, я плясать и петь». Костюха вот пишет: «Не хватило мне развития в песне, в целом нормально, подрыгаться можно». Вот, ну, что скажу. Такие группы, они, конечно же, охуенны живьем, как правило. Как правило, живьем вот это вот все смотреть, действо достаточно весело и достаточно интересно. Вот, галочка от меня точно будет. Галочка от меня точно будет. Это такая вот плясательная дрыгать. Вот именно фестивальная песня. Именно фестивальная группа. Вот, но вот, чтобы вот второй раз включить, переслушать, наверное, я не захочу. То есть, наверное, скорее даже дело не в том, что что-то с группой не так. Просто, наверное, не мое немножечко. Вот, но на концерте с удовольствием бы на живом подрыгался, поскакал бы. Вот, коняшка, что ты скажешь?
2: А я, Захар, с тобой, пожалуй, соглашусь в этом случае. Я за Бабанцуйкой, ну, относительно внимательно слежу, и многие песни мне у них нравятся. Вот здесь это все-таки, наверное, действительно больше концертная песня, нежели чем та песня, которую хочется слушать и переслушивать. Здесь ребята пошли на утяжеление своего звучания, да, и непосредственно в припеве довольно-таки забойный такой панк-рок, да, непосредственно куплеты у них характерные для Бабанцуйки, веселые, разухабистые, прессовые. В целом, очень хорошая работа, но я бы не стал добавлять эту песню в плейлист. Это такая прессовая, веселая, позитивная, в меру тяжелая композиция, которую нужно слушать живьем. От меня галочка тоже будет, но я скажу так, не в обиду, ребят, это не самая лучшая ваша работа. Есть песни и гораздо поинтереснее.
1: Вот, ну и, друзья, давайте я еще раз расскажу, как с нами можно связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть Mail-агент, неформатная Mail.ru, стучитесь туда. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, и общаемся в комментариях к теме. Вот, следующая группа.
2: Итак, следующая группа называется она «By Effect». И, хочу немного музыкантов сразу поругать. Кроме того, что ребята из Минска, и кроме того, что они играют рок, я о них ничего не знаю. Загружено 3 трека на наш сайт, и нигде нет никакого пресс-релиза. То есть я могу судить о группе только по фотографиям и только по названиям песни. Ну, опять же повторюсь уже второй раз за эту программу, что о музыкантах, о группе лучше всего говорит их творчество, их песни. Итак, сейчас для вас прозвучит минская команда, которая называется «By Effect» с композицией «Легион». Слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22.09 на наших зеленых системных. Вот не знаю, то ли с комментариев начать, то ли свое. Давайте, наверное, начну с комментариев. Вот, Костюха написал: «Я не вокалист, и пусть меня простят за такие этого дела, но солист, по-моему, лентяй, у которого голос есть, а времени на него нет. Что это, блин, за скачки с Би-2 на ДДТ? Мне за таких музыкантов всегда обидно. Музыка понравилась». Так, Анжелка вот пишет: «Больше текстовая группа, сидишь и слушаешь о чем? Группа хорошая, но, по-моему, не для фестиваля. Все-таки на фестах хочется отдохнуть и оторваться, не загружаться и не вдумываться в тексты, да и некогда там, как правило». Вот, ну, что, теперь, наверное, я скажу. Нет, Костюх, я не соглашусь с Би-2 и с ДДТ. У меня, когда вот первые такты пошли трека, прям вот было ощущение, прям очередной клон Агаты Кристи. Вот. Потом начался, когда припев прокачал, меня цепануло. На самом деле, насыщенная, достаточно хорошая, красивая аранжировка, то есть музыка хороша, но в начале вокал куда-то вот он проваливается вообще, то есть его не слышно. Его не... Ну, хотя, может быть, дело в том, что у меня одна колонка, потому что вторую я коняхи запустил, чтобы он слышал хоть что-то. Вот. Может быть, в этом дело. Может, беда сведения. Хотя, судя по качеству звука, я думаю, все-таки платили там нормальному человеку. Вот. И вот как-то так. То есть, такое двойственное ощущение. Вроде и понравилось, а вроде бы как-то и мимо пролетело. Вот не знаю, что. Галочку, наверное, все-таки поставлю. Но вот так, чтобы переслушивать, не знаю, припев очень зацепил хорошо, прям вот продрало, а куплеты как-то тухленько. Вот, Конях, ты что там молчишь?
2: Ой, я думаю, что сказать. Вот, Кость, я тебе отвечу. Работа вот от By Effect, она интереснее, чем последние песни Лёвы и Шуры. Мне, по крайней мере, так показалось. Но это же, ну, блин, мне, по крайней мере, вот с 99% уверенностью показалось, что это играет Би-2. По крайней мере, именно если учесть общую, как бы, общую музыкальную составляющую, да, и манеру исполнения вокалиста. Манера исполнения так вообще идентична, по-моему. Даже, кстати, в некоторых местах он пел интереснее, чем вокалист Би-2. Вот. А так, ну, и по музыке, и по именно по направленности на текст, да, смысловая ориентация, да, то есть, чтобы сделать упор именно на тексте, именно на смысле песни, да, заставить слушателя, вдолбить ему вот как бы в голову, благодаря музыке, благодаря вокалу, то, что группа хочет ему передать.
1: Слушателю. Ну, вот я, кстати, скажу, что я текста не услышал за музыкой, и это скорее плюс, чем минус, потому что, ну, мне понравился. Мне на самом деле трек понравился. Ну, вот просто есть минусы, за которые вот все-таки ухо цепляется, и хотелось бы их как-то вот прям, чтобы раз-раз, и будет вообще все запиписечно. Вот. Так в целом, конечно, хорошо очень.
2: Ну, вот, не спорю, от меня галочка тоже будет, но, конечно, хотелось бы... Ну, вообще-то, на самом деле, может быть, это просто трек один такой, а другие песни...
1: Да, да, не будем по одному треку судить группу, но, по крайней мере, то, что я услышал, мне понравилось. Вот как-то так. Так, вот смотрите, пишут нам Агбай: «Вы будете ржать, но если вы введете в Google Би-2 и Кипелов, вы найдете этот трек. Ему уже лет 5, просто ребята его переписали и доделали». Ну, это вот, по ходу дела, как раз SBI-эффект человек у нас. Вот, ребят, ну, на самом деле, зачетно. Вот. Ну, что, едем дальше?
2: Ну, я последнее еще хочу сказать по поводу By-Effect. Я вижу, вот прям вижу, это бросается в глаза, это определенно бросается в глаза. Пусть на меня не обидятся самарцы, да, но вот Бабанцуйка звучала, звучал By-Effect. Ребят, уровень просто, ну, на мой взгляд, несопоставим. Очень круто. Вот это видно, что группа очень серьезного уровня. И такие группы, конечно же, должны украшать своим участием сцены больших фестивалей. Более подробно и более конкретно сказать не могу, поскольку организаторы просили таких слов не говорить. Но голос от меня за бай-эффект будет, так же, как и за бабанцыков.
1: Вот, ну и едем дальше.
2: Едем дальше. И следующая команда, которая будет у нас звучать, называется Stardust Circus. С композицией, ребята, прозвучит композиция Perfect Killer. Вот, я еще раз повторюсь, я не люблю, когда группы называются иностранными именами, когда группы поют по не своему. Вот, в частности, допустим, белорусы. У вас же очень красивый, очень интересный свой родной язык. И песни, которые вот от белорусов у нас звучали, которые, когда белорусы поют на своем языке. Вот от Алены Вороны были песни интересные. От группы Нискис были группы песни интересные. Да много у вас вообще, на самом деле, очень хороших, интересных групп, которые поют на своем. Вот вам-то зачем попугайничать? У вас же действительно своя культура очень хорошая. Хороший, красивый язык. Вот, не понимал я этого, никогда не пойму, наверное. Ну ладно, отвлекся, извините. Так вот, Stardust Circus — это белорусская англоязычная глэм-рок-группа, которая была основана в городе Минск в 2009 году. Вот. В 2010-м они уже выиграли свой первый конкурс. Это был фестиваль «Музыкальный спарринг». И после этого белорусская группа Stardust Circus победила в белорусском финале «Эмерганза» международного фестиваля и стала признаваться одной из самых лучших, лучших рок-групп в Беларуси. Вот. Соответственно, у группы очень много регалий, у группы очень много выступлений совместных с легендой мировой метал-сцены, и ребята играют хард-рок 21 века. Вот как они про себя сами пишут, это громкая и заводная гремучая смесь того, что сегодня можно назвать настоящим рок-н-роллом. Вот. Соответственно, многие музыкальные эксперты признают, что группа Stardust Circus — это группа, за которой будущее, и это одна из лучших и многообещающих рок-команд Республики Беларусь. Это вот непосредственно, что было написано в пресс-релизе. Сам я группу данную буду слушать первый раз. Ну, посмотрим, насколько пресс-релиз соответствует содержанию музыкальному тому, что сейчас прозвучит в эфире. Еще раз повторюсь, город Минск, команда называется Stardust Circus, и композиция, которая прозвучит, называется «Perfect Killer».

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 22.20 на наших зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська, 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него и общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Сегодня у нас отбор от Самары и отбор от Беларуси. Самара уже профукала по большей части свой отбор. Вот, Беларусь практически в шаге от этого, но там, по крайней мере, 70% отзвучит. Вот, привет, Танюха. Привет тебе. Что касаемо отзвучавшей только что песни. Вот, ну, очень все профессионально, очень все красиво, единственное, наверное, просто не мое. Поэтому я, наверное, комментировать никак не буду, дабы не наговорить глупости. А так все ровненько, все здорово, все удачливо. Танюшка.
2: Ну, опять же, от себя скажу, что очень профессионально. Я особые слова благодарности хотел бы выразить вокалисту. То есть мало того, что у человека очень хорошо поставленный голос, мало того, что голос очень вкусно звучит, у него, я так подозреваю, еще дикая харизма. Потому что вот как он исполняет, да, вот сама артикуляция, как он, ну... поет, да, то есть вот вокальные всякие вот эти вот фишечки, полутона, интонация, да, это очень дорогого стоит, то есть это очень круто. Вот все, что сегодня звучало, я, пожалуй, отметил бы, ну хотя бы близко к этому вокал от фронтмена группы Атма, да, из Самары. Но там, во-первых, стиль немного другой. Во-вторых, вокал вокалиста Атма, он все-таки более стандартен, да. А здесь, конечно же, очень-очень качественно. Но вернусь, опять же, к тому, с чего начинал. Вот если бы данная команда пела на белорусском, как бы это звучало круто. А так, ну, да, интересно, да, профессионально, но все-таки не мое, пожалуй. Галочка будет, но не мое.
1: Зачитаю вот комментарий, Костюха написал: с точки зрения профессионализма 5 с плюсом, говорю как музыкант. А как слушатель говорить не могу, просто музыку такую крайне редко слушаю. То есть вот все красиво, все замечательно, но как-то вот мимо нас просто пролетело. Ребят, ни в коем случае это не значит, что что-то плохо, просто, ну, не наше чуть-чуть, да. Вот, ну и чего, перейдем к следующему участнику.
2: Да, тем более нам очень хорошо знакомому участнику.
1: Объявляй,
2: раз. Объявляю. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик» из города Минск. Человек и группа, которые уже давно звучат на неформатном радио в постоянной ротации. А композиция Юли, которая, ну, скажем так, принимала участие в одной из наших программ, она у меня давно в плейлисте. И мало того, что в плейлисте, я этой песней еще периодически делюсь со своими друзьями, когда поздравляю их с чем-то или просто кидаю им на стену. Потому что, ну, данная исполнительница обладает очень интересным и ярким, насыщенным голосом. Плюс ко всему еще стихотворный материал, то есть по смысловому содержанию у нее очень глубокие интересные песни. Но все-таки расскажу, наверное, более подробно о группе для тех, кто не знаком с ней на данный момент времени. Группа, которая обладает тоже очень большим количеством регалий, финалисты и призеры ряда фестивалей. Это вот, опять же назову, фестиваль «Качели», фестиваль «Музыкальный спарринг», значит, «Поезд Питер ФМ», «Живое небо Браслава». Ну, в общем, тут идут уже как бы еще некоторые фестивали на белорусском языке. Я не буду говорить, поскольку боюсь ошибиться, боюсь неправильно прочесть. Вот, группа, которая выступает не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, в России выступала группа. И сейчас все силы группы «Час пик», все силы этой группы и Юлии Глебовой брошены на запись второго альбома, который ждут не только фанаты данной группы, но и мне было бы с удовольствием его мне было любопытно с удовольствием его послушать. Вот. Итак, Юлия Глебова, группа «Час пик», композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Шарманка». Поехали.

0: Ну, вот оно.
1: Да, наконец-то.
0: Дождался, коняшка, наконец-то он дождался белорусского языка с шикарнейшим вокалом. Вот, ну, нет слов, Юлька, молодец. Просто умница. Вот, ну, давайте зачитаю комментарии. Так, вот, Танюшка пишет: вокал радует, музыку за вокалом не слышно, с высокими нотами, видно, вокал не дружит, зато низкие хорошие. Да нет, Танюш, там все нормально, просто, ну, голос такой. Так, Костюха вот пишется: нравится мне их аккордовые обломы во вступлении и проигрыше. Хочу придраться, но не могу, иногда душу подкидывает, не успевает надоесть. Вот, ну, в принципе, одни положительные эмоции от трека. Придраться действительно не к чему, да и не хочется, на самом деле, потому что, ну, шикарно. Молодец, Юль, молодец.
1: Захар, обрати, кстати, внимание на то, что вот 4 трека у нас отзвучало, и все 4, они очень, ну, скажем так, очень на высоком профессиональном уровне сделаны, очень качественные, очень интересные по своему звучанию, скажем так, и по своему профессиональному мастерству. Я хотел задать тебе вопрос, и надеюсь, что этот вопрос услышат организаторы Мото Мало Ярославца. Какая ситуация сейчас с количеством мест для Республики Беларусь? Сколько мест выделили в этом году?
0: Слушай, по-моему, все точно так же. По-моему, точно так же. Одно место от Беларуси, и все.
1: Ну, на мой взгляд, я повторюсь еще раз то же самое, что говорил в прошлом году, да, это несправедливо. Что от республики, от целой огромной республики, в которой так много качественных, интересных команд, профессионально звучащих, и им всего одно место выделяют. Ну, мне тут, кажется, это несправедливо.
0: Тут я с тобой полностью согласен, и я каждый год задаю этот вопрос, и всегда, ну, вот, видимо, не позволяет время фестиваля, потому что Россия-то она тоже большая у нас, и тоже много групп хотят поучаствовать, просто время не позволяет взять больше групп. Я бы тоже от Беларуси брал бы хотя бы три исполнителя, это было бы правильно, но, видишь, не могут они этого позволить. Поэтому...
1: А я тогда хотел бы встречное предложение сделать. Опять же, да, если уж, коли уж белорусам выделяют всего одно место на фестивале Мото Мало Ярославец, учитывая то, что это другая страна, учитывая то, что дорога из Минска, допустим, до Москвы, это не ближний свет, соответственно, я бы предложил следующий вариант. Если оставят одного победителя от Беларуси, этот победитель автоматом попадает на главную сцену.
0: Ну, как бы можно задать этот вопрос, но я не уверен, что они согласятся.
1: Ну, по крайней мере, надо предложить.
0: Предложить можно и нужно.
1: Да, как видишь, 4 группы, которые прозвучали, они все 4 очень качественные, очень хорошие. Но не в обиду Бабанцуйки, не в обиду Баэффект, не в обиду третьей группы с очень заковыристым названием Stardust Circus. Я скажу так. Вот из всех 4 групп, которые прозвучали на данный момент времени от Беларуси, да, я был очень рад, вот лично я был бы рад победе именно Юли Глебовой. И не только потому, что мне очень нравится вокал и ее творчество, а хотя бы потому, что это единственный пока на данный момент времени исполнитель из Беларуси, который поет на родном языке, на очень красивом языке. И, сами только что слышали, как это звучит. Это звучит шикарно. Вот. Всем пожелаю того же самого. Больше песен пойте на своем языке. Ну, или хотя бы на русском, но уж не на английском.
0: Вот, кстати, Костюха пишет: как бы я не любил Воронеж, но надо быть объективным, сегодняшний отбор пока лучший. Ну, я так понял, идет речь о Беларуси именно.
1: Да. Я соглашусь, Костя.
0: Вот, ну что, давай едем дальше. Группа Карандашис, вот я знаю, что пытаются они загрузить, но что-то вот никак я их не вижу.
1: Ребят, есть еще одна группа Югославия.
0: Да, называется. Да, я просто, что пока Югославия звучит, ребят, ну вы хоть, я не знаю, хоть в личку мне киньте, что ли, я ее скачаю, ну, как-то не хотелось бы просрать такой отбор-то. Вот, давай, коняшка, объявляй Югославию.
1: Ой, объявляю следующую группу тоже с большим удовольствием, поскольку, когда данная команда звучала у меня в программе 5+1, мне очень понравилось то, как звучит данная группа, мне очень понравился вокал, и вообще, я считаю, что в Беларуси Сохранилось почему-то то, чего не сохранилось у нас в России. Сохранился дух рок-н-ролла, сохранился интересный материал, сохранилось вот такое звучание свежее. И если у нас в России большинство групп — это группы, которым можно смело клеить ярлыки, это клон Арии, это клон Агаты Кристи, это клон ДДТ, это клон еще кого-то, то в Беларуси, как это ни странно, гораздо меньше таких ярлыков можно приклеить, и очень много своеобразных, самобытных, интересно звучащих групп. И вот Югославия — это одна из ярких представителей того, о чем я сейчас только что говорил. Группа со своим индивидуальным почерком, группа молодая, но очень интересная, и у них действительно свой нестандартный, неординарный подход к творчеству. Они очень искренние, очень непосредственные и очень душевные. Вот. За что, наверное, и нравятся они так своим поклонникам, нравятся слушателям. И вот за что понравились мне, чем они меня подкупили. Итак, группа «Югославия», которая также у нас постоянно ротация на неформатном радио, чем я очень рад, с композицией «Лучшие дни». Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 22:38 до наших зеленых системных. Вот тянем мы сегодня, тянем за яйца все группы. Давайте, грузите, ждем же, ждем. Но что-то никак не хотят. Вот, по всей видимости, это была последняя песня от Беларуси сегодня. Ну, не знаю, может, карандашисы еще успеют как-то, но что-то я сомневаюсь.
2: Мы будем, может быть, больше хвалить Югославию или ругать, наоборот,
1: что видимо, не очень хочется. Вот, ну что, вот, кстати, знаешь, вот ты когда мне сказал, что в Беларуси клонов мало, да, много качественной музыки, я, знаешь, вот такую аналогию провел. У них же сейчас там ситуация, то есть с фестивалями, с концертами, она, так скажем, прямо тухленькая.
2: Ну да.
1: То есть играть им особо негде. И это напрямую, мне кажется, сказывается на качестве музыки. Вот вспомни Советский Союз, да? Угу. Тоже особо играть было негде. В основном все запрещали, рубили на корню. И был прям такой подъем, подъем музыкальной культуры. Сейчас стало вседозволено, и групп стало много. Группы в основном однодневки, очень мало качества, в основном какая-то херь несусветная. Зато все можно. А ну вот, да. Видишь, в Беларуси как-то поприжали все это дело, но прям четко сказалось на качестве. Мне кажется, дело в этом, наверное, больше. Вот у что... Давай, да, говори.
2: На 100%.
1: Сказалось на качестве. Мне кажется, дело в этом, наверное, больше. Вот что... Давай, говори.
2: На 100% с тобой соглашусь. И

0: именно болеют за свое дело.
1: Рок-н-ролльщики.
0: Рок-н-ролльщики. То есть им не дают, а они играют. Их ебут, они крепчают. А в России все можно. Вот этот шлак вылезает со всех щелей. Орут, пищат, визжат, пропадают. Там в 10 группах по 8 музыкантов. Ну, короче, вот мне кажется, чем... Я, наверное, все-таки прав вот в своем вот этом мнении. Зажимают, и музыка лучшеет.
1: Согласен.
0: А вседовольность порождает распущенность. Вот, по поводу Югославии. Очень своеобразно, очень интересно. Меня немножечко смутило сведение, но хотя, может быть, опять же, дело в том, что я в один динамик слушаю, не буду тут сильно критиковать. Как-то вокал теряется за музыкой. Ну, опять же, может быть, дело в том, что... Это у меня из-за одного дня. Вот, наконец-то карандашисы нарисовались. Нарисовались карандашисы. Все, закачиваю их трек. Сейчас будет у нас еще одна группа сегодня от Белоруссии. Вот. Так, сейчас. Сейчас, ребятушки, запихаю вас в плейлист.
1: Ну ты пока пихай, я Югославию
0: расскажу,
1: что мне понравилось. Вот, итак, Югославия, я от своих слов не откажусь, которые прозвучали у меня перед тем, как группу представлял. У них очень яркий, самобытный, интересный почерк, они не похожи на кого-то еще, они ни на кого, ни под кого не косят. И здесь я хотел бы отметить в довесок, да, я уже в начале, перед тем, как песня не прозвучала, говорил про вокал, да, я хотел бы обратить внимание слушателей и музыкальных экспертов, если есть такие, да, которые сейчас слушают, или вокалистов, если нас опять же слушают, обратите внимание на то, как девочка поет. Особенно, как она поет вот перед финальной кодой, да, как у нее голос скакнул. То есть вот здесь очень и очень высокое исполнительское мастерство вкупе с тем, что голос сам по себе очень приятный и сочный, да, насыщенный голос. Вот перед этим была Юля Глебова, да, со своим своеобразным, неповторимым, очень таким насыщенным голосом, да. И вот Югославия. То есть голос совершенно другой, исполнение совершенно другое, но тоже очень и очень приятное. Единственное, что мне показалось по данному треку, не совсем четко можно было разобрать слова. Текст тоже очень интересный, но я-то слушаю эту песню, ориентируясь на тех, с которыми я на экране монитора, да, когда я слушал, я зашел на страничку данного трека. А слушатель, который слушает просто так, да, ему будет очень сложно разобраться в том, о чем девчонки поют.
0: Ну и вот да, видимо, все-таки это больше беда сведения,
1: да,
0: чем самого
1: сведения,
0: трека.
1: Да. Потому что с артикуляцией и с самим вокалом у девочки все в порядке.
0: Все в порядке, да. То есть именно вот звукорежиссер подкачал. Ладно, успела у нас группа Карандашис поучаствовать все-таки. Давайте включаем их. Кстати, вот Костюха написал: весь отбор как радуга, каждый найдет любимый цвет. Спасибо всем группам за участие. Ну вот еще один у нас цвет из Беларуси, группа Карандашис. Трек называется «Клуб 27». Поехали, ставим, слушаем.
2: Карандаш.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22:47 на наших зеленых системных. И вот предчувствие, ведро негатива от коняшки. Давайте я все-таки сперва плесну своего позитива. Вот, будет от меня галочка. В начале трека подумал, вот у нас от белорусов и регги подошло. Потом слышу, да нет же, это же рэп же, ё-моё же. Вот, Костюха написал, сейчас найду, где это, сумасшедший микс стилей. Интересный материал, достаточно интересно все сделано. И, в принципе, я как человек, который терпеть не может рэп, даже ножкой подрыгал. Нормально, заводно получилось, коняшка. Ну, давай теперь вываливай свой негатив.
2: Ну, я не буду особо вываливать свой негатив, скажу, что, к сожалению, не
1: обошла Беларусь. Просто не любит он рэперов, да.
2: Да, докатилась и до них эта модная сейчас тенденция. И в Беларуси, оказывается, такую музыку ребята играют. Ну, я не могу судить, поскольку я понимаю, что у данного направления сейчас очень много поклонников, почитателей, и это сейчас среди молодежи популярно. Я полагаю, что и белорусская молодежь тоже такую музыку любит, и тоже у этой группы огромное количество поклонников. Опять же, скажу, что... как и все ранее звучавшие группы, очень качественно, очень профессионально, очень насыщенный и богатый тембр у вокалиста. Но, ну блин, я считаю, что вокалист должен петь, а ни в коем случае не говорить. На меня в свое время трэш-металлисты очень сильно обижались, да, когда я сравнивал их там с хрипящими, вопящими, пукающими павианами, да, во время случки. Это, конечно, не тот случай, да, но тем не менее, вокалист — это человек, который поет. О них говорит. Это вот мое сугубо мнение. И, ну, я галочку ставить не буду. Хотя от моего мнения...
1: Но тебя, знаешь, как тебя сейчас подвела любовь к текстам. Вот если бы ты от текста атрофировался, послушал звукоряд, то, наверное, тебе бы даже и понравилось, я так подозреваю. Вот. А так как ты у нас приверженец слушать текста, вот ты одну группу пропустил для себя.
2: Ну, наверное.
1: Вот. Ну, и все, друзья. Наверное, на сегодня завершим. Еще раз скажу, завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись этого эфира, появится голосовалка, и будем голосовать. Живых отборов по этим регионам, конечно же, не будет. Соответственно, победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Когда закончится голосование, я не знаю. Всегда для меня это новость. То есть мне просто организаторы со мной связываются и говорят: все, Зухер, вот останавливаем эту голосовалку, останавливаем эту голосовалку и объявляем победителей. Вот, еще раз повторю, друзья, не надо крутить голоса. Хотя вот я знаю, что в Беларуси всегда честно к этому подходили. Вот сколько отборов уже провели, всегда белорусы честно голосуют, поэтому за них я спокоен. Самара, ребятушки, прошу, не крутите голоса, не обращайтесь в платные сервисы, не пользуйтесь прокси-серверами всякими, дабы натыкать себе, сделайте себе же хуже, потому что в конце все это все равно вычислится, вот, и те, кто крутил, просто снимутся с отбора. Поэтому давайте по-честному, вас там и так мало. Вот, ну и как-то так. Коняшка, будешь говорить о
2: ревидочке? Резюмирую. Очень порадовали белорусы. Я так полагаю, что не только меня, не только Захара, но и всех радиослушателей. И действительно, второй год подряд белорусы радуют. Очень много интересных групп. Все они высокопрофессиональные. Буду рад победе любой команды, даже последней, поскольку понимаю, что и такая музыка будет очень популярна на мото Малоярославце. Еще раз, если организаторы фестиваля меня слышат, дайте белорусам два места. Если не можете этого сделать, да, если, ну, как не получается, предоставьте хотя бы белорусам возможность без вот этого финального отбора выступить на главной сцене сразу, поскольку любая группа, которая сейчас прозвучала в эфире, любой участник отбора, он достоин того, чтобы быть представлен именно на большой сцене фестиваля. Это моя позиция.
1: Я думаю, что соглашусь полностью.
2: Слушатели меня все без исключения поддержат. Это было бы честно и правильно.
1: Вот, ну все, друзья, всем удачи. Со следующей среды у нас начинается отбор на Крымфест. С мото Малоярославцем мы разъебались, скажем так, вот, и начинается у нас большая-большая, за месяц нам надо уложиться, отслушать 16 регионов по Крымфесту, вот, так что со следующей среды начнем, и, наверное, на следующую среду я выложу уже полностью сетку по всем крымским эфирам, и будем как-то со всеми диджеями делиться, не только в рамках программы 5 плюс 1, но и остальным диджеям раздадим, чтобы все успели. Вот, все, всем пока, не болейте, любите друг друга, нет в войне, пусть все будет заебись.
2: Миру мир, войне пиписька, всем пока, до свидания.
1: Пока, друзья.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

Раньше мы приметили то, что когда человек умирает, за его душой прилетает вора и уносит ее в мир иной. Иногда же случается нечто ужасное. Он вместе с душой уносится печаль, и душа не в состоянии обрести покой. Но иногда, крайне редко, ворон возвращает душу на землю и дает возможность восстановить справедливость.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

0: Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытание времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить – все то же и все туда же. АВИА, проснись и пей.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера, I'm broken».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: А итак, шалом, друзья. 20:59, что-то мы рано.
1: Рановато.
0: Не, на самом деле, конь, он тут уже 15 минут как мельтешит туда-сюда, говорит, Зухер, сука, давай уже эфир. Да, кстати, мне надо эфир статус эфирный поставить. Сейчас мы все сделаем. Итак, друзья, в эфире передача 5+1. С вами Ехидный конь.
1: Это я.
0: И диджей Зухер.
1: Это он.
0: Вот. А, кстати, знаешь, что интересно? Какой эффект? Тебя в колонках слышно, а меня в колонках не слышно.
1: Может быть, в этом и есть сермяжная правда?
0: Да. Ладно. А, не, я так подозреваю, что дело в том, что просто я свой голос слышу еще в голове, и поэтому я на него не реагирую в колонках. Как нас слышно, друзья? Ну-ка, напишите нам кто-нибудь, блин, уже. Вот, у нас... И я с вами, Хайль, это у нас Саня. Вот, смотри, у нас уже есть постоянные слушатели, которые слушают нас только в среду. А,
1: я больше скажу, Саня, это не только постоянный слушатель, да? Это наш постоянный критик, он мне помогает.
0: Критик? Не, да. Мы уже договорились, что он не критик. Мы договорились, что он просто наш охуенный друг.
1: Он наш обалденный друг.
0: Да.
1: И он нам реально готов помогать и в дальнейшем в наших эфирах и в программах. Это мы с тобой, Захар,
0: конь, конь не только отказался от выпивки в эфирах, он еще и материться перестал.
1: Ну, я исправляюсь за предыдущий эфир.
0: Предыдущий. Он, кстати, он его еще не слышал, друзья.
1: Я не хочу его слышать.
0: Он говорит, я боюсь это слышать. Вот, ладно. А итак, друзья, вот все, уже наконец-то 21:01, 5+1 в эфире. Так, сейчас я, знаете, что сделал? Я сейчас убавлю этот гребаный квип, чтобы он нам не квакал. Чтобы он нам не квакал микрофоны. Начнем, что ли?
1: Начнем, конечно.
0: Начнем.
1: Ну что, слово мне, пожалуй, да?
0: Ну да, а кому еще? Кто, так, ну, кто тут громче?
1: Пользуясь всех? Своим...
0: Как тебе отбивочка?
1: Отбивочка обалденная, я думаю, в следующей программе нужно ее поставить.
0: Не-не-не-не-не.
1: Сейчас?
0: Вообще не будем ее ставить.
1: Не будем,
0: она кривая коса. На самом деле, я хотел сделать тебе сюрприз на ту передачу. Это ей уже неделя. Вот. И когда я во вторник вечером это услышал, унылое говно, это реально унылое говно. То есть я сам обсираю то, что мы тут наделали, да? Я понял, что этой отбивочки в эфире не будет. Но только ради Стёба и только вот вам, но не в эфир.
1: Ну вот хорошо, так. Потом доработаем. Так вот, пользуясь случаем, хочу заранее извиниться.
0: А я тебя сейчас опять оборву.
1: Не надо меня обрывать.
0: Ну да,
1: оборвёшь меня через минуту.
0: Ну да, оборву.
1: Ну оборви, ну, ладно, да, оборви.
0: Дело в том, что я в каждом эфире, я думаю, надо нам учинить конкурс. А вообще, я говорю, друзья, вот кому не впадло, сделайте, блядь, нам уже отбивку. Чтоб Зухер с конем выходили не под этот шалом Зухер кругом шухер, а именно под нашу, под конкретную, под отбивочку. Потому что меня это напрягает. Тут вроде как двойной эфир, вроде как два человека, два ведущих лица, причем я тут так это сбоку припек.
1: А конь незаслуженно забыт, сука, да?
0: А конь, сука, незаслуженно. Вот он начал материться наконец-то.
1: Это не мат.
0: Это, сука, это слово. Собака
1: это
0: женского рода.
1: Да, слово.
0: Я согласен. Ладно, вот, теперь все, я тебя больше не обрываю.
1: Замечательно. Так вот, пользуясь случаем, дорогие слушатели, хочу перед вами извиниться за предыдущий эфир.
0: Не надо этого делать никогда.
1: Дело в том.
0: Все было охуенно.
1: Дело в том.
0: Все было охуенно.
1: Дело в том,
0: все было охуенно.
1: Я согласен. Дело в том, что неделю назад...
0: А ты помнишь, что ты тоже
1: юбилей,
0: группу обосрал?
1: 25-летний юбилей.
0: Ты помнишь, группы что ты тоже Газа, группу
1: нашей
0: обосрал?
1: Любимой группы. И поэтому мы еще до эфира с моим лепшим другом Олегом попили шампанского магазина Гранд Десерт, как гусара из горлышка, да, по бутылочке. А потом с Зухером продолжили здесь студии, ну, день был такой. Поэтому я прошлый эфир вообще не помню. Но мне
0: тут... не смогла,
1: но мне тут говорят, что действительно эфир был интересный.
0: Не, было охуенно.
1: Да. Так вот, приношу свои извинения, я был не трезв,
0: ты опять извиняешься. Ты заразился у кота, кот постоянно извиняется.
1: Ну так вот, ладно, переходим плавно к этому эфиру.
0: Не кометь пьянки. Что значит не кометь?
1: Не кометь, он букву пропустил.
0: А, не кометь, он неграмотный критик.
1: Или,
0: не кометь
1: или, пьянки. Или невнимательный, или очень быстро.
0: У нас все было хорошо, было весело.
1: Ладно,
0: интересно.
1: Хорошо, от плавно от того эфира переходим к следующему эфиру, к нашему
0: к
1: сегодняшнему.
0: Сейчасшнему.
1: Да? К этому, сейчасшнему, да. И у нас сегодня эфир действительно очень...
0: Ребята, у него такое грустное лицо.
1: Раритетный эфир, очень интересный. Чем он раритетный? Тем, что у нас сегодня в эфире будут представлены группы из 4 сразу братских стран. Что это за страны?
0: Безусловно, у нас сегодня опять зверинец, кстати.
1: Да, безусловно, это Россия, это Украина, батьковщина, это Белоруссия и это Израиль. Так вот, у нас сегодня 6 групп. Да, 6 групп из 4 этих стран.
0: Ну, мы таки получим взятку из Израиля, чтобы не сгать на эту группу.
1: Возможно, возможно. Так вот, какие города присутствуют сегодня в нашем эфире? Это Днепропетровск, Украина. Это Санкт-Петербург, Россия. Далее у нас будет Рязань. Точнее, даже не Рязань, а Рязанская область. Дальше у нас будет Петах-Тиква. Это, насколько я понимаю, Израиль.
0: Израиль,
1: да.
0: Дальше... Такие у них умирать приятно, к Богу ближе.
1: Так вот, дальше у нас будет Минск, Беларусь. Ну и, соответственно, будет Тула. Это вот те города и те страны, которые представлены в нашем сегодняшнем эфире. Ну и чтобы вас больше не мучить, и так уже очень много
0: ой,
1: говорим...
0: Ой, ё-моё! Я ж забыл во ВКонтакте написать. Сейчас,
1: да, пока Захар пишет ВКонтакте, я представлю нашу первую группу, нашего первого участника. И это как раз...
0: Ты так и будешь долго говорить?
1: Я постараюсь поменьше говорить.
0: Я чувствую, я сегодня картавить буду весь эфир, потому что, блин...
1: Дело ваше, Захар. Вы меня слишком часто перебиваете.
0: Да, ты сегодня слишком часто наезжаешь, я замечу. Замечу я вам, друзья, сегодня конь весь вечер наезжает на всех. Вот, и он таки сказал... подожди, Леха, напомни. Он, как-то он это сказал, брызжа слюной, он сказал, я...
2: Сегодня не пью.
0: Нет, нет, нет, про то, что завтра он, на следующий эфир, он тебя не... Нет, он это как ты это сказал? Ну скажи еще
1: раз. Я уже не помню, как это сказал, дело не в этом. Люди уже заждались, они слушают наш тарёб безумный. Они хотят послушать музыку.
0: Сейчас все будет.
1: Давай, Захар, поговорим.
0: Кто тебе сказал, что они хотят слушать музыку?
1: Они все хотят слушать музыку.
0: Кто?
1: Я так думаю. Ладно, хорошо, переходим к нашей первой группе, нашему первому участнику. Группа называется «Нет слов». Эта группа существует с 2008 года. Ну, на самом деле, это они врут.
0: Ты нервный сегодня.
1: На самом
0: какой-то.
1: Деле, группа «Нет слов» существует с 2005 года. Эта группа из Днепропетровска. Наша братская республика Украина. И вначале называлась просто и банально. Группа называлась «Стена».
0: А что мне написать в чате?
1: Что хочешь, то и пиши.
0: Давайте я напишу. Так, друзья, у нас... Давай я так это сразу наши коннекторы обозначу. Во-первых,
1: давай,
0: можете писать нам Ваську 96-47-5. Во-вторых, вы можете нам писать в Mail.Agent, кому так интереснее неформатное Mail.ru. Можете писать нам во ВКонтакт. Для тех, кому лень заниматься мессенджерами, мы во ВКонтакте завели такую херню, которая называется «Эфирный чат Зухера». Вот, наберите ВКонтакте в поиске «Эфирный чат Зухера», и там сейчас буквально пока...
1: Пока я буду говорить.
0: У него такое грустное лицо, вы бы видели. Я опять хочу сделать видеотрансляцию. Мы такие, блин, поставьте кто-нибудь видеокамеру. Друзья мои, у нас есть штатив, у нас есть заряженная камера. Уже кто-нибудь включил? Нет, сегодня на самом деле, друзья, после 5 плюс 1... Будет твориться что-то невероятное, потому что как минимум две гитары, пульт и два микрофона в студии присутствуют. Вот, это будет громко, я думаю, мы вам даже ехидный конь Дима.
1: Захар, я нарушу свою все-таки установку моральную, и я выругаюсь матом, ты запиздился, блядь, дорогой мой
0: друг. Да я не запиздился, я разговариваю.
1: Ты реально запиздился.
0: Ой-ой-ой, мы сегодня таки подеремся.
1: Возможно.
0: Сегодня-таки кто-нибудь получит бубен.
1: Так вот, я все-таки беру бразды правления
0: в свои руки. А ты помнишь, мы в прошлый раз сказали?
1: Что вы в прошлый раз сказали.
0: А давай кто-нибудь будет говорить один, и ты сказал, давай, и продолжу разговаривать.
1: Очень хорошо. Так вот, давай я предлагаю так.
0: Говори, я пишу.
1: Рассказ о первой группе.
0: Я пишу, не отвлекай.
1: А потом поставим эфир.
0: Не отвлекай меня, я пишу.
1: Так вот, группа «Нет слов», опять же, возвращаясь к ней. Группа из города Днепропетровск, Украина. Она изначально называлась группа «Стена». И появилась она на свет божий в 2005 году. Ну, играли тогда хэви-метал, hard and heavy. И на самом деле для нас этот стиль, ну, честно признаемся, не интересен. А вот уже дальше было интереснее. Группа стала играть музыку более близкую простому народу, простым слушателям. Панк-рок, рок. Ну и песни их на самом деле очень интересные. Так вот. Данная группа до сих пор с успехом выступает по многообразным различным концертным площадкам славной Украины. И в 2012 году, совсем недавно, записали свой первый профессиональный альбом. И как раз с этого первого профессионального альбома прозвучит песня, которая называется «Поп-звезда». Песня очень интересная, она мне очень понравилась. И я решил именно с этой песни начать на сегодняшний эфир. Итак, группа «Нет слов», Днепропетровск, Украина. Песня «Поп-звезда» вашему вниманию предлагается. Слушаем, оцениваем, пишем комментарии.
0: Ну ты все сказал.
1: Я все сказал.
0: Теперь могу я.
1: Теперь можешь поставить песню в эфир и говорить.
0: Ну начинается уже. Если я поставлю песню в эфир, то как меня услышат, что я буду говорить?
1: Я тебя услышу.
0: Ты меня услышишь. Я буду бить. Вот смотри, нам пишут. У меня есть скайп. Нет, друзья, скайп мы не принимаем, потому что получается херня. Шаман Чукотки получит бубен. Кто у нас шаман Чукотки?
1: Видимо, ты Зухер.
0: Нет, видимо, в бубен сегодня кто-нибудь получит однозначно. Ладно, нет слов, поп-звезда. Что там у нас? Днепропетровск. Слушаем, поехали. Я слушаю внимательно. Поехали. Поехали, друзья.

0: я тоже так умею, но...
1: Но не так, менее мелодично.
0: Ну, я могу мелодично. Тут, понимаешь, дайте мне мелодию, я вам проблюю. Да? Это помнишь какое-то кино? Было такое культовое кино, там снималось Ким Бессинджер, Микки Рурк, 9,5 недель называлось. Помнишь, там к ним подошел мальчик и сказал за...
1: Не помню, я это кино не смотрел.
0: За $1? Почему? Почему ты не смотрел это кино? Ты извращенец, батенька. Это кино смотрел весь Советский
1: Союз.
0: В этот
1: момент я смотрел порнуху, видимо.
0: Вот, видимо, ты ушел в жесткое порно, потому что тот фильм надо... И там подошел к ним мальчик и говорит, а хотите я вам за доллар пропержу гимн Америки? Вот, то есть, в принципе, вот это... Я тоже могу за доллар... Все, что хочешь. Только дайте мелодию.
2: Ладно, переходим от доллара к песне группы «Нет слов», которая сейчас прозвучала.
0: Слушай, я даже не знаю, что тебе сказать. Вот на самом деле не зацепило ничем. Так, вот ко мне кто-то добавился. Вот смотри, пишут слушатели. Отличная песня, музыка прикольная, текст отлично, текст хорошо, вокал хорошо. Захар, ты не прав, блядь.
1: Насчет гимна и насчет доллара. Надо за $100 гимн пердеть.
0: Я еще ничего не сказал, а тут уже пишут, Зухер, ты не прав, твою мать. То есть это, я понял, это заряженный человек. Это заряженный человек, который пишет, Зухер, ты не прав. В любой ситуации. То есть я еще ничего не сказал, а уже Зухер, ты не прав. Вот, я могу сказать, меня лично ничем она вообще не зацепила. То есть это был такой... Средненький. Сейчас я убавлю чуть-чуть колонки. Мы тут сделали громко. Я забыл просто, где уже делать громко. Вот. Такой средненький панк-рок. Средненький. Достаточно. И в принципе, вот кроме вот этого я ничего не слышал. Честно. Не зацепило ничем вообще. Стабильная такая вот. Серая личинка среди вот этих серых масс. Ничем не выделился вот этот трек конкретно.
1: Насчет серой личинки не согласен. Ребята зажгли. Была кача, был драйв, был напор. Было хорошее исполнение.
0: А че мы тогда под нее не плясали?
2: Потому что мы сидим.
0: Нет, у нас громко было все включено. Вот смотрите.
1: Кот пляшет.
0: Сегодня кот пляшет, да. Он сегодня, знаете как, он пообещал, что он будет помогать конюч морить Зухера, но он старается ничего не говорить. Потому что в прошлый эфир его узнали, да, по голосу. И второе тело, которое тоже ничего не хочет говорить, они просто тупо жуют. Ребят, у нас будет привет коту пишут. Кот, тебе привет.
1: Предыдущий комментарий почитай.
0: А я и не говорю, что прям высоко, но это хорошо.
1: Ну хорошо же.
0: Ну не знаю, ну я говорю, это средняя, то есть вот, ну среднестатистическая песня панк-рок группы. Среднестатистическая, которая идет, знаешь, где-то вот в середине концерта, она, ну она дополняет ту массу, то есть она вытягивает время, ну я, она ничем не отличилась вообще.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Вообще ничем не зацепило.
1: Принимаю твои комментарии, принимаю твои объяснения.
0: Я не обосрал, я просто говорю, что она просто вот она, ну вот среднестатистическая. У меня таких песен штук 300, которые я буду играть, их никто не будет слушать. Знаешь, вот под них хорошо наливать водку, там, я не знаю, закусывать картошкой, закуривать сигарету. Она не оставляет в голове вообще ничего. То есть это вот серый шум. Шум. Я не говорю, что она плохая. Я говорю, что таких много. И даже у меня они есть. И даже у тебя они есть. Кстати, я вам скажу, что у коня процентов 40 серого шума.
1: Ну, спасибо.
0: Вот.
1: Зато 60% это говно или хорошо?
0: Нет, 60% можно слушать, а 40% белый шум. Вот то, что мы слушали сейчас.
1: Ну, ладно, допустим.
0: Вот, ну, видишь, вот мне тот же самый человек пишет. Захар красот. В чем я красив? Я не знаю. Я не бритый, не мытый.
1: Я сам не пойму, блин. Не бритый, не мытый, несуразный мужчина. Тут вот, сидит,
0: пьяный,
1: всех срет.
0: Пьяный, всех срет. И все говорят, Зухер. Не, я говорю то, что я думаю. А ты их всех любишь. Понимаешь, в чем вся беда? А вот помнишь, что на прошлом эфире ты тоже группу обосрал?
1: Не помню. Я этого не помню.
0: А все ходы записаны, и запись эфира лежит на сайте Неформатного радио. Вот, друзья, 96.47.5 наша Аська. Кто любит mail-агент, пишите неформатное mail.ru. Кто любит ВКонтакте, пишите, найдите во ВКонтакте эфирный чат Зухера. Там мы завели тему про 5+1. В принципе, можете туда начинать. Напишите туда уже хоть кто-нибудь, чтобы я тоже туда мог писать, а то я могу только редактировать. Вот, отдаю слово коню. поехали.
1: Итак, продолжаем дальше. Следующая песня прозвучит совсем в другом стиле.
0: Ой, а нас на камеру снимают.
1: Снимают.
0: Ой, я вам сейчас ручкой помашу.
1: Так вот,
0: а коня не видно.
1: Следующая песня прозвучит от группы из Санкт-Петербурга. Питерский рок. Группа называется «Фомина неделя». Ну и в отличие от предыдущих выступающих музыкантов, эта группа появилась гораздо раньше. Она появилась в середине 90-х, и как они сами пишут, ребята, да, точнее, пишут не они сами, а пишет Бурлака. Так вот, Бурлак о них пишет так, что когда на стадионах воцарилась сфабрикованная продюсерами и масс-медиа стерильные герои рок-попса, а клубная сцена напротив становилась все более бескомпромиссной и брутальной, питерская группа «Фомина неделя» выбрала для себя третий путь.
0: Пытаясь
1: объединить в своих песнях энергию и романтизм бита, мелодическую выразительность фолк-рока и жаровую всеядность новой волны. Так вот, группа очень интересная, группа с очень глубокими... Захар.
0: Я опять мешаю говорить.
1: Так вот, группа очень интересная, с интересными текстами глубокими.
3: Сегодня конь очень обидчивый.
1: Очень интересными аранжировками.
3: Видимо, месячные.
1: Группа... Ну, как сама считает эта группа «Фомина неделя», переломный момент – это было знакомство с Сергеем, Сергеем Чиграковым, да. Чижом, в 97-м году. И вот когда Сережа Чиж послушал эту группу, она ему очень понравилась, и он дальше начал этой группе помогать.
0: Вот это. Ты говори, мы на камеру.
1: Ребят, вот реально, да. Блин.
0: Просто чтобы
1: в следующем эфире
0: с моей головой увидели эту бутылку.
1: Либо следующий эфир вообще не будет, либо не будет этих всех приглашенных гостей. Я реально уже заебался просто.
0: Начинается. Итак, кто у нас следующий? Фомина неделя. Сережа.
1: Так вот, группа «Фомина неделя». Я прошу прощения за свой нервный срыв, потому что я на той неделе организовал концерт «Сертоградус Фест» в Туле. Очень много нервов, сил потратил на это дело. И сейчас просто нахожусь в очень таком тяжелом состоянии.
0: А где мясо, спрашиваю? Где мясо? Какое мясо, друзья? У нас «Фомина неделя».
1: У нас «Фомина неделя».
0: Мы ее слушаем.
1: А потом говорим.

0: Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Сейчас мы тут... Говори!
1: Ну что, говори?
0: А, не, ну я же должен говорить, да?
1: Конечно.
0: Я говорю, охуенная песня. Вот. Вообще нет слов. Кстати, друзья, если мы осмелимся выложить видео, то вы увидите,
1: какой дестрой тут творится.
0: Да, тут на самом деле даже мы с Максом сплясали медленный танец. Даже вдвоем. Макс и Зухер — это великий дуэт. Мы, я думаю, затмим Борю Моисеева. Нет, реально шикарная вещь только что прозвучала. Кто это был?
1: Фомина неделя, Питер.
0: Фомина неделя, Питер. Вот. А летом у нас в Питере фест. Вот, если Фомина неделя захотит участвовать в этом фесте, у меня будет 5 прав вето, да? То есть я могу сказать 5 группам, что они будут выступать. Вот, поэтому если группа Фомина неделя не выиграет самостоятельно фест, то вот это у меня уже осталось 4 права вето.
1: Административный ресурс, как называется.
0: Да, 4 административных ресурса у меня осталось. Итак, друзья. Давайте мы вам еще раз расскажем, как там писать. 96-47-5 наша Аська. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Можете писать во ВКонтакт. Найдите там эфирный чат Зухера во ВКонтакте. А, вот, все, мне Саня написал какую-то херню. Теперь я тоже могу туда писать. Слава богу. Вот, все, отдаю слова коню. Он сегодня нервный. У него, видимо, месячные. Ну, я не знаю, с чем это связано. Вообще нервный человек.
1: Я еще раз повторяю, что это связано с тем, что
0: уже можно.
1: На работе я очень уже сильно можно. Запарился, да. И во-вторых, вот этот фестиваль, который был в прошлую субботу в Молоте, он мне отнял очень много сил, энергии и нервов.
0: Димка, а у меня фестиваль сорвался. Я не нервничаю, не кричу караул.
1: Я тоже не кричу караул.
0: Давай мы выдохнем, расслабимся и скажем, блядь, как все охуенно.
1: Мы скажем, все охуенно. И еще раз огромное спасибо группе «Фомина неделя» из Питера, да? Я сколько раз уже ставлю в эфир питерские группы, и на самом деле я хочу сказать так, что Питер – это действительно показатель качества. То есть, если мы ставим в эфир группы из Питера…
0: Вот пишут, конь, работа – это работа, а музыка – это музыка.
1: Согласен, вот. согласен. Так вот, если Питер – это значит Питер. Очень качественно, очень интересно, очень глубоко.
0: Ну,
1: не всегда, но как
0: Питере
1: правило.
0: В Питере очень много говна.
1: Это говно на неформатном радио не пролезет.
0: Очень много говна. Не, но оно периодически появляется, но мы его фильтруем. Мы его отпехиваем, отталкиваем и т.д. и т.п.
1: Так вот, переходим дальше. Наш следующий участник.
0: Группа... Кстати, ансамбль «Кто кого?» А, «Хоть кого?» «Хоть кого?» Я не знаю, он нас слушает, не слушает. Ну-ка, напиши мне, ансамбль «Хоть кого?» Ты нас слушаешь, и ты готов? В принципе, ребята стукнулись к нам буквально за 5 минут до эфира и говорят, блин, а мы канаем вот в этот... Сейчас я найду. Под формат вашего эфира попадем. На неформатное радио пишут, ребят, потому что мы под формат попадем. Ребят, не знаю, у нас... На самом деле у нас договоренность какая? До эфира я не слышу ни одного трека. Вот, согласен, Зухер? Это я, слушатели, комментчик. Вот, до эфира я не слышу ни одного трека. Говорю то, что думаю. Я не претендую на какие-то там лавры великого критика. Но вот то, что думаю, то и говорю. А конь всех любит. Вот, поэтому ансамбль «Хоть кого» Вот вы сейчас услышали, что происходит в передачах 5+1 каждую среду. То есть, если вы готовы там поучаствовать, то вот прям Димасу уже можете сейчас писать ему.
1: Безусловно, ребят, на самом деле меня начали очень просто. Дмитрий Серегин ВКонтакте, город Тула. Добавляйте друзья, стучитесь, присылайте свои треки. Ну и, соответственно, я вас отслушаю. Если вы мне понравитесь, по-любому вы в эфире будете.
0: Не, ну а без 5+1 можете стучаться ко мне.
1: Безусловно.
0: Я вас тоже отслушаю.
1: Хорошо.
0: У меня эфиров 3 в неделю, а у коня 1. Вот она, блядь.
1: Вот он, административный ресурс.
0: Вот она, человеческая несправедливость. Вот.
1: Так ладно. Вот, переходим к нашему следующему участнику. Я очень люблю, на самом деле, группы, которые находятся на периферии. И вот...
0: Слушай, а можно я тебя опять оборву?
1: Ну, оборви.
0: А давай мы обратимся к толпе.
1: Давайте.
0: Вот, толпа сидит. Толпа, сделайте нам вау. Катя молчит. Вот, это была Катя. А что вы скажете вот про предыдущую песню, под которую мы с Максом танцевали?
2: Обалденно, просто это здорово. Спасибо. спасибо, Дима принес эту великолепную композицию.
0: Вот, Димон, тебе видишь, вот все говорят спасибо. Ты я открыл для спасибо. Нас новую группу. На самом деле я каждый эфир жалуюсь, что меня все заебало. Мне надоело слушать одни и те же песни, мне надоело ставить одно и то же. Вот Димка, он меня спасает. Он мне открывает глаза. И, кстати, вот когда я говорю, что группа мне... Я их реально потом ставлю в эфирах. И
1: так
0: уже...
1: было не раз. Боботов Кук, Мария там, допустим,
0: да,
1: анимация.
0: Вот позапрошлый эфир у меня состоял практически из вот одних вот этих вот групп из 5 плюс 1. Так что ты делаешь великое дело не только для ребят, но и для моего вот этого вот, вот ебучего мировоззрения. Так и я тебя опять оборвал. Димка, ты будешь драться сегодня?
1: Драться я не буду, я слишком устал. Я буду материться. Ладно, так вот, я о чем говорил? О том, что мне очень нравится группа с периферии. Почему? Потому что есть такие группы,
0: потому
1: которые...
0: Потому что они душевные, блядь.
1: Они
0: все делают
1: они
0: от
1: находятся,
0: чистого сердца.
1: Они находятся где-то далеко. Очень далеко. Они не имеют возможности выступать на крупных фестах. Они редко выступают вообще. У них сложности с записью. Но благодаря моим, скажем так, как бы это сказать-то, выходом на Rocklab, на другие ресурсы, да, я могу эти группы найти, отслушать и оценить. И вот группа, которую я сейчас поставлю в эфир, она на самом деле находится очень далеко от больших центров. Это
0: я
1: Рязанская область. Это Рязанская область и город Тума. Либо Тума, либо Тума, я не знаю, как правильно его назвать. Так вот, группа называется «Тысяча витрин» и Владимир Трепьев. Я так понял, что вокалист этой группы Владимир Трепьев, он, собственно говоря, является автором, собственно говоря, песен, автором стихов, автором музыки, да, исполняет эти песни. Ну и, соответственно, песни очень интересные, очень хорошие, очень личные. Почему я эту песню, эту группу и отобрал в сегодняшний эфир? Информацию об этой группе я в интернете искал, не нашел. Но я думаю, что информация нам по большому счету не нужна. Нам главное, чтобы песня была хорошая. А песня действительно хорошая.
0: А ты группу-то нашел саму?
1: Группу нашел.
0: Они в курсе, что сейчас вот их критикуют?
1: Я написал на самом деле Владимиру в личном сообщении. Я добавился в друзья и сказал: Владимир, мы твою песню будем ставить в эфир.
0: Вова!
1: Да не вопрос.
0: Вова, сегодня будет или жопа, или пан, или пропал.
1: Ну,
0: или
1: возможно,
0: конь, или
1: да.
0: Зухер.
1: Возможно.
0: Так какая-то вот ставка сегодня сработает, полюбасу.
1: Но песня, на самом деле, мне очень понравилась. Песня хорошая. Песня называется «Лондон». От группы «Тысяча витрин».
0: Русского стандарта.
1: Захар, я предлагаю долго тут не разговаривать, да, поставить просто песню в эфир. Пусть люди послушают.
0: Что ты сегодня вообще предлагаешь не разговаривать весь день, да? Вот весь вечер предлагаешь не разговаривать.
1: Так вот.
0: Это неинтересно.
1: Рязанская область, город Тума или Тума, я не знаю правильно, как его назвать.
0: Тума.
1: Тума, да?
0: Рязанская Тума.
1: Да, Тума. Так вот, город Тума, группа «Тысяча витрин» и песня называется «Лондон».
0: Тума — это если бы Тульская область. Тула, Тума. А Рязанская — это Тума.
1: Ну, допустим.
0: Тума и Тума — разницы никакой. Мы сейчас же послушаем «Тысяча витрин», «Лондон».
1: Да.
0: «Лондон 2009» написано.
1: Нет, песня официально называется «Лондон».
0: А, это в 2009-м она, видимо,
1: записалась,
0: была запиздошена во ВКонтакте. Да, поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, опять делаем «Стоять, Зорька». Опять кладем туда бэкграунд, вот, и запускаем его. Вот, итак, у нас тут полемика разгорелась. Конь сидит нервничает. Вообще он сегодня что-то очень нервный. Он дергает коленкой, кричит на нас. Вот, и у него грустное лицо. Вот, мы тут немножечко сейчас... Я сейчас буду повторять все то, что я вот только что говорил вот в эту толпу народу, да. Аранжировка охуенная. Текст не напрягал совсем, значит, хорошо. А кто пел?
1: Владимир Трепин.
0: Владимир Трепин. Вот, совет такой. Не надо слишком... То есть, смысл в чем? Музыка была хорошая, текст был, видимо, нормальный, потому что он не выбивался из общей массы. Слишком классический подход к вокалу. То есть, смысл в чем? Когда мы слушаем... Ну, грубо говоря, мы приходим там на Новый год, да? Соответственно, мы ожидаем услышать частушки, пьяного Деда Мороза, что там? Ну, и пару-тройку там веселых групп.
1: И стриптиз от Снегурочки.
0: Стриптиз от Снегурочки, это просто обязательно. Вот, что мы слышим тут? Мы слышим хорошую аранжировку, хорошую запись, хорошую работу звукорежиссера.
1: Вокал.
0: Вот, а вокал-то он, сука, и подвел.
1: Чем же он подвел-то?
0: Он слишком классический. Понимаешь, когда человек... вот этот материал должен был преподноситься вообще по-другому. То есть оно должно было звучать. Оно должно было звучать, а оно именно вот... Оно напрягало. Напрягало именно вот это классицизм. Нет, все хорошо. Все красиво, но вот эта вот классика, она
1: Захар,
0: просто...
1: Захар, я убивает. Перебью тебя. Тут кот пару ласковых хочет сказать. Я
0: ну?
1: Микрофон...
0: Говори уже, кот, что ты?
2: Ну, я могу сказать одно. Ребята очень профессионально подошли к этому данному вопросу.
0: Слишком профессионально.
2: Ну, знаешь, как тебе
0: сказать... Есть такой момент перебздеть.
2: Ну, знаешь
0: вот
2: как...
0: Вот перебздели.
2: Но вот могу сказать одно. Что, тем не менее, я сейчас хочу сказать, что это здорово. Профессиональный, как сейчас называется, вокал, академический, да? Наверное.
0: Он не слушается.
2: Нет,
0: он напрягает.
2: Но для
0: нет,
2: данного...
0: я согласен, что если разбирать по полочкам, да, по сольфеджио, он попал в каждую нотку, он сделал все красиво, все по учебнику, но это слушать не интересно. Я неправильно
2: не вижу. Не душевно.
0: Оно напрягает.
2: Нет,
0: то есть оно
2: нет,
0: слышно,
2: нет,
0: что хорошо,
2: нет,
0: но оно напрягает.
2: Я с Димой очень согласен.
0: Да Дима еще не сказал ничего.
2: Он сказал, что хорошо.
0: Так и я говорю, что хорошо. А я говорю, что слишком хорошо. Слишком хорошо тоже
2: здесь,
0: может быть,
2: здесь
0: понимаешь?
2: Мнений, поэтому я и влез, чтобы третье мнение было.
0: Ну вот, а ты повторяешь Диму.
2: Ну, а кто же еще должен повторять Диму?
0: Ну да, действительно. Мяу-ржака у нас. Кот и конь, кота-конь. Мяу-ржака.
2: Нет, я за Диму. В этом плане достойно, очень достойно.
0: А я за музыкантов.
2: Дима тебе скажет. Нет, музыканты вообще супер. Супер, все ребята молодцы.
0: Не, на самом деле все хорошо, но вот именно вот этот классицизм, он немножечко пригубил песню. Вот ее надо реально записать, эту же песню, но на нормальном погружении.
1: Ладно, я резюмирую, Захар, с твоего позволения, да? Песня понравилась.
0: Всем.
1: Всем понравилась здесь присутствующим.
0: Но
1: песня
0: убил
1: очень
0: классицизм.
1: Хорошая. Ну, он убил только тебя, на самом деле. Других он не убил. Песня действительно мелодичная, личная, красивая, хорошая. И я желаю группе, которая у нас сегодня прозвучала, да? Я желаю этой группе творческих успехов, новых песен. И я думаю, что при появлении новых песен мы обязательно будем ставить в их эфир.
0: Ну да. Но вот. Только вот не так классически.
1: Ну, возможно, будут другие
0: я
1: записи.
0: Я готов. Нет, стоп. Я сейчас прям вот в эфир говорю. Я готов этих ребят брать в ротацию. Ну вот поменьше классики. Поменьше классики. Просто понимаете, если приходит человек на рок-концерт, он хочет услышать рок. Если он приходит к панкам, он хочет услышать панк. А тут мы видим явное рок-направление из консерватории. Оно, понимаете, звучит как-то, ну, не в жилу немножечко.
1: Ладно, хорошо. «Тысяча витрин», Владимир Трепев. Зачет за эту песню. Нам понравилось. За исключением некоторых таких вот небольших моментов, которые Зукеру не понравились, песня получилась хорошая.
0: Да все понравилось. Я говорю про слушабельность. Мне тут звонят, просят, чтобы я вернул долги банку. Не хочу. Вот.
1: Не возвращай.
0: Мы говорит, их лучше не пропьем. Возвращай, да, мы их пропили уже.
1: Так вот, ну что, плавно переходим к четвертой песне.
0: Угу.
1: Итак, четвертая песня. Наши ожидаемые, еще ожидаемые гости из Петах-Тиквы. Группа Лайм. С песней
0: из
1: про... Петах-Тиква, Израиль.
0: Петах-Тиква?
1: Да.
0: Петах-Тиква. Да. А как это по-русски?
1: Я не знаю, как это по-русски. Ну, по-еврейски это Петах-Тиква.
0: Подожди, не, но я насколько знаю, в Израиле там все города, они имеют какое-то вот длинное такое значение. То есть там название же не просто так дается.
1: Не знаю, я не еврей, не идиш, поэтому не знаю, как это переводится.
0: Я тоже не знаю. Друзья, ну, кто нас сейчас слышит, расскажите нам, пожалуйста. У нас есть Аська 96475, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Можете писать в эфирный чат Зухера, что такое Петах-Тиква.
1: Ну ладно, пока люди пишут,
0: реально
1: собираются с мыслями, я расскажу немного о группе. На самом деле о группе рассказать мне вообще нечего, потому что информацию о ней вообще нигде не нашел. Группа образовалась в 2012 году, всего лишь в 2012 году, да, в этом году. И на самом деле эта группа записала всего лишь несколько песен в студии, было дано несколько концертов, опять же, да, совместно с другими группами. И песни, как вот они сами, ребят, пишут про себя, это смесь из романтических, веселых и стебных текстов, рок-н-ролльно-драйвовой и мелодичной музыки. Так вот, песня, которая прозвучит в сегодняшнем эфире, называется «Сара Джессика Паркер». Вопрос всем слушателям нашего неформатного радио. Кто-нибудь вообще знает такую актрису? Сара Джессика Паркер.
0: Да.
1: И что вы о ней думаете?
0: Да, я тебе могу сказать, это такая девочка с кривыми ногами, с
1: длинным
0: носом.
1: Я знаю ее, я видел, я хочу ваше мнение узнать. Захар, твое мнение.
0: Мое мнение? Да. Хорошая девка.
1: Ты бы вдул?
0: Она настоящая.
1: Ну ты бы вдул?
0: А при чем ты вдул?
1: Нет, просто
0: я... А, нет, я уже просто... я тебе чуть-чуть расскажу. Вдуть-то без проблем вообще кому угодно. Я бы ее второй раз трахнул, если бы она первый раз дала, да?
1: Uh-huh.
0: А дело не в этом. Она настоящая. То есть я видел, ну, несколько ее ролей видел. Она настоящая. То есть, знаешь, есть артисты, которые играют. И по ним видно, что они играют. Это их... А она вот, вот она вот такая.
1: Ну я просто небольшой комментарий.
0: Это знаешь, это Вупи Голдберг, только белая.
1: Захар, небольшой комментарий. Да, я когда услышал песню, я на самом деле не знаток голливудских фильмов, да, и не знаток голливудских.
0: Ты нашел в Гугле, что такое?
1: Я нашел, да, погуглил, да, и нашел Сару Джессику Паркер, увидел фотографии. Она мне очень не понравилась, вообще страшная, страхолюдина вообще.
0: Да, но она натуральная.
1: Ну, возможно.
0: Она
1: возможно,
0: настоящая. Вот,
1: возможно.
0: Я тебе скажу, самый великий ее прорыв, да, то есть она играла до этого много где. Вот, но люди ее узнали из «Секса в большом городе». То есть это вот сериал, который прошел, да, потом был такой неудачный, я не знаю, как это назвать, ремейк, ремейк, когда продолжают, как это называется?
1: Ремейк?
0: Нет, ремейк это когда повторяют. А вот, ну, вот было неудачное продолжение «Секс в большом городе 2», полнометражный фильм. Вот, его я не смотрел, честно говорю. Ну вот я видел сериал, я видел маленькие роли в других фильмах. А она везде настоящая. А то есть, если вот видно, что вокруг нее все играют, то она смотрится натурально. То есть у нее в глазах вот эта вот, вот хрень, которая называется. Вот я сама в это верю.
1: Ну вот. Понятно. Захар.
0: Как давай. Актриса, она охуенная.
1: Давай, хватит, остались женские парки.
0: Не, ну ты спросил, я рассказал.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Так вот.
0: Ты что такой нервный?
1: Захар,
0: как
1: давай.
0: Актриса, она охуенная.
1: Давай, хватит, остались женские парки.
0: Не, ну ты спросил, я рассказал.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. Так вот.
0: Ты что такой нервный сегодня?
1: Нормально я.

0: Вот она и есть, все
1: она
0: правильно.
1: Она нужна, Сав Жиско Паркер, группа Лайм.
0: Ты спросил, где же серебряная свадьба?
1: Нет, где же Сара Джессика Паркер?
0: Сара Джессика Паркер. Где она? Где?
1: Вот она.
0: Ты видишь ее?
1: Да.
0: А, Лайм, вот она. Бздынь. Ну вот она и есть.
1: Не она.
0: Она крикозябрами. Ну ладно, не суть важна.
1: Вот она.
0: Да вот же я ее воткнул, вот первый, вот.
1: Она
0: вот
1: она. Первая идет.
0: Да, да, она первая. Она, как только ты скажешь старт, она сделает фас.
1: А, ну хорошо. Так вот, группа Лайм. Ребят, огромный вам привет, если вы нас слышите. Я вам, к сожалению, рекламу не кинул, потому что, ну, просто вас не нашел ВКонтакте. А в Роклабе писать, меня просто банят за это. Поэтому в Роклабе вам не написал. Огромный привет Израилю.
0: А почему в Роклабе банят за то, что ты пишешь артистам?
1: А там, типа того, я же кидаю ссылки на неформатное радио, а там у них контракт с какой-то другой радиостанцией, видишь как?
0: А, они на наше радио работают.
1: Они с нашим радио работают.
0: Да, я знаю. Чмошники. Не дают развиваться ребята.
1: Ладно, очень много мы тут разговариваем, запиздились уже. Ставим группу Лайм, Петах Тиква, Сара Джессика Паркер, слушаем. Текст вообще там обалденный. Ставим, слушаем. И ждем финала, там. Что-то, что же там будет с Сарой Джессикой Паркер в итоге? Там будет интересно.
0: Да, ты думаешь?
1: Да.
0: Ты, слушай, ты заинтриговал даже меня.
1: Поехали.
0: Бля, поехали.

0: Сейчас хотел немножечко подбодрить нашего ехидного коня. Вот, я специально вскрыл статистику сервера, вбил длинный пароль, два раза ошибся, блять. Но я таки туда попал.
1: Таки да.
0: Я Димке показал, он успокоился. Он сразу закричал: тихо все, блять, у нас эфир. Он слишком серьезно катал. У нас без 150 тысяч миллион. Друзья, я вам могу сказать, что в принципе это среднестатистическая статистика. Вот. Так, что там нам пишут? Прикольно, но евреи это плохо. А чем плохо евреи? Вот, Санек, ты мне скажи, у тебя какой-то сексуальный комплекс или что? Ты,
1: может, он фашист?
0: Ты не любишь обрезанных. Чем тебе плохи евреи? Я не еврей, конечно, но я так подозреваю, что...
1: Они тебя чем-то обидели.
0: В каждом русском человеке... Да нет, я просто сейчас открою страшную правду этому человеку. Даже, Саня, у тебя как минимум 3-5 человек евреев в генеалогическом дереве есть. Вот, поэтому те, кто не любит евреев, они не правы. Надо не любить строй. Надо не любить строй, надо не любить власть, а народность любить — это глупо. Не любить, вернее, да?
1: Вот. Захар, но все-таки по поводу
0: песни. Все мы из одного места сделаны. Песня мне не понравилась. Нет?
1: Почему?
0: Нет. Ты знаешь, она, как тебе сказать, там одни штампы. То есть... Вот это вот то, что вот мы обсудили, да, сразу, мы не вспомнили никто, как это называется, этот стиль. Короче, вот этот речитатив, он слишком заезжен. А, когда началось вступление, три человека, че, какую группу? Как? Chemical Brothers, вот, пожалуйста, вот, Chemical, да какая хер разница, вот, химики, они есть химики. Алексинский химкомбинат. Вот, смысл в чем? Вот эта песня, ну, я говорю конкретно про эту песню, да, я ее услышал первый раз в жизни. Это набор штампов. Набор штампов, она неинтересна. Вообще. Слушабельно, да, под нее можно попрыгать, подергаться, там, я не знаю,
1: текст,
0: выпить.
1: Текст не заспел?
0: Текст это знаешь, это из разряда вот девочки, которые пели про вот этого мальчика, кого там, тульская группа была какая-то.
1: Группа Ганза, Брэд Питт.
0: Ганза, Брэд Питт, вот это то же самое. То есть, чувак хочет Сару Джессику Паркер, и он ничего не придумал.
1: Микрофон коту, кот хочет сказать.
0: Кот.
2: Ребят, я могу сказать, что это современно и очень здорово.
0: Ты только что говорил, что это...
2: Я не в микрофон говорил, я...
0: А, нет, в микрофон ты говоришь, да, ты говоришь правильно.
2: Я защищаю...
0: Друзья, любите все кота.
2: Нет.
0: Мы собираем сейчас фанатов кота.
2: Нет, не кота, не кота, спасибо Диме.
0: Вот я что думаю, то и говорю. А кот, вот он сказал, сидя на стуле, одно, а в микрофон другое.
2: Это просто мнение зала.
1: Не, телефон, микрофон, поправлю, да.
0: Телефон, микрофон, какая разница, это штампы. Штампы. Обижайтесь на меня, не обижайтесь, это все.
1: Захар,
0: штампы.
1: Ну, на самом деле, если мне эта песня не нравилась, я бы ее в эфир не поставил.
0: Нет,
1: да?
0: Мы все прекрасно понимаем, что все, что ты приносишь в эфир, тебе конкретно лично все нравится. Вот. Мы все прекрасно понимаем, что я не верх какого-то правосудия, что это лично мое мнение, оно ничем вообще не подкреплено.
1: Но,
0: никаким-то...
1: как хозяин и директор радиостанции «Информатное радио»...
0: Вот этого я никогда не говорю в эфирах.
1: Да?
0: Об этом даже диджеи не все знают. Да.
1: Ну, пропалил.
0: Об этом даже диджеи не все знают наши. Вот. Я никогда этим не кичусь, я просто говорю то, что я думаю.
1: Не, ну просто я к чему это сказал? К тому, что я так понял, что группа Лайма в эфире «Информатное радио» больше не прозвучит.
0: Почему? Почему не прозвучит?
1: Ну, из твоих комментариев.
0: Я не сказал, что это плохо, я сказал, что это набор штампов.
1: А, то меня, есть лично группе Лайма это... есть второй шанс, да?
0: Это, как тебе сказать, это коммерческая группа, которая работает именно на то, чтобы их слушали массы. Лично меня она ничем не заинтересовала, потому что таких миллионы. Таких, даже вот мы сейчас, понимаешь, вот сейчас закончится 5+1. Кстати, друзья, мы настроили пульт, гитары, микрофоны. Дальше мы тут дальше... У вас сегодня будет живой концерт в эфире «Неформатного радио». Вот, даже мы сейчас, вот собравшись вот этим коллективом, мы можем что-то подобное изобразить, причем абсолютно, как это называется?
1: На шару,
0: не нос, экспромтом. Экспромтом мы вот можем выдать практически то же самое. Макс возьмет гитару, регги. Практически регги, только это был металлизированный регги с речитативом. Вот, Макс сделает регги, я сделаю какой-нибудь хуёвый бас, потому что из меня гитарист, как из Плющенко балерина, да, вот, и мы сделаем то же самое. Это просто коммерческая песня. Она не зацепила, не отвернула. Она просто, она никакая. Ну как, она среднестатистическая. Вот. Если у них есть более нормальные песни, они будут звучать в эфире неформатного
1: не
0: радио.
1: Не вопрос, принесу.
0: Не вопрос. Вот. Ну вот конкретно вот про эту песню ничего хорошего, ничего плохого сказать не могу.
1: Ну что, продолжим эфир?
0: Да.
1: Последняя песня? Пятая?
0: Пятая.
1: Не последняя, предпоследняя.
0: Предпоследняя, да.
1: На закусочку. Ребята,
0: не,
1: на
0: вообще
1: закусочку.
0: У нас последних песен быть не может. Крайняя.
1: Крайняя, да.
0: Крайняя, вот так. Так я, вот, кстати, стал очень мнительным и очень верю в приметы.
1: Так вот, ребята, на закусочку приготовил вам охуенный сюрприз. Простите за
0: мат. А он расслабился. Он расслабился, вот, да. Все, наконец-то водка начала действовать.
1: Так
0: его
1: вот,
0: отпускаем.
1: Последняя песенка,
0: давай
1: которую я сейчас поставлю.
0: Давай бахнем. Давай прямо сейчас бахнем.
1: В эфир?
0: Ну, я тебя прошу.
1: Песня называется...
0: Ты умай, я тебе слово сказать не дам.
1: Франция и
0: я. Тебе слово не дам сказать, пока мы не бахнем. Я буду тебя перебивать на каждом слове. Ты можешь меня назвать скотиной, можешь стукнуть меня микрофоном по лбу. Но сперва мы бахнем. Вот, нам даже, смотри, кот помидорчик принес. Я не буду помидорчик есть. Я оставлю помидорку коню. Вот, потому что он вчера провел фестиваль. Он даже не закусывает. После, говорит, 10 я не закусываю. Картошечки. Картошечка вкусная. Вкусная. Вот. Итак, друзья, следующий трек. Следующий трек у нас что-то там про Францию. Оставь мне помидорку, я еще не выпил.
1: Итак, друзья, наш следующий трек. Замечательный город Минск, столица Белоруссии. И замечательная группа.
3: А можно? Можно?
1: Можно, можно.
3: Можно борьбу. А мы позавчера... Короче, рассказываю вам такую фишку. В России есть родина Деда Мороза, Великий Устюг. Все знают, да? В Белоруссии у них, блядь, своя родина Деда Мороза. У них эти, как они? Пущи. Беловежская пуща. Вот, у них Беловежская пуща, это родина Деда Мороза. Мы выяснили вчера, сколько стоит туда экскурсия. 20 рублей с рыла, дорогие мои. 22 400 с чем-то там рублей срыло. Вот. Я тут же ставлю в противоположность нашего русского Деда Мороза.
1: Великий Устюг.
3: Великий Устюг. 900 рублей. Где, блядь, справедливость? Я понимаю, что Белоруссия меньше. Что туда едет меньше народу, но, блин.
1: И денег им нужно больше.
3: И денег им нужно. Но при чем тут? Вот стоимость Деда Мороза, это вот как, знаешь, есть... Путаны на Тверской стоят столько-то.
1: А на Вишенке стоит столько-то.
3: А на МКАДе вообще 500 рублей.
1: Ладно, я про Вишенку не говорю, да.
3: Да, музыку давай. Итак, у нас Минск, группа как называется?
1: Ой, ребята, я же говорю, сюрприз. Периодически в наш эфир я выставляю группы, которые действительно очень известные многим людям. Так вот, группа, которая называется «Серебряная свадьба», она знакома и известна очень многим людям. Это группа, которая выступала на фестивале «Пустые холмы» неоднократно. Она ездит с гастролями в Польшу, во Францию,
3: а
1: в Россию.
3: Амстердам.
1: Возможно, тоже там были, только я об этом не знаю.
3: А поехали вот на гастроли в Амстердам на следующий год?
1: Денег не наберу, к сожалению.
3: Не, меня туда не выпустят, но сам факт.
1: Так вот, группа «Серебряная свадьба». На самом деле она полностью называется по-другому. Называется
3: он достал талмуд, он с бумажки читает.
1: Фрик, кабаре, бэнд, «Серебряная свадьба». Так вот. Эта группа образовалась в 2005 году. И на самом деле, это, ну... Вот я видел их вживую два раза. Это просто что-то. То есть там огромное количество инструментов. Обалденная вокалистка с обалденной подачей. Театрализованное шоу. И дикая, просто дичайшая подача. Просто дичайшая подача. Так вот, в эту группу я сразу влюбился.
0: 700 рублей на 20 человек.
1: И эта группа, ну, на самом деле, одна из лучших, наверное, в Белоруссии. То есть, вот, если, допустим, не брать в расчет группу Addis Abeba, да? Ну, Addis Abeba и «Серебряная свадьба», да? Это две лучшие группы из Белоруссии, из Минска, да?
0: У нас так помидоров вот, все больше
1: сегодня
0: и больше.
1: В нашем эфире прозвучит песня группы «Серебряная свадьба», которая называется «Франция и я». Захар эту песню не слушал, естественно, да? Не слышал.
0: Нет.
1: Я думаю, сейчас он слышит, и он от этой песни офигеет. Потому что, ну вот, даже без видео, даже без живого выступления, песня, которая прозвучит в эфире, которая просто аудиотреком звучит, да, она произведет реальное впечатление. Коронка этого эфира. Группа «Серебряная свадьба» и песня «Франция и я». Поехали, Захар.
0: Прикинь, если я сейчас обломаюсь, как это будет
1: позорно. Ты охуеешь, я тебя побью.
0: Я охуею, если ты меня побьешь. Вот, ладно, едем дальше. Еще раз.
1: Группа «Серебряная свадьба». Вокалистки Беньки, привет огромный. Очень люблю эту девушку.
0: Привет, Беньки. А тут уже замахнулись на меня гитарой. Котовскую гитару можете ломать. Ломайте котовскую гитару даже об мою голову. Поехали.

0: А итак, друзья, знаете, я сейчас откомменчу, подожди, я сейчас не трек откомменчу, мне тут чувак написал, долго еще будет эта программа, я написал около 15 минут. Тогда я пойду пока кино смотреть.
1: Пусть подножку посмотрит.
0: Я написал, ну и дура. Вот, это Айпроха, это Новосибирск, это Артем. Артем, ты не прав.
1: Кстати, вот. Насиба, огромный привет. Люблю эту группу. Группу, город.
0: Город или группу? Ты уже
1: город.
0: Или республику.
1: Люблю группу.
0: Республику Новосибирск.
1: А Новосибирск очень люблю, потому что я там работал целый год. И обалденный город, обалденные люди. И обалденный там климат.
0: Мы то туда есть... едем, нет?
1: Ну, я с удовольствием, на самом деле.
0: Кто заплатит?
1: Да. Дело в том, что Новосибирск, это вот, ребят, представь себе, у нас в Туле сегодня минус 20. Сложно выйти на улицу, потому что холодный ветер, колючий такой, и вот такой
0: да
1: климат
0: ладно,
1: страшный.
0: Минус 20, я тебе не верю.
1: В Новосибе при температуре 35
0: минус
1: выходил на улицу.
0: Минус 11, Тула. Вот, написано же. Доллар 30 рублей 73
1: копейки. Было 20 градусов мороза сегодня.
0: Евро 39,95. Куда мы катимся?
1: Так вот, в Новосибе,
0: евро дешевле.
1: В Новосибе 35-40 градусов, я могу спокойно выходить в осенних ботинках, без шарфа, и мне нормально. Там сухой, нормальный климат.
0: Я тебе могу рассказать другую историю. Спокойно выходим. Я не вижу, что ты мне показываешь. Он мне телевизор настроил. Кот мне показывает телевизор. 9, я тебе показываю, минус 11. Вот, гисметик. Вот, смысл не в этом. Вологде. Вологда, Белозерск. Минус 42. Зухер ходит. У него фуфайка нараспашку. И моя вот эта кепка кожаная. Да? Пинс. Приезжаю в Тулу, минус 18, блять, я закутался весь, кепку я положил на спальник КамАЗа, потому что она стала колом, градусов меньше, но гораздо холоднее. Вот, поэтому вот градусы, они как-то, они ртуть съедают, тут смысл в климате именно. А про чем вообще говорили?
1: Про серебряную свадьбу.
0: Про серебряную свадьбу, вот сейчас играла.
1: Да.
0: Девка зажгла.
1: Реально.
0: У нас тут пацаны плясали. А какого размера, ну, ты сам понимаешь, о чем я говорю?
1: Я скажу так, что в этом отношении главный размер.
0: Да?
1: Это худенькая, стройненькая девочка, которая...
0: Первый раз конь не смотрит на размер.
1: Нет, не первый раз. Первый. Может быть, четвертый или пятый.
0: Четвертый вот, или пятый раз они смотрят.
1: Белька вообще, она реально зажигает. Вот я сочувствую тем людям, которые не были на тусах холмах. Серебряная свадьба, она просто...
0: Не,
1: вот,
0: это можно слушать, это нужно слушать.
1: Это нужно слушать, да.
0: Это нужно слушать. Ты знаешь, тут, в принципе, критиковать или как-то там злорадствовать вообще бесполезно. Просто, ну, хороший трек.
1: Да.
0: Хороший трек, хорошая девка, хорошо зажгла. Я ее услышал первый раз в жизни.
1: Очень же,
0: что она мне, знаешь, что напомнила? У меня появились аналогии, в принципе, я не знаю, кто раньше появился, ЗАЗ или вот эта Бенька.
1: Бенька лучше.
0: Не, лучше, появился. Хуже, я не знаю. Вот
1: она
0: кто,
1: раньше появилась.
0: Кто раньше, кто позже появился, но вот ЗАЗ и Бенька, они вот как-то вот в одном этом работают. Осталось выяснить, кто кого копирует.
1: Бенька — это оригинал.
0: Слушать приятно, однозначно. Я думаю смотреть еще интереснее живьем.
1: Обалденно, просто обалденно.
0: Ждем, приезжай, Бенька, к нам на неформатное радио.
1: Гонорар очень большой.
0: А мы за гонорары никого не приглашаем. Группа «Нервы» у нас... знаешь, как у нас был интересный такой разговор? Мы решили, что им интересно приехать просто, чтобы люди их увидели. Понимаешь, не все музыканты работают за бабло, а некоторым хочется просто приехать и потусить. Вот, и группа «Нервы» к нам приехала на фест просто потусить. За свой счет абсолютно, без всяких выебонов. Вот это было красиво. Они приехали и сказали: пацаны, мы с вами. Вот, поэтому если
1: Захар,
0: Бенька
1: Захар,
0: нам когда-нибудь
1: Захар.
0: Так скажет, мы скажем: Бенька величайший музыкант, потому что она гонится не за баблом, а ей просто интересно работать.
1: Захар, согласись, что «Нервы» — это из Москвы, а Бенька — это из Беларуси, из Минска.
0: Ну, а почему бы? Да я могу быть просто уверен, что Бенька в Москву приезжает, ну, как минимум, 3 раза в год.
1: Это минимум.
0: Ну вот, а от Москвы до Тулина-то мы ее доставим без проблем. На Зухе Рабиле, прям... И все, и она тут.
1: Но я так понял, что ты в ротацию ставишь. И приглашаешь.
0: Без проблем.
1: Тем более, я просто объясню, в чем дело. На самом деле, у группы «Серебряная свадьба» очень много песен хороших, да? Я взял эту песню, потому что она была на рок-клабе. На самом деле, у группы «Серебряная свадьба»
0: очень... Вот смотри, пишут, я не скажу, что песня огонь, но у них есть лучше.
1: Да.
0: Мы найдем
1: лучше. А могли бы даже поставить лучше.
0: Ну, мы взяли среднестатистическую.
1: Давай хитовую поставим.
0: Нет, давайте мы закончим 5 плюс 1, а потом.
1: А потом поставим уже серебряную свадьбу.
0: Потом уже что хочешь, да. Потом уже что хочешь, да.
1: Так вот, ребят, 5 уже закончилось, осталось плюс 1.
0: Плюс один. Плюс один нервничает.
1: Да,
0: он сразу занервничал, заягозил, начал продвигать стул ближе к
1: микрофону. Так вот, сегодня в нашей программе будет группа «Защитник».
0: На самом деле мы сегодня солисту группы «Защитник» дали право обосрать группу «Защитник».
1: И он ее обосрет, если захочет.
0: Ну, я думаю, обосрет по-любому. Потому что самому ему она не нравится.
1: Видимо, да. Это такой, знаешь, мазохизм.
0: А не, это у всех так. Вот тебе какие свои песни нравятся?
1: Никакие.
0: Вот, и мне не нравятся. И ему не нравится. Ну, он, по крайней мере, сейчас по полной жопе сам себя обосрет. А нам даже срать не надо, потому что плюс один.
1: Да.
0: Все, мы очень хорошо разыграли. Это марьяж.
1: Так вот, ребята, я что хочу сказать, что в Туле на самом деле очень много групп. Больше 150.
0: Да, и некоторые даже лучше «Защитник».
1: Да, но очень мало групп, которые играют с давних времен. И вот сейчас у нас сейчас на дворе 2012 год, а группа «Защитник» появилась 1993 год. Это старье, вообще старье.
0: Унылое.
1: Не, ну не
0: и
1: унылое,
0: вот он сейчас бодрое, ходит у нас бодрое, веселое. Посыпает песочком.
1: Я скажу так.
0: А ребят, мы сегодня «Защитника» услышим живьем.
1: Да.
0: В 2012 году.
1: Кто не знает. Вот есть такая группа, в Туле называется она «Деникин Спирт». Группа участник нашествия. Самая лучшая, самая раскрученная, самая веселая тульская группа.
0: Кто ж тебе такое
1: но
0: сказал-то?
1: Но в свое время группа «Деникин Спирт» выступала на разогреве у группы «Защитник».
0: Самая раскрученная.
1: И даже Анатолий Павлович Прокопец, ему огромный респект, кстати, если он слышит эту программу, да, он признавался в микрофон во время концерта, что он у группы «Защитник» просто писю сосет. Вот, это было такое реально, да. Он был вообще пиздюком, а «Защитник» тогда были королями. Вот, они сейчас, конечно, короли. Вот, но, тем не менее...
0: Сейчас «Защитник» должен выйти и обосрать сам себя. Бля, у нас все сосут. Бля, мы самые крутые. Дай-ка я нас самих
1: Самосос.
0: Самосос сейчас у нас будет, да.
1: Ладно. Не, на самом деле песня очень нравится.
0: Эксклюзив, кстати.
1: Песня очень хорошая.
0: Самосос в 5 плюс 1, такого еще не было.
1: Да. Песня очень хорошая, она мне очень нравится уже с древнейших времен, с 95-го года, наверное, когда я первый раз слышал.
0: На самом деле я вам открою великую тайну. Они сидели перед эфиром и чморили друг друга. Говорили, фу. Этот говорит, фу.
2: Друг друга.
0: Они спорили, что поставить. Но у них была дилемма. Они не могли включить слух, потому что изначально по задумке передачи я это слышать не должен был. Вот, то есть я это услышу точно так же, как и вы первый раз в жизни. Вот. И они, понимаете, они сидели, они выбирали. И что. В итоге что-то они, блядь, выбрали.
1: Выбрали. Песня называется «Если не будет дождя». Песня очень интересная, очень красивая. И сейчас
0: ты после песни расскажешь.
1: Да, он лучше после песни.
0: Там, оказывается, даже есть целая история. Там целая история у этой песни есть. Мы слушаем
1: песню, а потом кот расскажет.
0: Если не будет дождя, группа
1: «Защитник».
0: «Защитник», поехали. 94-й год. Тула, 94-й год. Не обращать внимания на запись.

0: На самом деле пришлось атрофироваться. То есть мне пришлось абсолютно атрофироваться от того, что это 94-й год. Вот, от того, что примочки все-таки были рукоблудные.
1: Это Skittles, фактически
0: Skittles. Примочки, Не, он кричал, да, он сам кричал. Это говно! Это говно! Смотрите, друзья, мы атрофируемся от того, что это 94-й год. Мы атрофируемся от качества оборудования. Вот мне тут написал один слушатель, говорит, запись херь. Мы еще раз повторяем, это 94-й год. Это не студийная запись. Там не писали Гребенщикова, там не писали кино. Там писали группу «Защитник», да. Видел я видео. Я просто визуально представляю, где это происходило и как. Вот. И атрофируясь от качества записи, от качества звука. Хотя звук говно был, действительно.
1: Да.
0: Звук был действительно говно. Вот. Если сделать вот это сейчас, блять, оно.
2: Супер хит.
0: Оно интересно.
2: Да.
0: Это не супер хит, но это интересно. Это реально. Кстати, кот обещал рассказать предысторию.
3: Дима, ну кто-нибудь из вас. Ну, ребят, ну ладно. Зухер, спасибо за микрофон. Ну, дело в чем, что эта песенка вообще-то басиста. Он учил меня правильно петь в то время. Песня, да, басист написал. Он учил меня правильно петь, хорошо, но я тогда не втыкал вообще, как это можно делать. Это сейчас можно понимать с сознанием времени. Вот Дима, я не знаю, чем его зацепила вот эта вот именно старая, древняя, некачественная композиция в данной передаче. Я даже...
1: Вокал, текст, музыка.
4: У тебя свой микрофон.
2: Вокал, текст и музыка. В общем, зацепила.
3: Я даже... Мне стыдно просто, потому что такие ребята хорошие. Сейчас хорошая запись была, вот много хорошей записи было. Мы сегодня слышали, вообще великолепно все. А здесь
4: ну,
3: вот...
4: по поводу вокала, я, кстати, я кота критикую постоянно.
3: Ну, кота надо критиковать просто.
0: Я постоянно это говорю, я всегда ему это говорил, и в глаза, и за глаза, и вот сейчас скажу вот на весь мир, блин, Леха, с вокалом надо работать.
4: Ну, слабый.
3: Ну, куда его еще девать-то на бан?
0: Его надо разработать, блин, однозначно. Вот, потому что вот все отмазы... Я не буду говорить это в эфир, да. Я сейчас. Не, я хотел выключить микрофон. Нет. Не, мы не будем про это говорить, да. Обосрать шестую песню. Мы ее обсуждаем. Вот. Опять же, атрофируемся мы от всяких вот этих вот.
4: Я хотел
0: хреновер.
4: Хорошее. Дим выбрал это.
0: Нет, понимаешь, хорошее. Хорошая может включить каждый. Она может включить интересно. Вот эта песня, она сама по себе интересна.
4: Спасибо басисту.
0: Спасибо басисту за текст. Спасибо всей группе за то, что сделали. Вот,
2: спасибо вокалисту за подачу.
0: Вокал слабый.
2: Но подача хорошая.
0: Вокал очень слабый. Подача хорошая, но вокал очень слабый. Вот. И даже несмотря на то, что этот человек сидит со мной рядом, что он, что он мой друг, да, и что он может в любой момент ударить меня в челюсть, я все равно скажу, что вокал слабый.
4: Согласен.
0: Вот, сам вокалист.
4: Мяу.
0: Мяу, ржак.
2: Игого.
0: Игого. Итак, что мы делаем дальше?
2: А дальше мы сделаем так. У нас сегодня получается, что у нас прозвучало 6 песен. И у нас больше всего понравилась песня. Даже не песня, а группа «Серебряная свадьба». Я предложил бы поставить еще самый раз. Главный хит. Самый главный хит.
0: Главный хит «Серебряная свадьба».
2: Да.
0: Давай мы ее сейчас найдем.
2: Давай найдем.
0: Сейчас мы пишем «Серебряная свадьба». Подожди, а это было уже? Я помню «Пальто из ваты», я не помню «Серебряную свадьбу». Мы где-то передачи 2 или 3 назад. Что я написал? «Свадьба». Я все правильно написал. «Пальто из ваты», я помню, что она у нас была в эфире, и что-то она как-то была не айс, я помню.
2: Нет, было хорошо, и в эфире ее не было.
0: Была она.
2: Не помню.
0: Была. А мы ругались с тобой. А ты плакал, я матерился, ну все как обычно. Ну да ладно. В будет у нас пальто и свадьба. Итак, друзья, 22.20 на наших зеленых системных. Официально программа 5 плюс 1 закончена. Но эфир продолжается. У нас, в принципе, в планах чего еще? Поругаться. Мы обязательно подеремся в эфире. Мы поиграем вам живых песен. У нас сегодня хуево туча гитаристов. Да, один даже мне привез куртку, и он отпустил бороду. Макс, сука, косит под Зухера, он не бритый. Вот, серебряная песня, серебряная свадьба, пальто из ваты, 2 минута 59 секунд. А мы, пока вот она звучит, мы сейчас определимся, как нам прозвучать, да? Бля, меня сейчас будут мерить в пальто. Сейчас меня упихают в пальто, Диман.
2: Пальто из ваты?
0: Пальто из плюша. Из плюша. Вот, сейчас я буду мерить пальто, ты будешь заканчивать программу 5 плюс 1. То есть, ну, будет официальный такой финал программы, да? Но мы тут, мы продолжаем. Но нам надо на записи сделать там это, рек-точку, да? Вот, которая будет лежать на сайте. Вот, это все сделает Димка. Я пока меряю пальто. Вот, он вам что-то трындит. Потом мы включим вам пальто из ваты. А потом продолжится беспредел, который, в принципе, тут у нас хуево туча музыкантов. Мы сегодня сделаем какую-то жопу в эфире. Вот, поэтому никуда не уходим, все слушаем. Мы будем бузить, и мы пьяные.
2: Ну что, ребят,
0: забирай, Димка, слово. Я пошел пальто мерить.
2: Я резюмирую. Сейчас звучит композиция замечательной группы из Минска «Серебряная свадьба», Free Cabaret Band. Называется она «Пальто из ваты». Это самая шикарная, самая известная, самая популярная песня. Огромное спасибо всем группам, которые принимают участие в нашем сегодняшнем эфире. И мы уже пришли к такому выводу, что группа «Фомина неделя» из Санкт-Петербурга, она попадает в ротацию на информатное радио. А также огромное спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы, которые были в нашем эфире. Ну и сейчас, короче, мы ставим в эфир «Серебряную свадьбу». Ну а дальше мы что-нибудь придумаем. Захар, ставь песенку в эфир, а там дальше разберемся.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Элис ин Чейнс! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак». Но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

в огне. Конечно, возможны еще варианты. У каждого свой оливье, у каждого свой оливье.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени и

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, здравствуйте. Как я и обещал, вот вам красная бабочка. Вы видите, какой я замечательно красивый диджей. Я сегодня в белой футболке, в красной бабочке. Коляновна у нас истинный дракон, она сегодня будет дуть дымом на всех. Вот, привет, народ, вас всех очень много, я смотрю, все прям ждали. Юрка, привет, Олежек, здравствуй, Яков Николаевич, привет, Родик наш молдаванский друг, добрый тебе. Ленка, Янка, привет, Дениска, привет, Петруха, привет. А кто там у нас еще? Вадим, сегодня я тебе не буду говорить, сука, потому что мы, ты знаешь, мы сегодня усугубили ребрышек много. И мы их просто съели до эфира. Очень хотелось жрать, мы их сожрали. Вот, Дениска, здравствуй, Антоха, здравствуй. А кто там у нас еще? Геннадий, привет, Дашка, здорово, Витос, здравствующе. Здравствующе. Вот, вроде со всеми поздоровался. А, вот, Алька, привет. Вот, ну что, друзья, сегодня мы эфирим не только на радио. Не только на радио, мы сегодня еще и в видео-варианте присутствуем во всех, понимаешь, социальных сетях. Вот, мы появились в группе во ВКонтакте, я вижу. Мы есть в Ютубе на нашем канале. Мы есть в Одноклассниках, в нашей группе. Мы есть где? Мы есть в Фейсбуке. Еще в двух каких-то херах, в том числе и в Твиче. В Твиче. То есть мы...
3: А что ты мне не сказал?
2: Мы вездесущие.
3: Я платье бы одела.
2: Мы вездесущие. Ты его порвалась.
4: Да, у меня лопнуло платье. Жопа стала большой.
2: Сегодня на Коляновне лопнуло женильное платье. Вот. Надо снять эту штуку сейчас. Вот. Вот так вот. А то меня...
4: Тут бабочку не видно.
2: Днем подкалывается, а то бабочку не видно мою козырную. У меня, видите, какая красная бабочка. На самом деле, первый раз в жизни одел бабочку, да еще и красную. Это Коляновна бабочка, но я подумал, что сегодня она будет прям вот в тему. Так, вот, друзья, сегодня длинный эфир. Сегодня эфир длинный, сегодня мы будем побухивать, попыхивать. Вот, все, у кого есть что налить, давайте начинать. Давайте начинать, потому что сегодня у нас замечательная дата. Я вот сегодня послушал чуть-чуть «Стрелу Морфея», их трансляцию, и они сказали сотый эфир. Нет, ребятушки, это не сотый эфир. Если пересчитывать на эфиры, то это, наверное, какой-нибудь десятитысячный. Это сотый эфир программы «Миксер». Именно программы «Миксер», которой уже, слушай, до хрена ей лет? 100 недель в эфире, не считая каникулы, которые мы выбрасывали. А каникулы у нас длились по 2-3 месяца, 2 раза в год. Мы уже очень давно ведем миксер, и сегодня 100-й выпуск, это классно. Вот, ладно, Стрела Морфея, здорово, я видел вас сегодня. Вы мне расскажите, кто тот плиточный мастер, который клал так классно плитку у вас в туалете. У вас шикарный туалет, я тоже хочу, чтобы у нас с Коляновной был такой туалет. Ты видел их трансляцию, нет? Погляди. Очень ровными кубиками положено всякого цвета. Розовое, зеленое, белое. Короче, я хочу такой кафель, он еще советский. Вот, Ленка Янка пишет, всех, что ли, с юбилеем. Выключай. Валентинка, привет, Димка, здравствуй. Кто там у нас еще нарисовался? Яков Николаевич говорит, какое широкое личико, бабочка почти не видна. Верни, Коляна. Нет, ну я сегодня буду козырять ей. Посмотри на мою бабочку, Яков Николаевич. Вот, ты видишь, какой я красивый, какой я замечательный мужик. Вот. Ладно, давайте начнем. Во-первых, у нас есть же победитель. Вот так я еще могу делать. У нас есть победитель прошлой программы. И я вообще на самом деле удивился, но хотя на самом деле не удивительно. Ян Катасонов случайно попал в программу и победил. И победил. Давайте мы его послушаем. Вот, мы пока с Коляновной начислим. Вы, собственно, тоже давайте начисляйте. Еще раз повторюсь. Давайте вот общаться в комментариях не к эфирной теме, а вот именно к трансляции. А тогда у меня вот здесь вот на экране все ваши комментарии будут видны. Вот, ну и, собственно, Дискорд у нас тоже работает. WhatsApp тоже сейчас. Сейчас мы давайте еще WhatsApp на всякий случай запустим. Хотя, мне кажется, он нам сегодня будет вообще ни к чему. И так до хера народу. Вот. И чего? И чего? Все, ставим, слушаем. Ян Катасонов, Сахалин. Я вернусь, поехали. Это победитель прошлой программы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, да, кто нас сейчас слушает по радио, они нас только что услышали, а кто смотрит видеотрансляцию, они нас уже давно слушают. Коляна наконец-то выяснила, что у нее грязные носки. Она теперь может наконец-то увидеть свои носки. Так, прекрати, Коляна, научить движениям, отвлекающим от музыки.
3: Это не те движения, не те.
2: Не переживай, Яков Николаевич, когда мы захотим делать те движения, у меня есть классная штучка, нажимаешь так вот, оп, и все, и нас никто не видит. Не, вернее, вы видите нас, но в статике. Вот, так что, если вы можете услышать что-нибудь там, ну или просто хруст мебели.
3: Или ёпа.
2: Да, ёперный театр. Ребенок, привет.
3: Катюшка, привет.
2: Вот, сейчас мы все нальем, давайте наливайте, у кого что есть, налить. Тут кто-то мне писал, сделай хоть вид, что пьешь. Я не делаю вид, я пью, потому что у меня есть еще пока что выпить. Вот, итак, друзья, начать сегодняшний миксер. Я хочу с пых-пыха. Вот, и в глаз. В глаз ей воткну сейчас. Вот, и первые два трека у нас будут абсолютно электронные. Почему я хочу сделать так? Мы их сейчас сперва отслушаем целиком, а потом я их возьму на бэкграунд. Первый самый у нас будет наш молдаванский друг, понимаешь, Родик Камонов. «Бригада искренней поддержки» называется трек. Вот, мы его сейчас отслушаем, а потом я его буду ставить вместо вот этого своего тыдын-тыдын-тыдын на задничек, на бэкграунд. Вот, Геннадий, привет, я вижу, что у вас там прям фуражки зашкаливают. Пишет, у нас разделение труда, Валя звук слушает на мобильнике, а я в Дискорде. Но от нее всем привет. Вот, привет всем. Стрела Морфея пишет, блин, жрут и пьют, эх, а че вы завидуете, давайте уже как бы это, начинайте, я же всех вчера предупреждал. Точилка, здорово, как прошла твоя днюха, уволили тебя с почты или нет, много ли ты посылок чужих унесла домой, вскрыла? Давай рассказывай нам, все интересно. Вот, ладно, давайте, что там, во ВКонтакте Антоха пишет, проще в Дискорде с комментами. Не, все, я нашел, где у меня еще одно окошко. Короче, я тут вижу комменты, вот, которые к трансляции идут во ВКонтакте. Здесь я вижу Дискорд. А зачем мне тогда вот это окно? Вот это окно можно тогда закрыть, потому что оно только кроме Дискорда нихера не показывает. Все, я его просто закрываю. А вот это вот окошечко, сейчас мы сюда его вытащим. Вот, я тут все сделал по фэншую. Вот, теперь я всех вижу. Вот так вот чуть-чуть подожмем. А тут Прикс пишет, всем хаюшки. Здорово, дружище. Котейка, шалом. Прям ведущий, что, где, когда. Ты тоже завидуешь моей бабочке? На, я тебе еще раз покажу.
3: Это моя вообще-то бабочка.
2: Это
3: моя
2: бабочка Коляновна, но сегодня
3: я ее на Новый год себе.
2: Я у нее отжал сегодня бабочку, потому что сотый эфир, я должен быть красивый мужчина. Какой она вот этой рукой. Красивый мужчина должен быть, потому что эта рука за кадр улетает. Блин, она зеркалит. Кстати, камера. Вы вот можете наблюдать, сегодня плавно придет ночь в наш славный город, и вы все это увидите.
3: Нашу хибару, да?
2: И, кстати, вот то, что сзади, это вот то, откуда я чуть не выпрыгнул, когда соседи начали пускать самолет. Салют. Я под трек Юры Арцузова чуть не сломал себе ноги. Вот, ладно. Давайте уже все-таки обещанного Камонова слушать. Будем слушать обещанного Камонова. Итак, бригада искренней поддержки. Сейчас будет умца, умца, умца. Под эту музыку просто завещаю всем выпить. Хватит ковырять бородавку. Прикрывай мой
3: это
2: живот.
3: Это носки.
2: Прикрывай,
3: а мой может, кто живот будет прикрывать?
2: Прикрывай мой живот, я стесняюсь. Вот, поехали. Камонов, бригада искренней поддержки. Отец плохому не научит. Да, поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто нас уже слышит по радио и как бы те, кто нас уже давно слушает в видеотрансляции. Забыл я ссылки, конечно. Димка пишет, где ссылка, Захар? Сейчас я вам рожу эту, понимаешь, ссылку, где этот вот Камонов. Камонов мог бы сам уже кинуть ссылку, я не знаю, мы сегодня, понимаешь, именинники. Давайте я напишу так, отзвучало. Коляновна, потренди что-нибудь там, я не знаю. Прикрой меня бандитской пули.
1: Сейчас.
0: Да не в кадре! Не в кадре же!
1: Как смогла.
0: Вот так вот она и смогла.
1: Я так и прикрываю.
0: Не забыл ли я включить запись? Ты знаешь, сегодня не страшно, если даже я бы забыл включить запись, я могу ее выдрать из видюхи потом. А и так даже будет интересно. Так, и теперь надо во ВКонтакт продублировать, да? Вот здесь вот пишу «отзвучало». Так, я вижу у нас Олежек Вдовиченко. Здорово, друг Саня Петров. Привет! Сейчас я тут еще со всеми во ВКонтакте перездороваюсь, потому что Серега Ефанов, здорово! Здорово! Мишаня, мы с тобой сегодня уже... пишет, это все ребрышки. Ты знаешь, эти ребрышки мы съели. Мы их съели прямо до эфира, потому что я их на самом деле спалил. Если бы я их сюда вот выставил, это было бы прям вот позорище. Так, что там у нас еще? Так. Это все, мы уже все. Это мы уже все прочитали. Трынь, Пашка. Пашка, привет тебе. Это я в Улан-Удэ. Привет передаю. Так, ну что, давайте. Сейчас у нас отзвучал Камоныч. Никто, понимаешь, ничего не сказал про этот трек. Юлька, здорово. Здорово, Юлька. Вот, Мурманский Олежек, привет, дружище. Пишет вот. Сегодня я так подозреваю, мы треки обсуждать не буду. Да, что их обсуждать, да? Ну, звучат и звучат. Вот, Родик, я теперь, знаешь, что? Смотри, что я сейчас делаю. Я твой трек прям меняю. И вот этот твой трек теперь будет играть у меня на бакушке. На бакушке, на бэкграндушке. На бэкграндушке, Настюха, здорово! Настюхи, две здорухи Настёва, да, вот, как-то так. Передай привет моей маме. Мама, привет. Чьи? Нет, вот да, давайте.
1: Тебя это красавчиком помаши, назвали.
0: Помаши ручкой маме. Вот сразу я сейчас всем мамам машу ручками, и больше меня
1: сейчас
0: об этом
1: я тебе
0: не просите,
1: помашу.
0: А то у меня есть этот, как она, тренированная нога, и она прям сразу мне с левой. Вот. Классный трек, ну чё, чё тут, да, вот, фон охренительный. Короче, у меня теперь новый бэкграунд. Камоныч молодец, пишет, охуенный фоновый музон, хоть в кино, хоть на заставку, хоть просто вот завернуть и в помойку выкинуть. Так, что там еще у нас? Юрка пишет, спасибо, ремикс поплотнее добавил, пока модерацию проходит. Вот, ладно, едем дальше. А дальше мы делаем что? Дальше мы, сука, пьем. Сука, пьем? Сука, пьем?
1: Сука, пьем.
0: И сука сказала, пьем. Нет, она сегодня не сука, она сегодня дракон. Дракон.
1: Держатель.
0: Дракон. Пьем.
1: А мои Сереж... А, нет.
0: Их не видно. Какие-то черные какашки на фоне твоего уха.
1: Так ты покупал, ты что, мне говно купил опять?
0: Ты меня спалила. Это из раздела бижутерия. Это по 16 копеек у цыганки брал, ну что-то я не знаю.
1: Бабочку снял.
0: Еще и пыжиная.
1: Бабочку
0: пыжиная.
1: Снял. Бабочку снял.
0: Наверняка пыжиная. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас проект Косан. Вот. На самом деле, это у нас город Дзержинск и... Называется он «Не рыба». Я не знаю, почему он называется «Не рыба». «Не рыба». Мне всегда было интересно, как Артем дает название своим трекам. Как он их делает. Как он это делает. Вот. Это второй трек, который будет тоже у меня периодически на бэкграундах. Ну и, конечно же, и Камонов, и Косан, они идут в ротацию прямиком. Колянов наржет. Они идут прямиком право туда.
1: Да, бревной поволок.
0: Туда. Они идут на канал Клубняк. На канал Клубняк в ротацию. Вот, Косан, Не рыба, поехали.

0: Вы бы это видели. Он взрывается. Он взрывается. Мы сейчас... Я сейчас. Я героически поменял уголек. Фу. Почему Коляновна, когда берет...
1: Все в свои руки,
0: это все ломается. Все ломается. Вот. Знаешь что, я, по-моему, зря поменял уголек.
1: Да, она прям.
0: Надо было еще табачок поменять. Итак, друзья, только что отзвучал Косан. Так, Мишаня пишет, понятно, что не рыба, рыба была вчера. Да, рыбы вчера было две. Две штуки было вчера рыбы. Так, что там, я смотрю, Саня нам демонстрирует, сколько у него углей. Ну ладно тебе сейчас, ну я лоханулся, да. Я сейчас, когда будет следующая песня играть, я поменяю и уголь, и табачок. Вот, так, Настюха пишет, заряжай в бублик, бульбик, в бульбик, она плюс, давай, неси.
1: Нет.
0: Неси давай Нет. сюда прям, и металл включай. Слушай, ну металла сегодня у нас не будет, сегодня я выбирал...
1: Я кинул ссылку.
0: Что я не... Опять я не кинул ссылку. Коляновна, давай ты будешь следить за ссылками.
1: Ссылка.
0: За ссылками будешь следить. Я перепишу сейчас опять. Отзвучало! Ну, это уже становится традицией. Потому что я был занят. Я менял уголек.
1: Ты танцевал.
0: Танцевал. Я менял уголек. Я что только сейчас... Так, Ctrl-V. Вставить. Копировать.
1: Вот так в нашей жизни и происходит.
0: Вот так вот. Вот мы сексом также, кстати, занимаемся.
1: Да, все по графику.
0: Все по
1: кнопочкам.
0: Все по тромбону. Так, сюда вставили. Бздынь. И...
1: Это он, я так не делаю.
0: Так, ладно, опять ссылочку. Все, я кинул ссылочку. Отъебитесь от меня. Так. Что народ нам пишет? Пашка Павлов пишет, это уже интереснее. Здорово, здорово, Павлентий. Как-то мы вчера решили, что в Питер нам надо всем срочно ехать, потому как там пиздец. Нам вчера бомба Питер такую подборку прислала, что тут мы вешались просто все. Мы решили, что в Питере пизда рок-н-роллу пришла. Андрюха Сковородников Эрлих, здорово, дружище. Как там ваш... Крайний север, крайний, как там ваш крайний Мурманск поживает? Вот, что там у нас? Дзержинск, Артем Аниськин. Да, так я же про это говорю, Артемка Дзержинский. Так, пожестче просят. Пожестче это мы сейчас с Коляновной тут битву устроим. Так, что там? Будь другом металл. Да я не работаю по заявкам, Настюха. У нас сегодня сугубо, понимаешь, как это называется, компрометированный эфир, треки отобраны, Путин подписал, разрешил, царь говорит, вот Зухер, вот этих можно, эти ребята заебись, вот первые два уже отзвучали, сейчас у нас будет трек по заявкам заявочников, от заявочников, без заявок, которые не прошли с заявками в прошлый заявочный тур, вот так вот, а эта группа у нас... Вот, ну смотрите на Коляну. Вы теперь можете наконец-то лицезреть, вот как она на все это реагирует. Вот, группа «Блюз-собеседник». Вот, обещал я их поставить, но в прошлый эфир они просто не влезли, поэтому сегодня, я сказал, сегодня у нас будет такой эфир по просьбам трудящихся, не очень трудящихся и не очень просьбам. Вот, ставим мы «Блюз-собеседник», я его сам хотел поставить, а потом меня еще попросили, и называется он, знаете как, «Блюз-косяк», город Пермь, поставили, послушали, шишечек нам везите, у нас тут надо варенье менять уже, вот, поехали.

Меня часто спрашивают, почему у тебя нет денег? Я не знаю, что ответить. Наверное, не заработал. А возможно, деньги принесут мне только вред. Почему? Я не знаю ответ. Меня часто спрашивают, почему ты ничего не добился? Я не знаю, что ответить. Наверное, мало бился, хотя Господь частенько зажигал передо мной зеленый свет. Зачем? Я не знаю ответ. Еще меня часто спрашивают, почему у тебя нет любимой? Я не знаю, что ответить. Наверное, не в любимой дело, хотя мне хочется думать, моей любимой еще очень мало лет. В общем, я не знаю ответ. Еще меня часто спрашивают, какого хера ты так много пьешь, парень? Я не знаю, что ответить. Наверное, мне просто нравится, а других удовольствий в моей жизни нет.

Меня часто спрашивают, на кой хер тебе этот блюз, парень? Я не знаю, что ответить. Наверное, это какое-то мое самооправдание. Вот так взять гитару и проныть с ней весь концерт. Кому это нужно? Мне не важен ответ. А еще меня часто спрашивают, как тебе только не стыдно? Тут отвечу словами Саш Баша. Стыдно, когда не видно. И вообще меня часто спрашивают всякий бред. Видимо, думают, что я знаю ответ.

а теперь я появляюсь на радио. Да, но у меня две кнопки микрофона, что делать? Что делать? Сперва я появляюсь в видео, потом я появляюсь в радио, и, собственно, пишет вот народ, хорошо зазвучено. Юрка пишет, нормальный блюзец, акустику бы чуть подстроить, но все равно клево. А Валентинка пишет, песня норм. А ничего так песенка, пишет наш человек, у которого сейчас 28 часов и 34 минуты, то есть Димка. Так, Яков наш, старик Яков пишет, губной гармонист чрезмерен, еще бы пару инструментов, а так оркестр голодных и унылых негров, кто кого переиграет. Вот, очень культурный человек, красиво забивает кальян, прям школа пыха. Но это я вам немножечко, понимаешь, как это, сейчас же модно DIY, да, это сделай своей крюкой. И пока. Почему пол меня в этом? Ну-ка. Теперь кабал. Одну сиську, у моей жены две сиськи, у моей жены все нормально, сиськами их две. Вот, и, вот, короче, что там, Стрела Морфей пишет, классический бар, накуренный, и чувак с гитарой, и чуть чижа с компанией, тоже дзержинские нотки, зачет. Так, что там еще у нас за блюз? Танцуем, однако, Дашка танцует у нас, рок играть не трусами, махать, вот. Губная гармошка, хорошо, Юлька пишет. Геннадий пишет, супер, люблю блюз, качаю в таки беретом он качает в такт. Молодец, так, что там у нас еще? Скоро будет более жесткая версия этой композиции. Что ты на меня смотришь, Колян? Ой, смотрите, вот, ты все, твою жопу уже никто не видит, потому что она перекрылась. Ну вот, начинается. Итак, друзья, мы потеряли Коляновну. Она ушла в этот, в закат. Она ушла в закат, но она еще вернется. Предлагаю, пока ушла, накатить. Вот, и чего? Мне понравилось. Я хотел этот трек взять обязательно в программу. И вот так получилось, что сегодня он прозвучал. И я думаю, на соточку. Прям вот оно, самое оно. Так, Пашка пишет, репертуар, к сожалению, все так же усыпляет. Павлуха, ну я тебе могу что посоветовать? Что я тебе могу посоветовать? Выключи звук неформатки, включи своих этих микрофонов, включай микрофон, выключай наш звук, оставляй наш видос. Вот, и поднимай со мной в такт стопки, я думаю, ты не уснешь тогда. Так, что там у нас? Олежек пишет, местами появляюсь и в Дискорде, и в ВК. Сегодня я только слушаю, у нас гости и детей полно вокруг маленьких. Та, звук убирай, я же матом ругаюсь. Так, бабочка моя нравится. Да, бабочка, я сегодня сам, я тащусь с этой бабочки, я еще раз покажу всем бабочку. Красавец, сука, мужчина, красавец. Просто изумительный души человек. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Отзвучал у нас блюз-собеседник, далее у нас лирика, романтика, я не знаю как. А, я же обещал, чего я сегодня обещал, что у меня будут на бэкграунде играть Камонов и Косан. Собственно, сейчас пока у нас будет звучать Святославна. Сейчас мы включим Святославну. Это у нас Сергеев Посад. О любви рассказ. Так, что там она написала? Вот, написала она следующее. Святославна, певица, которая после долгого перерыва возобновила свой авторский проект. Все песни певица пишет сама, либо в соавторстве со своей сестрой. Стиль данной музыки скорее поп-рок. Ранее была вокалисткой в кавер-группах, не скажем в каких. Вот, пока звучит у нас сейчас Святославна, я заменю все бэкграунды, вот этот DJ Zucher Online, на Камонова и Косана. Вот так вот, потому как я решил так сегодня сделать. Поехали. Здравствуйте.

Чуете, да? Чуете, да, какой у меня бэкграунд появился? Хороший, прям хороший бэкграунд. Теперь у меня прям стабильно, стабильно. Я прям чувствую себя этим агентом 009. Так, что там нам народ пишет? Включи хоть Рамштайн. Ребят, нет, Рамштайн не подал заявку в миксер, поэтому ну как, ну как. Пишут, сопли уже не в тему. Можешь свой микрофон не выключать, хоть песню разбавлять. Не-не-не, так нельзя. Так, трубка кальяна не зря подобрана под бабочку. Все в тему. Хочется тебе поделиться нашим видео. Ой, не надо, сейчас ты знаешь, у меня тут у самого дурдом. Кальяновна вернется в семью обязательно сейчас. Она пошла поработать, потому что ей там надо какую-то срочно таблицу скинуть. В детский садик, ё-моё. Вот, иначе там кто-то не получит зарплату. Так, народу пипец, сколько много сегодня. Это точно потому, что бабочка у Зухера, да? Да, все ведутся на бабочку, потому что они думают, что я ее кому-нибудь подарю. А я на самом деле не собираюсь ее никому абсолютно дарить, потому что нельзя это. Это Каляновна бабочка. Так, ребятки, отзвучало у нас это. Слушайте, а что-то у меня прям вот с выпить совсем беда. Совсем беда, совсем мало осталось. Ну, ладно, будем апельсиновкой догоняться. Так, что там? У вас темнеет, а у нас светлее становится. Вы видите? Вот, кстати, вы все за моей головой можете наблюдать, как приходит ночь в Тулу. Так, очень правильный женский вокал, пишет Сашка. Где надо усиливает, где надо прибирает. У Сани свисток от кальяна больше моего. Ну-ка так, сейчас я хочу с головой сравнить. Вот у него... Не, у него прям свисток, у него свистище. Санчо, ты в этот кальян можно всосать весь Канзас и Элли с домиком и с Татошкой вместе. Так, что там у нас еще? Предперестроечный медлячок из 80-х. Полусилося, Олежек пишет. Так... Каляновна пишет, не делала бы так много переходов по тональности. Ой, Каляновна, Зухеровна пишет, не делала бы так много переходов по тональности. Ну, трек под настроение в общем-то. Так, Вадимка пишет, голосок хороший и аранжемент. Антохе неплохо. Витос пишет, красиво, как с душой сделана песня. Это пермики у нас, в Перми всем понравилось. Димка пишет, для меня нытье вообще никак, но голос классный. Так, ну вам, панкам, как вас, вот как всем угодить? Ну всем угодить невозможно же, ну как можно всем? Так, Юрка пишет, отличная песня, звучит профессионально. Яков Николаевич говорит, воу, вот это воу, лишнее, остальное класс. Так, Юлта пишет, свою манеру вырабатывать бы вокальную бы. Блин, Юль, ну а как ее вырабатывать? Ну, чтобы ее выработать, надо же что-то петь, да? И, соответственно, чтобы она выработалась, надо как минимум, ну, в разных манерах попеть. И потом оно придет, а у Святославны все еще впереди. Так, задрали меня игнорировать, пишет Санчо. А, это не Санчо, это Светка. Светка. А потому что у меня два чата, ребят, вы не обижайтесь, если я кого-то не зачитал, но просто вас тут везде много пишет, я не везде успеваю. Так, в чате металлисты уважаю. Что там дальше у нас? Так. Сейчас. Мы пока из всех треков лучший Зухер. Ладно, ну не ври, я не самый лучший. Эти сопли херота. Так, что там, Зульфира пишет, что вот это, видимо, про ушки зайчика. И Родик, твой трек очень короткий, понимаешь, его не хватает, чтобы всех зачитать. Юрка, здорово, пишет, всем салют, привет, дружище. Это который Якушев. Так, что там еще у нас? Все, так, тут я все зачитал. Давайте будем... Вот видите, как неудобно, когда много окол. У вас ясная солнечная ночь. У нас ясный солнечный вечер. Жара достала, блядь. Шишек под фольгой не хватает. Все обещают, никто не несет. Бэкграунд заканчивается. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас человек, который
знает о звездах все. Вот мне надо как-то научиться левой рукой тыкать туда. Вот, который знает о звездах все и знает, что не напрасно их там повесили. Это наш старик Яков. Старик Яков, он очень не любит. Давайте я буду так это обзывать. Старик Яков, который в попытке заработать на новую вставную челюсть выпустил давно-давно очень умную песню, которую мы сейчас услышим. Он просто выпустил давно-давно очень умную песню, которую мы сейчас услышим. Он просто очень хотел, чтобы у него случился праздник.

Вот, видеочат меня услышал раньше. На 2 секунды. Привет, друзья, все, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Коляновна сейчас подтянется, сделает табличку. Привет, Рязань, Виталик, здравствуй. Вижу, у нас тут народ подтягивается потихонечку. Спрашивают вот тут дети, типа, папа, что значит слово херня? Подзовите сейчас детей быстренько к микрофонам, там, я не знаю, к мониторам, к радиоприемникам, кто в УФМе слушает. Я сейчас объясню, через две минутки. Так, что там у нас пишут? Яха, молодец, песню слышал много раз. Олежек, так, вот Юрка пишет, это просто праздник какой-то. У Витоса явно ветер с моря дул.

Ветер с моря дул. Так, фигово, лето должно быть жарким. Да нормально лето, что вы, я не знаю. Гала, привет. Привет, Гала. Что там, если не металл, хоть кукрыниксы, Настюха, я тебе еще раз говорю, сегодня не концерт по заявкам. Сегодня мы ставим людей, которые загрузили треки на сайт неформатного радио. Сегодня мы их, понимаешь, слушаем, обсуждаем. Вот, и никаких, понимаешь, у нас вот тут вот левых залетных, вот которые туды и сюды. Сегодня будут нормальные треки, будут. Панки, потерпите до конца. Я тяжелые треки отложил специально на самый низ. Потому как они должны, люди должны прочувствовать и дождаться. Тем более Сашка со Светкой сделали такой анонс, и там 18 тысяч человек, которые еще не слышали их новую песню, не слышали. И я сейчас просто, я пользуюсь ситуацией, потому что они всем сказали, что новая песня, которая никудоить не выложена, никудоить не загружена, прозвучит именно сегодня, именно на неформатке. У меня кончился коньяк, друзья. Вот, и, собственно, поэтому Стрелу Морфея будем мариновать до самого конца. Так, что там у нас? Валентинка пишет, мне понравилось. Так, что детям обещал объяснить, что такое херня. Итак, дети, слушайте внимательно. Все позвали детей к приемникам? Давайте, кто еще не успел, у вас есть 2 секунды. Дети, херня – это приблизительно то, что у вас в штанах. Вот, а неизвестная херня – это то, что в штанах у соседа. И неважно, какого вы пола. Вот, поэтому, когда старик Яков поет про звезды и говорит, что неизвестная херня там, то, скорее всего, если вы поднимете свой взор в небо ночью, обязательно ночью, вы увидите там что-то, что у соседа в штанах. Вот, собственно, про херню все рассказал. Далее, все уже заценили видео. Так, посмотреть всем, понятно, это реклама, это не туда. Что за море в Перми? Так, Витос, расскажи, что за море в Перми? Это большое пермское водохранилище. Так, что там у нас еще? Петруха написал, что все, кто вот это при знаниях, они прям сильно съежились. Что там? Человек, с которым пока не нашли музыкального понимания, но ведь это не противоречит общечеловеческим отношениям. А молодец, а с душой, а с чувством, а плюс. Вот так вот, Стрела Морфея. Старику Якову написали. Так, далее что? Старик Яков — это гораздо лучше, чем группа, да и просто даже хорошо. Вот так и будешь теперь у меня называться на неформатном радио. Старик Яков. Вот, ладно. Что, собственно, пишут нам в чате. В чате, который ловит ВКонтакт. Так, эксклюзив 100%, пишет Виталик. Это у нас Рязань. Рестрим ИО мне написал: поздравляем, вы имеете 100 сообщений сегодня виз Рестрим чат. Блять, как вы меня радуете. И, собственно, все, едем дальше. Далее у нас, наконец-то, мы начинаем немножечко утяжелять эфир. Сейчас у нас двое в голове. Целых двое. Ребята к нам прилипли с отбора на фестиваль Revolution, город Москва, трек называется «Осколки». Про себя не написали, написали, что ж я вру. Вот, они много написали, я буду читать чуть-чуть. Все попытки музыкального самоопределения для ребят неизбежно заканчиваются фразой: короче, фигачим, что хотим, и называем это панк-рок. И действительно, диапазон достаточно широк, от поп-панка и хард-рока до балладного русского рока. Группа в строю с 2012 года, хотя и перерывами. В настоящий момент двое в голове – это несколько человек, отличающиеся друг от друга инструментами, привычками и, заметьте, внешне они отличаются. Двое в голове, осколки, Москва, поехали, славим, слушаем, вы комментируете, не забывайте.

а вторыми меня слышат радиофилы. Вот так вот. Сегодня у нас две кнопки микрофона, и поэтому первые меня слышат те, кто смотрит видос, а вторыми меня слышат, собственно, те, кто слушает только радио, только FM. Вот. И что, вот кто смотрит видео, они сейчас видели некую пантомиму. Кто догадается, что я изображал в этой самой пантомиме, тот получит приз. Приз. Ну, давайте, пусть будет призом три пластинки. Три пластинки, подписанных музыкантами обязательно, конечно же, у меня их есть. Вот. И, а, собственно, кто сделает то, что я изображал в пантомиме, тот получит мегаприз. Тот получит 15 пластинок. Вот. Вот, я сегодня щедр безбожно, просто и немеренно. Итак, ладно, отзвучали у нас двое в голове. Трек назывался «Осколки». И что тут нам народ пишет? Вот, Димка пишет, двое в голове, это совсем мало, надо иметь целый Китай в голове. Но это у вас там китайцы рядом. У нас можно просто полтуловища армян набить, и пусть будет просто много армян. Так, Юлта пишет, очень разноплановый выпуск сегодня. Юлька, сегодня прям вот ты не представляешь, насколько он разноплановый. Так, Сергей Компанеец нарисовался, пишет, классный саунд, похоже на Люмина, но это хороший знак. Эллен, наконец-то вскайфнула, наконец-то пришел к ней оргазм, пишет, спасибо, четко. Так, Серега Косяк нарисовался, спрашивает, все ли я прослал или я в теме. Слушай, но все зависит от того, сколько в твоем организме всего весу и, собственно, сколько из него там того самого. Вот, я не знаю, насколько все ли ты просрал. Вот, уточни, что ты хотел застать. Так, чат пишет нам, что Родик пишет жирчик прям. Стрела Морфея пишет, а хорошо же, драйв пошел. Генка пишет, по мере воздействия коньяка нормально идет. Антоха пишет, бодренький панк, мне зашло. Петруха, наш человек из Одессы, который сегодня под егеря сегодня бухает, пишет, вот, егереварительно. Димка пишет, песня «Зачет», в Перми «Зашло», пишут, «Хорошо-то как». Так, и что? И все далее. Смотрим ВКонтакт. Что-то нам ничего больше не прислал. Проверяем на всякий случай WhatsApp. Народ забывает писать комментарии. Я понял, народ забывает. Друзья, напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А, вот, Серый говорит, я думал, опять тебя пропустил в онлайне. Нет, я. Но половину ты пропустил, посмотришь потом в записи. Вот, можете писать WhatsApp 902-75-00-59. Кто смотрит вот это видео? Пишем прям в комментариях к этому видео. И у меня вот, ну, по крайней мере, ВКонтакт я вижу, Дискорд я вижу, Одноклассники, Ютуб не вижу, поэтому заходите или во ВКонтакт, или лучше всего в Дискорд. В Дискорде все правильнее. Вот. Так, Стрела Морфея, мы будем... А, мы бухаем сегодня, комменты не длинные. Ничего страшного. Сегодня очень много народу пишет, поэтому я еле успеваю. Если кого-то не зачитал, ребят, не обижайтесь. Ну, видимо, просто проскочило. Потому как много народу. Так, хочу обновить. Вот мне пишет ВКонтакт, что у нас 40 новых комментариев. 40, понимаешь, сука, новых комментариев. Металла. Я не панк, я металлист. Да господи, вот хоть... Знаешь, как тебе сказать? Пока грустно. Олежек, здравствуй, дорогой. Чё тебе грустно-то, господи? Сейчас же будет чуть веселей. Чуть-чуть. Сейчас у нас рязанские. Слушай, Виталик, а как вас называть? Вы панки или вы рязанские Марли? Рязань, Марли Рязань. Или вы Купер Рязань? Как? Вот вы себя как ассоциируете? Короче, группа Карбофос. Карбофос. Помните, мультик такой был, где был замечательный иностранец, который тырил слонов. У меня уголек остывает. Вот. И, собственно, слушаем Карбофос. Трек называется. Вот жалко, что Коляновна не пришла. Потому что если бы Коляновна пришла,
я бы сказал баба-демон и посмотрел вот на этот стульчик. Но баба-демон сейчас делает табличку в детский садик, она появится чуть позже, а мы просто ставим и слушаем. Итак, Кырбофос, Кырбофос, город Рязань. Так, подожди, а вдруг они что-то там написали? Сейчас, подождите, мы сейчас, мы это все посмотрим. Ничего не написали, что я тоже тут зря только переживал. Вот, итак, ставим, слушаем, вы комментируйте, ссылочки сейчас везде брошу, ну, во ВКонтакте и в Дискорд, конечно же, обязательно. Поехали. Кырбофос, баба-демон, песня про Коляновну.

0: вот теперь меня слышит и радио. Привет всем, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Олежек пишет, ну да, повеселее стало. Ну вот, вот, видишь, а что ты так давно к нам не заходил, человек с аватаркой Уткина? Олежек, мы прям вот соскучились по группе Квенди, когда уже, понимаешь, сука, появятся новые треки, как-то хочется уже. Хочется уже свежачка. Артурчик, здорово, дружище, пишет, поздравлямба, здравствуй. И тебя тоже поздравлямба. Вот, и, кстати, я понял, когда Миджи звучит в «Бомба Питер». Ой, вчера была такая «Бомба Питер», что, мама, не горюй, у нас половина слушателей ушли в длительный запой. Вот, Артурчик, когда ты появляешься в «Бомбе Питер», ты пропадаешь. Это какая-то хрень непонятная. Так, ладно, что там у нас? Феминистки покинули чат. Так, Юлька пишет, женщины такие, это да. Петрухе зашло. Димка пишет, песенка в плейлист, иду скачивать. Так, Олежек, который в ВК Мурманск, пишет, бодряк прет. Так, балдеть от запаха соляры, это круть. Слушай, ну от запаха соляры сложно балдеть. У меня, в принципе, все им пахнет, потому что я пятишку соляры постоянно вожу в кабине у себя буквально, и я ей пахну весь. Так, Стрела Морфея пишут, ребята, в своем стиле, ну вот же, ради этого стоило вчера слушать «Бомбу Питер», чтобы сегодня на контрасте вернуться к жизни. Вчерашняя «Бомба Питер» была, прямо сказать, прям вот не бомба. Так, «Бальзам на уши», Витос пишет, пермяки наши. Так, что там еще у нас? Дениска пишет, баба демон пишет таблицу в детсад. Это любая заведующая в понедельник утром. Ну, ты знаешь, если моя баба демон доберется до заведующей, то, собственно, я сразу же устроюсь в садик сторожем, и мы будем встречаться еще чаще. Проведем в садик хороший интернет, сделаем там хорошую студию. Мне только дайте садик, и, понимаешь, дети будут петь гимн России обязательно. Так, Старик Яков пишет, хер знает, с таким музыкальным материалом надо идти в ритмику и стиль The Top. Будет клево, а так как будто подростки анонируют быстро и испуганно. Что это ты, Старик? Коляна, нет, выйди отсюда, апельсиновку надо взять. Вот слышали, да, пошел в жопу, сказала Коляновна, она... Я тебе хотел написать сообщение, но не успел. Я хотел написать, будешь подниматься, захвати апельсиновку. Сейчас Коляновна будет вести эфир. Нет. А я пока схожу за апельсиновкой, потому что, ну а как же иначе? Как же иначе? Так, что там еще? Давайте посмотрим, что во ВКонтакте пишут. Так, Олежек, который Вдовиченко, который Квенди, обещает скоро новую песню. Олежка, я очень жду, правда, честно. Потому что мы прям по вам соскучились. Хочется уже нового Квенди. Виталик пишет, приглашаю всех на презентацию альбома ансамбля Карбофос. Негатив в субботу в 19:00. Презентация будет в прямом эфире. 4 камеры по канальный звук. И дал, собственно, ссылку. Вот, кому интересно, заходите. Твой кефир Захар выпил. Ты смотри, какая падла!
1: Какой ты, блядь, ты мой кефир
0: выпил? Ты смотри, какая вот
1: а
0: это...
1: А ну посмотри, молодец,
0: вот умница. Он меня сдал! Он меня
1: сдал! Снимай бабочку.
0: Не дам бабочку, отдай.
1: Какой ты кефир выпил?
0: Да я винище твое выпил.
1: Ты что, охерел, что ли, совсем?
0: Я из стаканчика только. Только из стаканчика.
1: Так, кстати, как ты мне будешь платить за двое, что я твой личный секретарь, отвечаю на телефонные звонки? Нет,
0: не хочешь? Ну, тогда ничем. Тогда ходи как дура без подарка. Что я тебе могу сказать? Вот, ладно. Что там у нас тут? Понимаешь, народ пишет там. Молотион, а также препараты Карбофос, Фуфанон и Алиот. Вот, Фуфанон. Фуфанон хорошее название. Так, тебя дождались. Ты видишь, тебя дождались. Стрелу Морфея включи, пишут. Включи. А вот, Настя, жди, будет вам Стрела Морфея. Я обещаю, она сегодня будет. Вот, а сейчас мы слушаем, знаешь что? Ой, Она мне ноздри вырвет. Ноздри вырвет. Ноздри. Ноздри. Сейчас мы будем слушать. Замечательно. Так, панки вышли все из эфира, потому что сейчас, сейчас панки все умрут. Металлисты вообще просто пойдут и вскроют себе вены. Но... Да убери этот палец, твою мать! Вот, но я люблю эту группу, это практически земляки, практически прям вот родные, это понимаешь, вот то, что я люблю слушать. Last Columba, новый альбом, новая песня, называется «Одной дорогой», город Щекино, поехали, ставим, слушаем, ссылочки сейчас все брошу, вы наливайте, вам есть чего, а мне нечего. Вот, пока Колянов находит, вы нальете, я послушаю «Ласты Коломбо», поехали.

0: А теперь нас слышат еще и слушатели радио. Итак, друзья, приветствуем всех, кто к нам только что подключился. Все, кто только что имели возможность лицезреть заставку, завидуйте молча. Вот, собственно, что еще? Зухер просит прислать ему выпить
1: ему капусты.
0: И качан капусты. А он отравит, отправит... Он отравит за это 5 лис. Да! Зухер просит прислать ему выпить и качан капусты, а он отравит за это 5 лис. Вот, Дениска, единственный, кто угадал, что я хочу смерти 5 лисам. 5 лисам. Так, Серега пишет, обоссаться эти люди умеют петь. Эти люди умеют петь, ну офигеть, Серега, я тебе еще скажу, эти люди умеют играть, они весьма талантливы. Зря ты так. Ласты Коломбо, это очень классная группа, очень, очень умницы они. Так, Вадимка пишет, хорошо, а дудочки не всегда строят. Нет, они строят. Поверь мне, Вовка, он очень въедливый, он трек сводит, пока трек сам не пошлет его нахуй. Так вот, на самом деле, очень-очень. Так, пятилисы. Кто такие пятилисы? Так, Виталик пишет, зачетная тема, так интереснее эфир слушать. Можно вместе пиздануть граммчиков по 150. Вот она, великая сила интернета, смывает границы расстояния, превращает нас в виртуальные зомби. На самом деле, ты знаешь, Виталик, я мечтаю, когда... скорость интернета возрастет до такой степени, чтобы мы могли сыграть джемом без задержек, да, то есть я бы сидел здесь, играл на гитаре, где-то там Борис Федорович, наш Вовка, в Москве подыгрывал бы мне на второй гитаре, там, я не знаю, Сашка из Стрелы Морфея подпевал бы мне фальцетом, причем очень тонким фальцетом, где-нибудь в припевах. Какой-нибудь там, я не знаю, Вадим подыгрывал на балалайке. То есть вот, и чтобы все это без задержек, и чтобы все это вот можно было сделать одновременно, я вот мечтаю, когда уже будут такие скорости интернета. Ну, пока, увы. Но хоть так мы можем собраться и побухать, действительно. Так, что там? Димка пишет, не нравится мне горшок, и все тут, я против панка, который слушает быдло. А Димка, я... При чем тут вообще горшок? Мы сейчас слушали «Ласты Коломбо». Я понимаю, что у тебя сейчас 29 часов и 21 минута, но не повод же это пропускать «Ласты Коломбо». Так, Антоха пишет, «Ласты, этим все сказано, я хоть и слушаю металл и хард-рок, но мне зашло». Так, Зухеровна пишет, блин, а мне нравится песенка-то, нежная такая. Не там, у них целый альбом вышел. Так, Яков Николаевич пишет, бляха, это какой-то верх гармоничности. Скрестили нескрещуемое, брависсимо. Так, Валентинка пишет, да, душевно. Айрат нарисовался. Ты знаешь, я почему тебя узнаю? Потому что ты пишешь, ага. Айрат, привет, привет, Казань. Пишет, всем привет, Захар с юбилеем. Тут не Захар с юбилеем, тут с юбилеем программу «Миксер». Именно у программы «Миксер» сегодня 100-й выпуск, а это я, моя морда в бабочке, и Коляновна, которая туды-сюды. Она сейчас побежала мне добывать апельсиновку, потому что у меня коньяк кончился. Так, что там? Димка пишет, а что душевно, почему панкам может не вкатить? Это добрый горшок, хотя я киш не слушаю. Вот, что там еще? Ну и, собственно, все. Во ВКонтакте тоже что-то. Вот, пишет, такой фолк, начало многообещающее. Виталик написал, карбофос это инсектицид в борьбе с насекомыми. Мистер Карбофос, иностранец с табуреткой. В общем, в лого есть и то, мы же все с сельхозакадемии. Но ты знаешь, человека с табуреткой, наверное, помнит только наше поколение. Как-то вот новые они больше убиваются по этим, вот, которые японские, как они называются? Аниме, анимешники. Они, готовься, говорит, сейчас смотрите. Вы, кстати, видите, что за моей спиной наступила ночь? Все, там уже темно. И вот нарисовалась из темноты, да, Коляновна с апельсиновкой.
1: Дочь, как обещала.
0: Что сейчас будет? Ой, господи, боже мой! А сейчас мы сейчас выключим видео и сделаем
1: Кое-что другое.
0: Кое-что другое. Давайте мы пока послушаем группу «Свободный полет». А трек называется «Родная». Трек называется «Родная». Ребята очень расстроились, что не попали в бомбардировку. А ребята, «Свободный полет», радуйтесь, что вы не попали в бомбардировку. Вот. И вы попали именно в миксер, потому что бомбардировка была та еще. А город Москва. Про песню не написали ни хрена, но я знаю, что песня прям свежак-свежак. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет».
1: Давай, я жду.
0: Родная, поехали. Коляновна, ты налей мне, пока ты ждешь.
1: Ну что какой
0: ты,
1: вы, что вырубай. Ты просто...
0: Вырубаю звук и видео, и, собственно, вы слушаете музыку, а мы музыку делаем. Поехали.

0: Вот же, привет. Теперь и по радио меня слышат, теперь все меня слышат. Я выпил, надо закусить, минуточку. Вот, Илюха, привет, теперь я с тобой и по радио здороваюсь тоже, на всякий случай. Серега Онский тоже, привет, привет. Вот, Илюха пишет следующее. На барабанах Шатуновский Андрей, наш штатный музыкант. Так, далее, что-то он еще написал. Он какую-то гадость, он попросил всех выматерить. Вот, написал он песню с нового альбома, который будет в сентябре. То есть это прям вот свежак-свежак. Свежак-свежак на губной гармошке Боря Плотников. Так, что смотреть? Ты отжималась, зайчик мой? А я думал, что подо мной стул трясется. Думал, мимо проехал маленький паровоз. А это, оказывается, Коляновна. Нет, просто Коляновна отжималась. Так, гармошки не просто сводить, пишет Мишань. Ты знаешь, да нет, гармошки... Знаешь их, почему не просто сводить? Их хочется все оставить. А приходится их резать. Просто вот у нас с Серегой Сонским есть один трек совместный. Вот он мне там наделал много-много гармошек. И мне их прям все хотелось оставить. Но пришлось половину все-таки повырезать. Так, я на Гусмана... На Гусмана я... Нет, вот ты на Уткина похож. Вот на Уткина, ну сверху, вот так вот, вот до, где аватарка. А я, если на Гусмана, то только этим вот пузом, пузом, да, похож. А так я, ну что ты, ну какой из меня еврей? Нет, я татарин, последствия татаро-монгольского нашествия. Нет, а Коляновна, вот, вот еврейка, чистой воды еврейка. Так, что там? Что там мне пишут? Так, сейчас. Я просто мотаю вниз. И звук, и картинка гуд. Я старался. Еще два сингла будет. Илюха, мы ждем ваши синглы, потому что как бы их, их можно ждать. Их нужно ждать. Так, читаем. Теперь мы Дискорд. Теперь мы Дискорд читаем. Бутылка Коляновна не мешает читать. Дискорд, давайте выпьем. Давайте выпьем, чтобы она не мешала. Так, Яков, старик, пишет, ссылку, как всегда, давать не надо. Нахер она кому нужна? Тут вообще никто не знает, для чего они. Ты совершенно прав, Яков Николаевич. Ни к чему нам вот это баловство. Кому надо, все заходят в Google и, понимаешь, ищут. Стрела Морфей пишет, все хорошо, градус растет, настроение тоже. Жаль, Зу отключил видео, а то сейчас про... Так вот, суть в том, знаешь, я что думаю? Нам надо сделать еще одну камеру и там сделать платный канал.
1: Да-да-да.
0: Платный канал.
1: Вот. Вы такое...
0: Вы такое грустное зрелище увидите. Вот, и вы будете нам кидать денег, просто чтобы мы были чуть-чуть живее. Чуть-чуть живее. Так, что там? Неплохо, легкая, добрая песня. Пишут, романтично, как я люблю, пишет Зухеровна. Генка пишет, у нас онлайн... А, вот, ну у вас белые ночи, что я могу сказать? Я вам завидую, мне их сейчас очень не хватает. Я прям соскучился по белым ночам и... По чайкам. Муха, сука. Муха, откуда ты падла? Вот. Очень хочу белой ночи, и очень мне не хватает криков чаек. Ну, хоть так. Вот, все, у меня появилась бешеная чайка. Есть. Есть. Так, Илюха предлагает с Зухером сделать дуэт. Ну, давайте, а что, можно? Я как бы за любой кипиш, кроме голодовки. Так, Юрка пишет, Илья Полежаев и «Свободный полет» всегда радует, не раз пересекались на сцене, профессионально звучат. Так, Камоныч нам кинул антифак. Что там, Олежек пишет, ребята, добавлю, человек получает кайф от любимой работы, а если он получает от этого кайф, то он самый счастливый человек. Олежек, честно говорю, не знаю, про что ты, но я тебя поддерживаю, слова правильные. Так, Яков, старик наш, пишет по музыке Григорий Гладков. По исполнению Григорий Гладков. По тексту Григорий Гладков. В общем, Metallica Light. Соляк со вкусом Григория Гладкова сделан. В общем, зашкал доброты. Я наебался. В смысле, мне нравится. Нравится, нравится.
1: А Зухеровна тоже самая лучшая.
0: Что это там? А, это девочки тут это девочки, раздают, да, друг другу лайки. Раздают друг другу лайки в онлайке. Так, давайте по этому поводу кинем по соточке за соточку миксера. Ну что по соточке? Давайте по соточке долларов тогда уже. Ну что уже так это вот? Сотый эфир миксера по 100 баксов. И нормально, меня устраивает. Я согласен. Так, что там? Петруха пишет, вот все хорошо в песне. Вадим пишет Шатуновскому Андрею привет от Никодима. Стрела Морфея пишет, молодцы ребята. Не ночь, а полярный день. Но это у вас полярный день, потому что у вас сейчас 29 часов 35 минут. А у Геннадия сейчас всего лишь белая ночь. Вот, потому как он в нашем часовом поясе. Так, что там еще у нас? Как-то чайка в собачку превратилась, а так очень... Ну, знаешь, если выключить видео, то эту собачку от чайки не отличить. Не отличить во шпе. Так, что там еще нам пишут? Все, комментарии закончились, давайте ехать дальше. Дальше. Песня, которая уже звучала. Уже... Не, дайте я покурю. Ты, кстати, знаешь, что Стрела Морфея отдельно разогревают угольки на газе по 10 баксов, по 100 баксов, по 100 баксов. Да, борзеет татарин, борзеет. Татарин борзеет. Вот, Стрела Морфея разогревают угольки на газовой горелке.
1: Красную нитку привязала я ему, он будет ее носить так, как я считаю, и сколько я считаю.
0: Ой, вы знаете, это уже 175-я красная нитка. Вот, ну пусть она мне не мешает. И, а знаете, как она меня спрашивала, ты точно будешь носить обручальное кольцо? Вот она меня спрашивала, точно будешь? Вот она все как-то сомневалась в осознанности моего, понимаешь, волеизъявления.
1: Я в своем сомневалась.
0: Дура. Вот, Натаха, привет! Привет, пишет, были на репе, себя пропустили, но мы с вами. Поздравляем, спасибо, Наташка, спасибо. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас песня, я же начал про нее говорить и начал раздувать уголек. Он периодически остывает, его надо раскуривать. Группа SD. Они у нас звучали то ли от бомбы, то ли от отбора на фестиваль, я не помню, но мне трек запал в душу, я хочу этому треку дать еще один шанс, потому что, ну, мне он реально понравился. Так, металлисты сейчас уже могут как бы пойти биться головой об стену и добывать гипофиз из черепа, и, собственно, а мы ставим группу SD. Трек называется «Невидимое», город Сиверский. Я не знаю, это город или поселок. Вот написано «Дислокация Сиверский». Про себя ребята ничего не написали, но мне понравилось, серьезно. Сейчас прям будет очень душевно, очень классно. Я, собственно, под это дело накачу апельсиновки. И сейчас выключу микрофон и буду прям подпевать, причем на самой верхней октаве, на самой верхней октаве. Вот, итак, СД... Невидимое, поехали, ставим, слушаем второй раз в эфире неформатного радио, но она того заслуживает.

0: и потом нас слышит радио. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Володя Платвинов, здравствуй, солнечный Оренбург! Пишет, поздравляю, сотка, видимо, ты не увидел мое поздравление. Вовка, видимо, не увидел, как бы не обижайся, честное слово. Просто у меня тут раз, два, три. Три экрана все с чатами, и я уже прям вот честно не попадаю. Не, ну как вам невидимое? Ну скажите, ну я вот честно, я сходил, просто прибавил себе тут дури вот на полную. Очень классно, мне очень нравится. Так, что тут пишут нам? Стрела Морфея, интересный трек, хорошо эмоционально, а тут норм так вдарило уже. Пипец, драйв попер, эфир вылетал. Спрашивают, вылетал ли эфир. Слушайте, у меня вроде не вылетал, не знаю. Так, Натаха пишет, хорошая песня, лайк от меня. Спутник, что спутник, не знаю, что спутник. Юрка пишет, автодиджей рулит. А, у нас, походу, вылетел эфир, что ли? А сейчас мы тут, так, нас слышат или нет? Ну-ка, помашите кто-нибудь ручкой, напишите, нас слышно или нет, я не понимаю. Так, Антоха пишет, песня в бомбардировке звучала, песня хороша. Генка пишет, сначала да, потом Новая Земля Ангола, ультразвук. Яха пишет, зато слышно хорошо громко. Так. Так, так, вылетал, бригада. Слышно, все, все, сейчас хорошо, все слышно, слава тебе, яйца. Я просто думал, что вообще все умерло. Ребят, ну я не знаю, с чем это связано. Видимо, мой провайдер как-то проебал меня, решил, что я тут уже не присутствую. Так, Саня, а нет, это, наверное, Светка пишет. Наверное, мой совет как вокалистке высокого диапазона, если голос перерастает в визгливость, опусти тональность. Это по опыту, визгливые ноты это не... Слушай, нет, Свет, я не соглашусь, я не услышал тут ни одной визгливой ноты, как бы прям вот все было очень хорошо. И даже я бы вытянул, вот эти ноты даже я бы вытянул, как бы тут, ну, тут не напряжно для голоса, но звучит классно. Мне нравится. Так, Натаха пишет, я через трансляцию слушаю и смотрю на танцующую пару. Так, стопэ, стопэ, стопэ, стоять, Зорька! Стоять, Зорька, стоять, Зорька. У нас тут завелось, это неправильная музыка. Неправильная музыка начала петь. Давайте мы вернем все-таки уже Камонова. Давайте мы вернем Родика в эфир. Так, что там еще? Яха пишет, я кино смотрю, мне все слышно. Так, Димка пишет сейчас. Так, ну все, слава богу. Петруха написал, не слышно, как спрашиваю про слышно. Не слышно, как спрашиваю про... Ты что вы меня путаете? Я и так тут, понимаешь, весь в этих, в расстройствах. Весь в расстройствах. Так, Олежек вот пишет, есть. Все, все нас слышат? Хорошо, замечательно. Итак, друзья, что же будет дальше? Дальше будет песня, которую... Владимир Ильич Ленин, когда его укладывали в мавзолей...
1: Пел? Напевал, пока его не...
0: Он ее напердывал. Он ее напердывал... И он скандировал, он говорил, товарищи, товарищи, эта песня должна жить после Ленина. Вот, и она была обещана, ее ждут сейчас 18 миллионов человек, 18 миллионов человек, и эта песня называется «Юбилей», и она прям вот есть только у нас. Ну, если я правильно все понял, «Стрела Морфея» загрузили ее только нам и только ради сегодняшнего эфира, потому что сегодня сотый эфир миксера, и они как бы сказали, да, мы будем слушать эту песню вместе с вами. Итак, «Стрела Морфея», «Юбилей», наши нижегородские алкоголики, наши друзья-заочники, когда же мы уже до вас доедем? Ставим, слушаем, поехали!

0: Итак, друзья, вы не представляете, я пытаюсь кинуть ссылку, но вот там, за камерой, вы этого не видите, прыгает Коляновна и машет, чем думаете? Сиськами, сиськами размахивает, говорит, Зухер, смотри, давай прыгай. Сейчас я же уже хочу уже кинуть сейчас ссылку, сейчас будет, отзвучали, вот пишу, отзвучали. Стрела Морфея, я просто не мог, ребят, вас физически взять и копипаснуть, потому что там скакали сиськи. Так, сейчас еще мы скопируем все это в ВКонтакт. Отзвучали. Стрела Морфея, все. Вы отзвучали. Так, забираю себе этот шедевр, пишет. Коляновна, давай бахнем с тобой. Ты теперь... Ну ты же за день футболку на место, иди сюда, не надо стесняться что-то. Ты думаешь, вот в нашем вот в эфирном чате нету хоть одного человека, который бы не тряс своими сиськами перед своим мужиком или бабой? Не поверю. Так, ну-ка. Да, у многих мужиков есть сиськи, особенно которые пивом увлекаются там. Ну и вообще так, не следят за собой. Давайте, ребята, напишите мне сейчас срочно в эфирный чат. Кто чем тряс перед своими близкими, там, муж перед женой, жена перед мужем. И сейчас вот просто нам надо раскрепостить Коляновну, но она очень расстроилась. Вот, и пока они все это дело пишут... Да, хорошо, что у нас в студии всего одна камера. Друзья, давайте выпьем, а то я как бы... Вот, вот пишут: Коляновна, молодец, респектуха. Песня прикольная, чем-то напоминает Киша, ели мясо мужики. Димка написал: не мое, извиняйте, скачаю в плейлист для пыток себя. Для пыток себя. Так, вот. Петруха пишет: у меня раньше были сиськи 40 килограмм назад. Скучаю по ним. Скучаю. Так, подожди, а что ты по ним скучаешь? Наращивай. Зачем скучать по сиськам? Или это... Ты как похудел, от тебя баба ушла. Ты как-то объясни уже. Ты по своим сиськам скучаешь? Или 40 килограмм назад у тебя была своя баба со своими сиськами? Так, Валька пишет: у Гены первый размерчик. Вот, у Гены первый размерчик. Ну все, давай возвращайся уже в кадр. Не надо стесняться. Сиськи есть у всех. Даже у меня они скоро будут. Ты меня еще пару лет покормишь, и у меня тоже появятся сиськи, да, я буду делать вот так.
1: Из тебя нулевой
0: в эфире. Буду, оп! Вот Петруха по своим сиськам скучает. Так, и еще часть детей, чем попало. Часть детей. А, вот, я тряс перхотью, жена сиськами, дочь руками, сын трусами, гости лифчиками и носками. И еще часть детей, чем попало. Господи, что у вас там за дурдом? Вот, лучше бы вы завели пчел. Заведите пчел. Так, Стрела Морфея пишет: минус 30. Вот, смотри, Серега Гонский пишет: сиськи — это хорошо. Хорошо.
2: Ну да, там даже не только сиськи, но мы об этом никому не скажем, да. Никто не должен знать, что ты так высоко подпрыгиваешь. Ребята, 1.60 выше мониторов. Представьте, у меня мониторы вот тут стоят. Вот тут она выше этого. То есть я видел ее над мониторами. Ой, так, там были не только сиськи, мы никому об этом не скажем. Уже, ну все, уже, ну хватит, уже, ну все. Хватит меня провоцировать. Хватит. Вот, ладно. Что дальше? Что дальше? Дальше апельсиновка. Апельсиновка. Дальше у нас наш друг Вадимка. Но сперва апельсиновка. Вадимка, у тебя есть сиськи? Давай тоже рассказывай. Что мы все тут аж душу раскрыли, а ты как-то это все в тур собираешься. Ты, кстати, запустил свой турбизнес или вы еще на паузе? Давайте бахнем. Ой, хорошо. Ой, замечательно. Итак, далее. Вадим наш, Никодим Вадимович. Человек, который постоянно жрет креветки. Который постоянно жрет креветки. Вот. И трек прям свежак-свежак. Я так подозреваю, что он его досводил вчера ночью.

0: Потому что, когда вчера на эфире «Бомбы Питер» я сказал, ребята, давайте по-бырому, у кого что есть свежего, кидаем на сайт и берем завтра в миксер, прям вот она сразу и появилась. Итак, Вадим Манцев, Никодим, «Еду я на дачу» называется трек, город Москва.
1: Сейчас, мне очень неудобно.
0: Как же неудобно чесать морду через включенный микрофон. Вот, ставим, слушаем. Город Москва. Про себя не написал ничего. Он написал: поздравляем, 100 раз миксер. Вот, спасибо, Вадимка. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы начисляйте, наливайте и комментируйте.

0: Все, праздник закончился. Коляновна отобрала мою бабочку. Нет, подожди, нет, зайди в кадр. Зайди в кадр, покажи, какая шея у тебя. И какая... Вот, это размер моей шеи. Вот. Вот представьте, да, что два любящих человека с разными размерами шеи могут сделать друг с другом. Так, Вадим пишет, у меня сиськи есть. Есть у меня сиськи, вот, слава богу. Слава богу.
1: Сиськи есть. Да, у меня не сиськи, у меня грудь.
0: Вот, у всех, давайте бахнем, друзья, потому что, ну, сотый миксер, это же вот, ну как же, это же надо же было, вот представьте, 100 недель, 700 дней просто в эфире. Это если вы... Это не считая вот эти вот каникулы, да, там, то, что мы уходили погулять, побухать, в запой там периодически. Кто-то уходил. Вот, и, собственно, уголек у меня тоже кончился, уже перешел на обычные сигареты. Вот, друзья, давайте читать комментарии. Можно ли хоть... не? А, вы меня все дросите, да? Ну, конечно же, я кину ссылку, друзья. Конечно же, как всегда, вовремя. Обязательно. Обязательно. Сейчас, ребятки. Я все исправлю. Я просто... Ну, вы представляете, что любимые сиськи, когда прыгают над монитором. Так, сейчас... Нет, уже не сейчас. Просто пишу. Отзвучал. Вот, отзвучал. Двоеточие. Вот такой вот замечательный трек. Ты знаешь, Вадимка, я вспомнил песню Ленинграда «Наступит лето», поедем на дачу, в руки хуячим. Лопату, хуячим, хуячим. Вот прям практически ты подменил стилистически эту песню. Но без маечки было бы лучше. Друзья, как вы считаете, без маечки было бы лучше? Я буду наблюдать эту бабочку после эфира. Или же одну бабочку, да, одну бабочку. Так, вот, Димка пишет, мне песня понравилась, я прослушал название. Ну, я понял, что ты подстебываешь, как бы. Ну, вот, все, я уже кинул ссылочку, я уже кинул ссылочку. Так, у тебя бемоли, симпатичная песня. Олежек пишет, то, что я слышал до этого, было обычное творение, но эта песня меня цепляет. Пардоньте, я спирдну к себе в плейлист. Я не ослышался, там строчки прокатили. Типа ебать копать. Ну а что еще делать, понимаешь, на даче. Калюня, друг мой Калюня, привет, мой дружочек. Вот, это вот сейчас вот Колка нарисовался. Он в Ютубе мне комментит. Здорово, друг. Я очень надеялся, что ты загрузишь свою песню, блин, к сотому эфиру, но ты что-то как-то вот прям не расстарался совсем. Не расстарался. Вот, если ты имеешь такое желание, то у тебя еще есть возможность. Пока мы вот выпьем, пока дербанем, ты можешь мне просто кинуть слово «я согласен». Слово «я согласен», и я включу вот эту песню. У меня же есть она. Я ее сейчас очень быстро могу скачать. Вот, пока я все читаю, Колка, у тебя есть момент, чтобы ответить. Я понимаю, что задержка в эфире, там 20 секунд в радио и секунд 10 в видео. Ну как бы ты еще успеваешь, да, сказать, давай, Зухер, включим песню, да. Так, Стрела Морфея пишет, начало прям огонь, душевно прям зашло в тему отжига как жизненно. Так, что там, Валька пишет, зачетная песня, классный трек Дениска написал, хорошо сделано, пишет Петруха. Геннадий пишет, как-то ехал я на дачу на четвертой передаче, да, бывает так, но как-то обычно на дачу все-таки на второй на первой. Так, интересная, кропотливая работа, написал Юрец. Слушай, ну не знаю по счет кропотливости, но вчера вот это все же было прям вот наяву, да. Я говорю, ребята, у вас есть полчаса. Вадим пишет, нет, нихуя, я вижу, нихуя, мне нужен час. И через час он, то есть он за час сочинил песню, записал ее, свел, понимаешь, все как положено, и вот она. И вот мы ее услышали уже в миксере. Так, теперь мы что делаем? Сейчас, пока я скачиваю песню под меткой согласен. Под меткой согласен. Я поставлю вам песню под меткой «Пиздец, как романтично». Так, сборники. Сборники, ништяки один. Так. Сейчас же я найду. Сейчас же я найду. Ну, просто мне надо... Мне нужна пауза. Мне нужна пауза, чтобы скачать песню «Колки». Ее еще никто не слышал, кроме меня. Я ее слышал раз 357. Вот. И пока я ее скачаю еще раз... Еще раз скачаю, потому что я уже просто удалил. Вы послушаете, пиздец, какую романтичную песню. Вот, с солнечным приветом, солнечный, собственно, Оренбург. Владимир Платвинов, едем домой, поехали. А я пока сейчас вам прям свежак-свежак нарисую. Прям вот-вот еще нигде никто и никогда.

Тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, Это по часушке же были. Володя, привет, солнечный Оренбург. Люблю я эту песню, но честно, люблю. Вот, я сейчас просто вывалил ведро милоты на наших радиослушателей. Я не знаю, вот все панки, которые вот сейчас из Питера у нас тут были, у нас тут Пашка был, тут Надюха или Настюха, не помню, вот кто-то прям, они ругались, включите нам злобного метола. Нет, ну вот же, едем домой. Вот, и пока мы слушали Володю Платвинову с Натальей, кстати, вот надо было тебе тоже подпевать, и мы бы сейчас бы вот как бы прям вот они, там мальчик с девочкой, мы бы мальчик с девочкой, и вот бы прям едем домой, и был бы у них готовый видеоклип. У них был бы готовый видеоклип, они бы прям раз... сделали. Джимми, сделай мне. Сделай мне монтаж. Вот. Бобруйск. Друг мой Колка. Он выебал себе мозг. По большей степени. Как бы я ему давно уже сказал остановиться, но нет же. Он все ее, понимаешь, вылизывал. И ставим, прям вот свежак, никто еще не слышал, нигде еще не слышали эту песню, даже Колка ее еще не слышал просто так, чтобы взять и послушать, он слушал ее только в мониторах. «Земля королевы мод», «Бобруйск» и «Гаснет свет» называется песня, поехали, ставим, слушаем, вот, и, собственно, можете наливать, начислять, это финальная песня сегодняшнего эфира, а потом расскажу все, что будет дальше, поехали.

0: Сперва я включу звук на радио. О, теперь мы, ну, мы знатно рыгнули в радио. Знатно мы рыгнули в радиоэфир, а в видеоэфир мы без рыготины вернулись. Входим, входим, вошли. Колка. Николай Алфимов, земля королевы мод. Вот ребята спрашивают, кто сводил, кто, ну, кто, кто. У нас у Колки, у нас есть две группы. Зухер без компании и земля королевы мод. И кто там всем все сводит? Кто? Кто, блядь, всем все сводит? Конечно же. Конечно же. Конечно же он, Николай Алфимов. Калюня сам все делает. Молодец, вкуснотища. Пишет он, не пью, но поддерживаю колой. Я тебе попытался показать колу тут, ну, в это, в, без...
1: я думал, он хотел
0: в беззвучном. Да, Коляновна у меня вырвала эту двушку, говорит, не трогай мою колу, не трогай, это все мое. Вот, Калюня умничка. И единственный вопрос, который я ему задал, где Калюня, я сейчас это озвучу, потому что, ну, блядь, я не могу это не озвучить. Потому что... Так, сейчас я убавлю, подождите минуточку, а то у меня тут так все прям орет громко. Вот. Когда я уже финалочку слушал, ну, потому что так получилось, что я уже слушал. Вот, и я говорю, Калюнь, если тебя не смущает, что соляга вот это вот звучит прям вот один в один, как в другой совершенно твоей песне. Вот если тебя это не смущает, то все, останавливайся, больше не надо потрошить трек, больше не надо его сводить, все запиписично. Вот, Калёня сказал, его не смущает. Вот, друзья, теперь вопрос вам. Если кто-то из вас услышал знакомую солягу, помашите мне ручкой. Мне... Не, ну я-то... Ну, Коляновна, ну, Коляновна, конечно, слышала. Она уже ее тошнит от Зухера и Колки. Это просто ее профессиональная болезнь. А вот кто-то из других людей слышал ли этот трек... Вернее, это соло уже в других треках. Мне просто интересно. Так, Олежек пишет, так душевно матерится, что мне приходится прятаться от детишек, но очень хочется сотый эфир послушать, блин, да все уже, блин, уже закончился сотый эфир, блин, это мы смотрели какой-то видос где-то вот в социалках, когда чувак пришел и сказал, что он там, нахуй, бля, вот, его прямо заклинило, вот. Так, Саня вот пишет у нас, который нижегородский наш алкаш, не смущает, говорит, сведено, класс. Так, что там еще у нас? Натаха мне кинула вот это вот. Это что? Вот что это значит, Натаха? Расскажи
1: ты
0: мне.
1: Ты сказал, поднимите лапку.
0: А, поднимите лапку. Натаха подняла лапку. Вот, Натаху смущает. Она это слышала. Так, дальше что еще у нас? Хорошая песня, пишет Витос. Вадимка пишет, хорошо, хорошее настроение было сегодня, спасибо. Димка пишет, Бобруйска, в каком доме на улице Ленина живет королева мод? Вообще, Димка, я так подозреваю, земля королевы мод как раз вот где-то, блядь, рядом с тобой, потому что у тебя сейчас 30 часов 17 минут, и вот этот вот эта хрень, она находится где-то рядом с тобой. Я, насколько помню, из прямого эфира с группой «Земля королевы мод», это было лет, наверное, 10 назад, Колка рассказывал, как они выбирали название группе. Он просто, сука, кидал дротики в карту вот этого вот мира. В карту мира кидал дротики, попал в землю королевы мод, и, собственно, вот так вот группа и назвалась. Вот. Так, Олежек из Мурманска пишет, еще одна милота для киношки. Для какой же это киношки? Это прям вот даже на похороны можно, прям вот с кайфом. Меня похороните, меня под музыку Колки. Так, что там еще? Мне зашло, аж заслужился, Антоха пишет. Так, Олежек пишет, добрый русский рок, что я люблю у Колки, он здорово аранжирует, круто, все сделано круто, прям вах-вах, прям персики, прям мяцать, вкусняшка. Так, эфир удался, Валя уже ест из моей тарелки, Валя...
1: У меня возник вопрос, а она до этого из чего
0: ела? До этого она еще ела. Валя, остановись, хватит жрать из его тарелки, хватит. Да он же туда под салат положил свой берет. Ну ты сейчас доберешься до берета и зажуешь его уже. Так, Петруха пишет, бомба, шикарно сделано, вот она, вкуснотища. Стрела Морфей пишет, хорошая песня и текст, аранжировка, все прям в тему. И компрессоры, красота, кто с вами? Компрессоры, красота, Колка, вот понимаешь, я сейчас просто в ахуе. К- Компрессоры, компрессоры охуенные, Коля, Калюня, Калюня, эти компрессоры, они божественные. Я, можно я буду молиться на твои компрессоры? Вот, и вот эти вот, вот, которые их шевелят. А эти компрессоры, они великолепны. Так, ладно. Димка пишет, мне вчера горбушу свежую подогнали с картоха, огонь вообще, спасибо, друг. А у меня апельсиновка не свежая, но выпью. Но выпью. Так, ладно. Так, Мишаня спрашивает, можно ли повторить, отошел за соточкой. Мишаня, ты знаешь, теперь уже все. Это, понимаешь, как тебе сказать? Это был трек, вот, который попадает раз... Вот знаешь, так вот, ну просто получилось, совпало, да, Калюня вот буквально он и недавно закончил, он сейчас зашел на эфир, я говорю, дружище, здорово, а давай, он говорит, а давай, и вот мы включили, все, теперь ждем официального релиза, как бы трек прозвучал, песня охуительная, мне очень нравится все, что Колка делает. Как бы, ну теперь жди записи эфира, он появится в четверг вечером поздно. А, хотя видео, то оно уже появится, оно останется и в Ютубе, и во Вконтакте. Оно уже через полчаса, по-моему, они его там это как-то компрессируют, обжимают, и оно там остается. Так что ты можешь... Все, кто смотрят видео эфир, могут повторить вот эту песню, просто перемотать на конец вот этого синего сотового эфира и послушать ее еще раз. Вот, друзья, все. Что я хочу сказать? Всем счастливо! Сотый эфир отгремел. Сотый эфир отгремел. Как бы... Спасибо! Вот знаете как? Нет худа без добра. В моей жизни появился пидорас. И благодаря тому, что этот пидорас исчез из моей жизни, появилась программа «Миксер». Появилось вот это существо с сиськами, да? Оно же тут нас... Постоянно радует и веселит. И как бы совсем другая программа, совсем другой смысл. Вроде чем-то и похоже, но все по-другому. И как бы это уже сотый эфир, 700. Это 2 года, если брать в чистом виде, а так, наверное, 3 года уже. Да? А когда мы начали вообще? А давай мы, знаешь, что сделаем? Мы сейчас посмотрим, когда была дата размещения самого первого миксера. Вот. Это же самый надежный, сука, способ. Так, в конец. Вот, в конец нажимаем. И попадаем мы. Первый миксер у нас был. Сейчас. 11 ноября 2017 года. 18, 19, 20. В ноябре 2020 года нам будет 3 года. 3 года миксеру. Вот так вот. Вот, мы уже на ножках, мы уже прям вот, и мы уже даже картаво говорим. Так что мы молодцы, и вы молодцы, что вы с нами. Вот, все, друзья, всем счастливо, всем пока, не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами ровно через неделю. Видимо, видео, я не знаю, будем, не будем, но может быть даже и сделаем это за привычку. Пусть видос будет, как бы он...
1: Вот через раз...
0: Он вроде как и не напрягает. По крайней мере, мы смотрели, вот у нас народ, который ленился писать Дискорд, они начали писать во ВКонтакте. Это тоже есть какое-то удобство. Ну, наверное, мы введем это в привычку. Вот, но... Ну так. Ну так. Втихаря. Я буду Коляну мне говорить, что камера выключена. Я заклею этот синий огонек.
1: Ну, вы... Я схожу и погляжу.
0: Схожу и погляжу. Куда ты сходишь, если ты будешь тут сидеть эфирить?
1: У меня есть телефон.
0: Короче, друзья.
1: Дело к ночи.
0: Все, всем счастливо, всем пока. Пока. Спасибо всем огромное за поздравления. Мы вас тоже любим. Я надеюсь, что мы еще сто, еще 1000 сделаем. И все это будет как бы ровненько, хорошо, красиво, удобненько. За вас, друзья. Всем пока, всем счастливо. Мы отключаемся. Ну иди сюда уже.
1: Иди
0: уже сюда. Вот. Все. Фу. Гасим свет. И гасим свет.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты! Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови. Психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит. Тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободной. Вот лифт зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

такое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

А народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк, гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Засыпая, ты попадаешь в другую реальность, другой мир. Мир пожирателя снов.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Море не станет спокойным, не станет спокойной земля. Ведь любят помериться мачтами,

разных дум сплетенье.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект Агнеша с песней «Сердце». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу я свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам говорил, купил запись «Криденс» с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печаль. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Клиффорд, барабаны, Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

разных дум, сплетенье полных и какой.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

нашей памяти река не богата повторением. То мгновение, как века, то века одно мгновение, где переплетение лет –

заколочено окно, тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится, не отыщется вдали.

поезд твой. Я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

рабочего класса, всего государства, появились невиданные героизмы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

ли сеть? Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал